0: Евангелие от Луки. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им:
1: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу».
0: А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать:
2: «Смерть его! Отпусти нам Варавву!»
0: Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали:
2: «Распни! Распни его!»
0: Он в третий раз сказал им:
1: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу!»
0: Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю.

Всем нам хочется, чтобы наши труды были оценены по достоинству. Правда? Привет, друзья! С вами Катя. Писание говорит нам: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Христу». Конечно, хочется, чтобы твои усилия заметили люди, но гораздо важнее, чтобы их заметил Бог. Ну, а Он-то точно все замечает. Так что в Его воздаянии можно быть уверенным. Мы это на Свободном радио точно знаем.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Новая музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Ивякиным.
1: Одна из самых известных победительниц лотереи – Вивиан Николсон. В 1961 году она выиграла $3 миллиона. На вопрос журналистов «А что вы будете делать с выигрышем?» заявила, что будет тратить, тратить и тратить. Сказано, сделано. И она начала тратить, тратить, тратить на себя деньги всеми доступными ей способами. Покупала одежду, драгоценности, автомобили. Но, несмотря на это, смогла потратить 3 миллиона только за 5 лет. За это время она успела овдоветь, 5 раз снова выйти замуж, пережить инсульт, стать алкоголичкой, вылечиться от алкогольной зависимости, совершить 2 попытки самоубийства и провести некоторое время в дурдоме. Сейчас она пенсионерка без семьи и работы, которая живет на свою скромную пенсию в $300. Да уж. Внезапное богатство – это трудное испытание для кого угодно. Шальное богатство рассеется, а по крупице собранное приумножится. Книга притчи Соломона, 13 глава, 11 стих.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Петр Мамонов. Бывает, смотришь в зеркало. Ты хороший человек или нет? Спрашиваешь себя. Ты кто вообще? И воз ужаса. И что, опускать руки? Ни в коем случае. Вперед и с песнями. Важен не результат, а вектор, когда мы стараемся.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Макс Лукада. Что бы ни случилось, не сдавайся. Как бы велики ни были твои падения, его сила больше. Ты справишься. Ты увидишь вершину. Однажды взойдешь на нее. И тогда не забудь сразу же, прежде всех прочих дел, вместе с другими удачливыми скалолазами исполнить перед ним вот эту песнь. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей! У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок из Нового Завета – это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 14 и 15. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Христос проводит явную аналогию: город на вершине горы и свеча на подсвечнике. Ученые провели эксперимент, чтобы определить, с какого расстояния будет видна свеча в ночи. Результат – более 2,5 километров. Пламя свечи, которое имеет размер 1-2 сантиметра, видно с такого большого расстояния. На этих же принципах были построены маяники, которые в темноте на берегу давали кораблям сигнал о приближении суши. В кромешной тьме пламя свечи становится ориентиром, а в комнате освещает. А когда свечей несколько, их свет усиливается и тьма рассеивается. Сначала в Евангелии от Матфея Христос говорит о заповедях блаженства, а после приводит аналогию со светом. Когда люди живут согласно заповедям блаженства, они становятся такими источниками света, которые рассеивают тьму беззакония. Поэтому наша задача не в том, чтобы закрыться под сосудом, то есть замкнуться где-то в своей церкви, а светить миру. Под сосудом, конечно, удобнее. Там нет ветра, который может задуть свечу, нет дождя, что водой залить может. Но такой свет бесполезен. Он не может влиять на тьму вокруг. Посему да светит свет наш перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Бога Отца Небесного.
0: Свободное радио.

0: ты надежда моя.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
3: Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на земь не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На «Свободном радио».

0: подумать.
1: Кто-то по-настоящему любит импровизировать. Причем настолько, что носит в сумочке загранпаспорт на всякий случай, когда выходит вечером погулять с собакой. Ну, мало ли чего. И кому-то при этом хорошо бы научиться планировать. А кто-то, наоборот, настолько запланировался, что уже планирует планы, а потом планирует, как запланирует корректировку запланированного плана. И, конечно, для баланса такому человеку надо бы легкости в каждом своем дне добавить. Есть замечательные слова Экзюпери. Мол, проснулся, привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. Хорошие слова? Хорошие. А на что они больше похожи? На планирование? Ты же заранее знаешь, что проснешься, приведешь себя в порядок и приведешь в порядок свою планету. Или на импровизацию. Ты проснулся, привел в порядок себя и каким-то таким импровизированным образом привел в порядок свою планету. Да, конечно, все мы взрослые.

0: должен быть в вашей церкви? У вас такой план. Вы подбрасываете ему в почтовый ящик какие-то брошюрки. Вы приносите ему, улыбаясь, христианские газеты. У вас все по плану. У вас активные евангелизационные мероприятия. Но, знаете, иногда нашим близким надо понять, что за ними никто не гонится. Как в том фильме, помните? С Леонардо Ди Каприо. «Поймай меня, если сможешь». Я думаю, так назывался этот фильм. Там герой Том Хэнкса очень хорошие слова сказал в адрес героя Леонардо Ди Каприо. «Ты на этот раз не убежишь, потому что за тобой больше никто не гонится». Вот так и с нашими близкими. Мне кажется, очень многим из них надо бы понять, что за ними никто не гонится. Что нет такого. Вышел на кухню чайку попить, а там ты уже с Евангелием стоишь и улыбаешься. Нет такого, что любую его мысль, любую его фразу вы сразу через фильтр Божьего Слова пропустили и объяснили, почему он прав, почему он не прав. А иногда, друзья, да почему иногда? Почти всегда. Не надо жужжать, даже если вы себе это жужжание запланировали. Хотя бы потому, что каждый человек должен понимать свою ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за свои отношения, которые он сам выстраивает. Иногда человеку просто нужно дать то, что он хочет. Его самостоятельность в принятии решения – это как, да, наверное, это как история с блудным сыном. В конце концов, отец же дал младшему сыну то, что он хотел. Он дал ему все то имение, которое ему было предназначено. Потому что сыну так хотелось. Отец стал читать ему нотации. Он сделал так, как хотел сын. Потому что на тот момент это было необходимо. И вот как думаете, мы подбираемся к сложнейшему вопросу? Я ведь не случайно у вас спрашиваю, чего в вашей жизни больше, планирование или импровизация? А как думаете, у Бога-то все по плану? Или он великий импровизатор?
1: Подумали, а мы сказали.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Воронкова Ольга. Ты говоришь, что знаешь Бога. По воскресеньям ходишь в храм. Туда протоптана дорога. И взор возносишь к небесам. Ты зажигаешь в храме свечи. Поклоны бьешь челом своим. И думаешь, теперь навечно ты будешь Господом храним. Но, выйдя за ворота церкви и осенив себя крестом, ты продолжаешь жить беспечно, как живут люди в мире сём. На женщин смотришь с вожделением, грехом наполнены уста, и в твоем сердце непрощение, в душе зияет пустота. Живешь, как все, и угождаешь не Богу света, миру тьмы. Крадешь и лжешь, и проклинаешь завистливые глаза твои. О Боге вспоминаешь редко, ведь ты так занят суетой. Одни лукавы, незаметно вся жизнь прошла. И на покой сорвет с тебя смерть эту маску, что ты носил здесь на земле. Твои дела придаст огласке великий Бог, конец игре. И на суде перед престолом тебе прочтет вердикт судья. Ты думал, что обманешь Бога, но обманул лишь сам себя.
1: Это «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Покупай истину и не продавай ее. Приобретай мудрость, наставление и разум.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Евангелие дает человеку утешение, в каком бы положении и в каких бы условиях он ни находился. Христос притягивает к себе все человечество. Без учения Христа у человека будут пороки и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяние, смерть. Исполняя учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во Христе вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга. Мир сделался бы адом и развратился бы.

0: Иисус меня изменил.
1: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. После того, как в 2014 году ИГИЛ, запрещенная в России организация, взорвала гробницу пророка Ионы в иракском городе Масул, вскоре на этом месте археологи обнаружили остатки дворца ассирийского царя Асархаддона. Ветхий Завет упоминает Асархаддона, когда повествует об убийстве его отца Сенахерима в Третьей книге царств и книге пророка Исаии. Сенахерим разорил большую часть иудейского царства Езекии и безуспешно осаждал Иерусалим. А сам Асархаддон правил с 681 по 669 годы до нашей эры. Информация, которую археологи получили благодаря раскопкам его дворца, рассказывает о последних днях царства Ассирии. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог допускает несчастье? На мой взгляд, это один из тех случаев, когда ключ к ответу кроется в самом вопросе. По сути, это даже не вопрос, а упрек Богу. Обвинение в том, что несчастье происходит по его воле. В этом отражается и наше отчаяние, и бессилие, и неприятие страшного и непоправимого. Мы не вправе осуждать за это человека, оказавшегося в беде. И все же, пока мы перекладываем вину на Бога, мы упускаем из вида свою собственную ответственность. Любое несчастье – это итог цепочки незаметных, мелких поступков, которые кажутся нам совсем незначительными. Любая наша сделка с совестью, любая мелкая оплошность может стать причиной чьего-то несчастья. Потому Господь и просит нас добросовестно относиться ко всему, что мы делаем. Каждую секунду в наших руках чья-то судьба, быть может, наших близких.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: Держим курс на вечное. «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит. И тому, кто стучит, отворяют».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Девочки, бабушка не успеет к обеду, поэтому сегодня я приготовлю для вас еду.
1: Ура, пирог с яблоками!
0: А нет, открываем холодильник, и что у нас там?

0: там у нас в уголке залежались котлетки.
1: В Библии сказано, что Бог свят, а человек грешен. Между ними пропасть. Что же делать?
0: Все нормально. Просто полейте их кетчупом.
1: Согласно Писанию, в глазах Бога наша праведность как грязные одежды.
2: Дедушка, непонятно.
0: Побольше кетчупа лейте.
1: Но выход есть. Бог послал в мир своего Сына Иисуса. Примите Божий дар. Ничто другое не поможет.
0: Да вы побольше. Побольше кетчупа лейте.
3: Свободное радио. Свободное.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Дорогие и возлюбленные работники «Свободного радио», ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляю вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Свободному радио 7 лет.
3: Третье августа. В этот день церковь отмечает память святого пророка Иезекииля, автора одной из пророческих книг Библии. Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левина. Был священником и сыном священника Вузия. Во время второго нападения на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших лица человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом – подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле – сияющее подобие человека, а вокруг него – радуга. Особенно важны два знаменательных видения пророка – о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк и спросил у Бога умножение пищи для голодавших.
4: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело приходящее, а Христос вечное.
2: Надежда есть всегда.
3: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: библейские стихи.
1: Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Псалтырь, 55 глава, 4 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио рядом.

Зинаида Миркина. Есть звезды, и луна, и солнце. Но есть еще огромное пустынное пространство, вне которого они не могут появиться. Есть небо, в котором неведомым для ума образом движутся светила. И есть сердце, в котором таким же неведомым образом происходит творчество. И небо, и солнце должны быть всегда пустынными, предоставляя место Творцу. Если земное займет слишком много места, если мы не будем видеть и чувствовать небо, нам нечем будет дышать. Если сердце все целиком будет привязано к какому бы то ни было творению, какой-то части бытия, эта часть займет место целого, творение станет на место Творца. И самая сильная любовь к творению, замкнутая на этом творении и не открытая Творцу, не будет любовью, дающей жизнь. Она станет душной любовью, в которой потеряна связь с источником жизни.

волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Изобилие вещей. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Два брата боролись за свое наследство. Один думал, что другой пытается его обмануть, поэтому он попросил Иисуса вмешаться. Но Иисус отказался принимать участие в споре о вещах. Вместо этого он предупредил их о корыстолюбии. После того, как он рассказал им притчу и обратил их внимание на заботу Господа о птицах и лилиях, он подвел итог, сказав: «Наипаче, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Евангелие от Луки, 12 глава, 31 стих. Когда вы ставите Бога на первое место, Он заботится обо всем остальном. Поражает, насколько искажаются и выходят из равновесия жизни людей, когда они живут только для материальных вещей. Но когда они начинают искать того, что от Духа, их жизнь приходит в равновесие. Более того, у них появляется мир, удовлетворение и радость, которые они не имели раньше. Иисус сказал: «Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Но это ли вы цените? Заинтересованы ли вы в вечных вещах или лишь во временных, материальных, тех, которые проходят? Вы можете быть очень успешным, но независимо от того, сколько вы можете накопить, ваша жизнь не состоит из погони за плотскими аппетитами. И не состоит она в изобилии ваших имений, но в настоящих взаимоотношениях с Богом, когда ваш дух жив для Него через вашу веру в Иисуса. Отец, помоги нам научиться нетрудным путем этим истинам, которые нам следует знать. Помоги нам жить жизнью с открытой ладонью, не хватая этот мир, но протягивая руку к Твоему Царству. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Псалом 5. Услышь слова мои, Господи, пойми стенания мои. Внемли крику о помощи, мой Царь и мой Бог, ведь я молюсь Тебе. Утром, Господи, Ты услышишь мой голос, утром предстану с мольбой пред Тобою и замру в ожидании. Ты не Бог, желающий беззакония. Зло не сможет с Тобой обитать. Надменные не устоят пред Тобой. Всех делающих зло Ты ненавидишь. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадных и коварных гнушается Господь. Но я по великой милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь в святом храме Твоем, в страхе пред Тобой. Веди меня, Господи, в праведности Твоей, из-за моих врагов. Путь Твой предо мной сделай прямым, ведь ни одному слову из уст их верить нельзя. Сердце их исполнено пагубы, гортань их — открытая могила, языком своим они льстят. Осуди их, Боже, пусть падут из-за козней своих. Из-за многих грехов их отвергни их, ведь они против Тебя восстали. Но пусть возрадуются все, кто в Тебе ищет прибежище. Пусть вечно поют от радости. Окажи им свое покровительство, чтобы возрадовались в Тебе любящие Твое имя. Ведь Ты благословляешь праведника. Господи, как щитом окружаешь его благосклонностью.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Друзья, привет! Это Катя. Какие ассоциации рождаются у вас в голове, когда вы слышите слово «милосердие»? Может быть, доброта, снисходительность, отходчивость? Хорошие качества, но это не совсем милосердие. Еще кажется, что милосердие – это какое-то составное понятие, соединение слов «милое» и «сердце». А вот тут как раз есть подсказка. Ведь сердце – это центр милосердия. Сердце, наполненное Богом, Его милостью. Иисус сказал: «Будьте милосердны, как милосерден ваш Небесный Отец», и показал нам источник, из которого наполняется сердце. Сердце, в котором живет Бог, всегда стремится помочь, готово ободрить и перевязать раны. Быть милосердным, как милосерден с нами Бог.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои». Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти. Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей! У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок из Нового Завета – это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 14 и 15. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Христос проводит явную аналогию: город на вершине горы и свеча на подсвечнике. Ученые провели эксперимент, чтобы определить, с какого расстояния будет видна свеча в ночи. Результат – более 2,5 километров. Пламя свечи, которое имеет размер 1-2 сантиметра, видно с такого большого расстояния. На этих же принципах были построены маяники, которые в темноте на берегу давали кораблям сигнал о приближении суши. В кромешной тьме пламя свечи становится ориентиром, а в комнате освещает. А когда свечей несколько, их свет усиливается и тьма рассеивается. Сначала в Евангелии от Матфея Христос говорит о заповедях блаженства, а после приводит аналогию со светом. Когда люди живут согласно заповедям блаженства, они становятся такими источниками света, которые рассеивают тьму беззакония. Поэтому наша задача не в том, чтобы закрыться под сосудом, то есть замкнуться где-то в своей церкви, а светить миру. Под сосудом, конечно, удобнее. Там нет ветра, который может задуть свечу, нет дождя, что водой залить может. Но такой свет бесполезен. Он не может влиять на тьму вокруг. Посему да светит свет наш перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Бога Отца Небесного.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Все пошли на максимум. Я так хочу быть рядом с тобой. Громкость пошла на минимум. В волосах хрип, я сон не свой. Стать бы мне птицей.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим: „Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали“. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят: „Смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков податей и прочих грешников“. Но Божья мудрость своими делами оправдана.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Свободное радио. Нам по пути. С тобой до гроба.

0: Привет всем! Говорят, что из-за отсутствия силы притяжения космонавты физически не могут плакать. А ведь всем нам иногда нужно дать волю эмоциям. Нет в этом ничего позорного. Главное не унывать и всегда быть готовым плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Всем добра!
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
2: «Согрешил я, предав кровь невинную».
1: Они же сказали ему:
3: «Что нам до того, смотри сам».
1: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
3: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
1: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
4: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати, Александр Золотов, город Калининград.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Трудно прощать своих врагов, особенно если это ваши родители. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В детстве мы все настолько ранимы, что все обиды и оскорбления, которые мы испытывали, сопровождают нас всю жизнь. Рана, нанесенная одним из родителей, не заживает никогда. Отвергла ли нас наша мать, не проявившая к нам любви и сострадания в минуты, когда мы в них особенно нуждались? Или наш отец в порыве пьяного бешенства, обидевший нас морально или физически? Даже спустя 20-30 лет мы все еще помним причиненное нам зло. Мы хотим забыть, похоронить в сердце свое негодование и обиду, но никак не можем понять одну простую истину. Единственный способ сделать это – значит простить. Конечно, куда легче рассуждать об этом, чем заставить себя простить. Но именно те, кто продолжает ненавидеть, обречены на страдания. Огонь вашей злобы и ненависти, не знающий границ, готов испепелить все на своем пути. Вот почему доктор Арч Нарт однажды заметил: «Простить – это значит отказаться от права причинить боль тебе за то, что ты причинил мне». Когда мы поднимаемся над своими обидами, когда мы достигаем той духовной зрелости, когда сможем простить тех, кто обидел нас, тогда и только тогда наши душевные раны начнут заживать. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободному радио 7 лет.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Приветствую, дорогие слушатели! У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок из Нового Завета – это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 14 и 15. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Христос проводит явную аналогию: город на вершине горы и свеча на подсвечнике. Ученые провели эксперимент, чтобы определить, с какого расстояния будет видна свеча в ночи. Результат – более 2,5 километров. Пламя свечи, которое имеет размер 1-2 сантиметра, видно с такого большого расстояния. На этих же принципах были построены маяники, которые в темноте на берегу давали кораблям сигнал о приближении суши. В кромешной тьме пламя свечи становится ориентиром, а в комнате освещает. А когда свечей несколько, их свет усиливается и тьма рассеивается. Сначала в Евангелии от Матфея Христос говорит о заповедях блаженства, а после приводит аналогию со светом. Когда люди живут согласно заповедям блаженства, они становятся такими источниками света, которые рассеивают тьму беззакония. Поэтому наша задача не в том, чтобы закрыться под сосудом, то есть замкнуться где-то в своей церкви, а светить миру. Под сосудом, конечно, удобнее. Там нет ветра, который может задуть свечу, нет дождя, что водой залить может. Но такой свет бесполезен. Он не может влиять на тьму вокруг. Посему да светит свет наш перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Бога Отца Небесного.
1: Свободное радио. Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» мьюзик. «Раша Воршип Бэнд».
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

126-й псалом. «Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если не Господь охраняет город, то напрасно бодрствует страж. Напрасно вы встаете рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая себе еду. Потому что возлюбленному своему посылает он сон. Дети – наследие от Господа, и плод чрева – его награда. Что стрелы в руке воина, то сыновья, родившиеся у молодых. Блажен человек, чей колчан наполнен ими. Не постыдятся они, когда будут говорить с неприятелями в воротах города».

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Свободное радио.

Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит. И тому, кто стучит, отворяют.

0: восхвалят тебя народы.
1: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире. 3 августа. В этот день церковь отмечает память святого пророка Иезекииля, автора одной из пророческих книг Библии. Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левина. Был священником и сыном священника Вузия. Во время второго нападения на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и 4 крылатых животных, имевших лица человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом – подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле – сияющее подобие человека, а вокруг него радуга. Особенно важны 2 знаменательных видения пророка – о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк и спросил у Бога умножение пищи для голодавших. След в истории.

Как вы реагируете, узнав, что проповедника какого-то еретического движения посадили в тюрьму или оштрафовали? Радуетесь, потому что так ему и надо, или переживаете, потому что для светского государства ваши религиозные взгляды мало чем отличаются и мало на что влияют? Помните, что следующим всегда можете быть вы. Молитесь за мир и свободу верить. Это роскошь, которая была с нами далеко не всегда и, наверное, навсегда не останется.

0: 19 псалом. «Да ответит Господь тебе в день печали, да хранит тебя имя Бога Иакова, да пошлет Он помощь тебе из святилища и поддержит тебя с Сиона, да вспомнит Он все жертвы твои и всесожжения твои примет. Да даст Он тебе то, чего ты желаешь, и исполнит все твои намерения. Мы будем кричать от радости, от твоей победе, и поднимем знамена во имя нашего Бога. Да исполнит Господь все твои просьбы. Теперь я знаю, Господь спасает своего помазанника, отвечает ему со святых небес своих, спасающий силой своей правой руки. Кто хвалится колесницами, а кто конями? Мы же хвалимся именем Господа, нашего Бога. Они ослабели и падают, а мы поднимаемся и стоим твердо. Господи, даруй царю победу. Ответь нам, когда мы взываем».
1: Свободное радио. Нам по пути.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: подумать.
1: Сталкивались ли вы в жизни с ситуациями, когда по мирским меркам случалось «Ой, мамочки, какая же плохая примета?» Мы крайний раз перед отпуском, это было достаточно смешно, отправлялись мы в далекий европейский вояж на автомобиле, помолились дома перед выходом, отъезжаем, и сразу при выезде со двора дорогу перебегает черная кошка. Ну, переглянулись, посмеялись, а потом через 5 минут еще и разворачиваться пришлось и домой возвращаться, потому что забыли термос с кофе. И, конечно, я могу искренне сказать, ни в какие уголки не закрадывались никакие сомнения, что, мол, что-то будет не так, надо поездку, может быть, отложить. Хотя до уверования, скажем так, до веры, наверное, отложить тоже бы не отложили, но настроение себе бы испортили. И, может быть, даже какое-то время об этом думали. Но нет, друзья, к счастью, ни теперь, ни в этот раз никто совершенно не заморачивался. Мы, взрослые люди, для того, чтобы понимать, что черные коты просто идут по своим делам. Ну, а забываем мы что-то дома по собственной нерасторопности и по собственной несобранности. И никаких других объяснений и подоплек в этом, конечно же, нет. И надо ли говорить, что в отпуск мы тогда съездили отлично, и что впечатлений набрались столько, что до сих пор по вечерам иногда пересматриваем фотографии и какие-то видеозаписи, и это очень-очень приятно. Все было здорово. Мне кажется, тут очень уместно упомянуть место Писания, послание к евреям, где сказано, что чувства навыком приучены к различению добра и зла. И жизненный опыт, и вера показали и доказали, что приметы отдельно, а мы отдельно. Я помню, в свое время очень много шутила про то, что готова выйти замуж в мае. Вы же понимаете, да, что по мирским меркам и глупостям это же караул. В мае все же маятся. Ну, можно выйти еще, например, в мае в пятницу 13-го. На самом деле интересно, вот кто-то женится в эти дни или ЗАГСы повально закрываются на профилактику в эти даты? Или вот, например, тоже примета уронить во время церемонии кольцо. По примете все, семье конец. Вот представьте себе, вы вся такая красивая, развили в себе цельную гармоничную личность, встретили достойного любящего мужчину, осознанно приняли решение быть вместе, работаете над отношениями, умеете разговаривать, слушаете друг друга. И тут он роняет ваше кольцо, и все. Все остальное просто бессмысленно. Развод, слезы, истерика. И знаете, на самом деле можно увидеть свадебные приметы, которые сбываются. И нашу соседку, выходя из подъезда, нес на руках жених и, о ужас, уронил. Из-за этого жизнь, конечно, у них не удалась. Развелись в итоге. Ну, а то, что парень по жизни был выпивохой, и тот день не был для него исключением, и нес он невесту пьяненький, нет, ну что вы, это ни на что не влияет. Это, конечно, просто совпадение, и развелись они, конечно же, именно из-за этого. Ну, так, во всяком случае, считают большинство бабушек у подъезда.
0: Вы подумали? А мы сказали...

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Узнал о грехе христианского поп-исполнителя в далекой заморской стране? Торопись рассказать об этом всем вокруг и сурово обличай грешника. Разбираться в ситуации или переживать за судьбу этого человека совершенно не обязательно. Главное, что ты поможешь всем вокруг узнать, что теперь его песни слушать нельзя.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Задам вопрос риторический. Скажите, в вашей жизни было такое, что вас бросали, предавали, оставляли в одиночестве? Люди обманывают наши ожидания, разрушают доверие или бросают в трудную минуту. Наверное, потому что это просто люди. Но даже в такой момент мы можем знать, что есть тот, кто никогда не бросит, не предаст и не отойдет в сторону. Бог рядом. Ничто не может отлучить нас от Его любви. «Я не один. Отец со мною», — говорит Иисус. И эти же слова мы повторяем в момент испытаний. Мы не одни. С нами Бог. А этого точно достаточно.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Представляешь, кто-то говорит мне, что свободному радио 7 лет.
3: Ура!
2: Слышу я. Подожди, а почему я тебя не слышу?
3: Включи микрофон, я буду тогда разговаривать.
2: А что ты в другой микрофон говоришь? Схватил третий микрофон и вот...
3: А давай я вот в этот. Алло.
2: Вот так, вот все, вот они мы.
3: Вот мой микрофон.
2: Други и подруги, всем привет! 3 августа сегодня, а значит, мы празднуем очередной день рождения Свободного радио.
3: Потому что с 1 числа мы начали, между прочим.
2: Да, мы по августам традиционно отмечаем день рождения Свободного радио. И уже 7 лет, как отмечали те, кто нас поздравлял, всякие музыканты, пасторы, говорят, это уже дата, это уже солидно.
3: Уже в школу
2: большие
3: можно идти.
2: Большие ребятки вы уже. 7-летие, да.
3: Да, спрашивается, почему 1 августа не вышли в эфир? В субботу, потому что шаббат.
2: Шаббат.
3: А скажи, что было в субботу? Расскажи. Вот порадуй наших слушателей тоже.
2: Ну,
3: я уже знаю.
2: Но... У меня очень церковные выходные были. Ну, у меня все наоборот. Как бы в субботу у меня было богослужение, потому что мы арендуем помещение. А в воскресенье, то есть вчера, друзья мои, крестилась моя дочь.
3: Ура! Ульяна, мы тебя поздравляем от всей души, от всего сердца. Если ты нас слышишь, прям вот сердечки тебе в огромном количестве отправляются. А я знаю, что Андрей, как пастор, и не только как отец, еще и провел это крещение.
2: Да, тоже впервые такой
3: опыт. Все, я все рассказала про тебя.
2: Так что у нас семейный прям такой вчера был опыт и крещение я, и крещение я в другом смысле.
3: Да, видите, у нас тема крещения воплотилась еще на деле, поговорили в эфире.
2: Вся прошлая неделя была о крещении, и мы решили, так сказать, зафиналить это дело. Очень хорошо. Попрактиковать это.
3: У нас в церкви тоже скоро крещение будет, так что присоединимся.
2: Друзья, мы очень рады быть в эфире, потому что мы с Катей тоже давно в эфире не виделись, так что будем сейчас болтать и не наболтаемся. Вот, но мы сегодня не только вдвоем будем в эфире. Мы сегодня ждем гостей, и уже меньше чем через час здесь у нас в студии будет замечательная семья Новиковых, Елена и Виталий.
3: Да, это группа «Размер неба».
2: Ну,
3: надеюсь, что и споем. Да, отцы-основатели.
2: Отцы и матери, да.
3: Да, так что будем петь, будем задавать вопросы, будем планировать наш август, потому что 29 августа группа «Размер неба», а также другие прекрасные прославители и песнеписатели соберутся на День хвалы у нас здесь, на Свободном радио, вокруг Свободного радио, Химки, улица Панфилова, 23. Если кто еще не записал этот адрес, не отметил этот день, прямо сейчас это делайте в своем календаре, и мы 29 августа вас ждем!
2: Обязательно. Мы здесь уже наблюдаем за тем, как все вырисовывается, и намечается знатная туса, потому что помимо музыкальной части у нас здесь будут целые торговые ряды. Я так смотрю.
3: Так, ну ты не пугай пока.
2: Очень много людей возжелало...
3: Да, 3.
2: Больше.
3: 4?
2: 4 уже, да.
3: Ну, это целые торговые ряды.
2: Они могут стать 2. Я тебе говорил, да.
3: Да, уже могут стать.
2: Со всяким разным мерчем. Еще же литература у нас будет.
3: Мастер-классы для детей. Сахарная вата.
2: Кофе будет.
3: Обязательно чай.
2: Хороший, классный кофе.
3: Сбитень и так далее.
2: А будет ли кукуруза, скажи мне?
3: Ну, слушай, ну без кукурузы вообще что за лето?
2: Вообще не то, потому что на прошлой неделе у нас здесь были белые кирпичики, и Василина рассказывала, что ее дети запомнили кукурузу больше всего. Вот, и они говорят, это там, где кукуруза, что ли, была? Вот, так что если кукурузы не будет, то, наверное...
3: Дети будут разочарованы.
2: Дети
3: а
2: будут
3: мы не
2: расстроены.
3: Можем разочаровать детей.
2: Как же?
3: Потому что мы добрые, мы любим детей и их родителей, и вообще всех людей доброй воли. Приходите.
2: Обязательно, друзья. Ну, правда, будет классный семейный праздник, замечательное время, а ближе к вечеру мы уже концентрированно соберемся у сцены, чтобы провести вечер поклонения, вечер прославления. Знаешь, Бога славить надо не только, когда все хорошо, да, но и когда все плохо, даже еще больше надо славить Бога. Оно так как-то работает, нелогично, не по-человечески, знаешь. Человек же существо реактивное, то есть вот что-то хорошее произошло, я радуюсь, что-то плохое произошло, я грущу. А Бог задумал для христианина другой путь. быть проактивными. То есть славить Бога вопреки всему. Вспоминаем Священное Писание, как служители Божьи славили Бога, хотя, казалось бы, ну совершенно тут нечему радоваться.
3: Ну, вот как Петр с силой, да, там сидели себе в застеночке и пели хвалу. Да. Ну, а хвала, она на самом деле открывает небеса, так что мы благословим и всех окружающих людей той хвалой, которая вознесется здесь, на Бутаковском заливе.
2: Вот такие у нас планы на этот август. Ну, а на ближайший час, если уж далеко так не забегать, мы по доброй традиции... Зачем отменять то, что хорошо, да?
3: Ни в коем случае.
2: Поэтому мы остаемся такими же и в этом часе будем читать новости, которые мы не могли не заметить, и читать Священное Писание. Продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня будем осиливать, грызть 7 главу.
3: Хороший план.
2: Потому что она такая прям твердая. Придется нам грызть. Надеюсь, зубы не сточим. А пока замечательная музыка. Друзья, оставайтесь с нами и хорошего понедельника.

0: время, ну! Ну все, пора заканчивать эту песню.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: в ритме твоего сердца.
3: Как обычно, в начале первого часа нашего утреннего ток-шоу музыкальные новиночки, которые добавились к нам на прошлой неделе, и послушаем The Afters сейчас, а потом у нас что-то удивительное от Стефа Блесса и некого Штепса.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное. Свободное радио.
2: Ну что, Катя
0: мы
2: приглашает
0: только об этом
2: нас,
0: можем, да, говорить.
2: Катя опять нас приглашает. Вживую приглашает, в записи приглашает. Ну,
0: что сказать. Вашу маму и там передают, да.
2: Я снова хочу про новости про нейросети. Ты знаешь, эта вот тема меня беспокоит, не отпускает. Тебя, да. Так мне кажется, никого не отпускает. Чуть куда ни глянь, все новости.
0: Это наша новая реальность.
2: Да, как про интернет говорили, там, да, про какие-то сотовые сети говорили когда-то, так сейчас про нейросети говорят. Ты, конечно же, читал эту новость про то, как чат-GPT убедил пастора, что его приступы являются формой поклонения Богу.
0: Нет, ну-ка просвети меня.
2: Ты знаешь, ты, наверное, замечала, что чат-GPT, если ты в нем зарегистрируешься, как бы, да, ну, не заходишь время от времени, а вот прям вот...
0: Создаешь себе аккаунт.
2: Создаешь аккаунт, да. Да, да. Он запоминает форму разговора, не знаю, там, запоминает, о чем вы говорите, запоминает вот формулировки, стиль общения. Он понимает из контекста, кто ты есть, собственно, да? Ну, соответственно, если ты будешь ему какие-то вопросы, не знаю, про то, как там в компьютерной игре лучше пройти, он поймет, что ты геймер, и будет с тобой вот с этой точки зрения разговаривать. Вот. А, например, мой чат GPT знает, что я работаю на христианском радио.
0: Ну,
2: потому
0: конечно.
2: Что я ему иногда и прошу его причесать текст, там, подредактировать что-то, удалить ошибки. Вот. И он уже знает, и последний раз, когда я редактировал, распознал текст, редактировал его, и он такой говорит, ну, типа, я сделал так, чтобы лучше подошло для христианского радио.
0: Mm-hmm.
2: Я думаю, ну, обалдеть. Я тебе не говорил ничего, да? Но оно знает
0: все
2: про нас.
0: Ты уже все ему рассказал, на самом деле.
2: Вот.
0: Да.
2: И вот чат-GPT убедил пастора не лечиться, не ложиться в больницу. Сказал, что все нормально. Это, как сказать, Бог специально задумал. Mm-hmm. Так. Нью-Йорк Таймс сообщает, что пастор подал в суд на компанию OpenAI. Как это вот не по-русски, да? Обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Пастор Скотт Уинтерс обратился к чат-GPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. А чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против компании. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии. Это состояние, при котором промедление буквально стоит жизни. Ну, в общем, спасли его, как ты понимаешь.
0: Но, хорошо,
2: тем не менее,
0: успел подать в суд.
2: Чат-GPT чуть не убил пастора, причем пользуясь его же формулировками, да, его взглядами. Ну, ведь Господь же позаботится о вас, да? Господь создал ваше тело не для болезни.
0: Ну вот интересно, на самом деле даже вывод можно сделать о том, что наши самые большие опасности таятся внутри нас. То есть таким образом ведь пастор обучил искусственный интеллект давать обратку в том ключе, в котором он ожидает этот ответ. Да, то есть если мы полностью слушаем только свои страхи или там свои какие-то предустановленные, не знаю, сказки, то они могут нас завести. То есть сам по себе чат-GPT ведь не придумал эту странную схему, ну, или
2: вот
0: там
2: это, да,
0: не замыслил зло.
2: Вот эта стратегия зеркалить собеседника, она же придумана уже давно, и так проще человека расположить к себе, проще понравиться человеку, если ты зеркалишь его взгляды. Подтверждаешь их, соглашаешься, другими словами говоришь то же самое. Вот, ты нравишься человеку. Соответственно, задача чат-GPT как коммерческого продукта нравится тебе максимально. Поэтому, собственно, он нравится. И в общении между людьми, к сожалению, такое тоже бывает, когда человек не свою точку зрения тебе транслирует, а ни рыба, ни мясо, просто тебя зеркалит, лишь бы очки какие-то условно получить.
0: Да. Поэтому важно всегда иметь здравую
3: долю скептицизма или там критики по отношению к тому, что говорится, или то, что ты слышишь от собеседника. Поэтому сил предлагаю и пастору, и компании OpenAI, чтобы дальше учить свои чат-боты противостоять вот этому угодничеству. Ой, а знаешь, я тоже читала, одна девушка, там можно настроить как бы вот эти предустановки и сказать, в каком ключе ты хочешь, чтобы с тобой общался твой искусственный интеллект. И она как раз поставила там настройки, чтобы он всегда ей задавал вопросы, всегда ее подвергал сомнению. И она сказала, что невозможно совершенно с ним стало общаться, потому что он стал как самая вредная бабушка, которая не верит ни во что и которая тебя просто...
2: Ну, так тоже чморит, нельзя, честно говоря. Потому что у чата GPT, по сути, нету эмпатии. Он может ее имитировать, но он не понимает, когда это будет в тему, а когда уже, ну, хорош, слушай, надо человека поддержать. Поэтому нам, на самом деле, лучше всего общаться лицом к лицу. Да? Даже когда в чате, в переписке ты общаешься, часто происходят какие-то конфликты, потому что ты не чувствуешь собеседника. И из-за этого можешь ляпнуть лишнего.
3: Да, мимика и жесты играют тоже большую роль.
2: Уста к устам, глаза к глазам, и все такое. И еще про нейросети. И компании пытаются скрыть огромные долги. Такое вот есть.
3: Ух ты!
2: Такая публикация, такое исследование. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта растет, и технологические компании вкладывают миллиарды долларов в строительство дата-центров, надеясь с помощью поддержать работу сложных и ресурсоемких ИИ моделей. Но, как выяснили СМИ, одновременно растут и долги этих компаний. То есть вкладывают они гораздо больше, чем выручают. И вопрос, не схлопнется ли этот пузырь. То есть, возможно, они переоценивают очень сильно эти инвестиции.
3: Слушай, ну то, что этот пузырь не схлопнется, а может быть как-то трансформируется, это однозначно. Но смотри, всего лишь прошло каких-то 20 лет, и в нашу жизнь плотно вошло все то, что связано с мобильным интернетом.
2: Мобильные технологии, да.
3: Все то, что было раньше на уровне, там, не знаю, кнопочных телефонов или просто стационарных компьютеров, все стало размером с крупинку, и уже там у тебя в часах буквально все, что тебе нужно. Ты можешь посмотреть на свою руку.
2: На твоих часах.
3: Да, например, да, и переписываться, и созваниваться можешь, и посмотреть погоду и так далее.
2: В фильмах про Джеймса Бонда было,
3: да,
2: помнишь?
3: Да, да, да. И, конечно, это часть нашей реальности. От этого... Ну, в принципе, никуда ты уже не уйдешь. И наша открытость миру только повышается. И то, что искусственный интеллект — это еще одна новая грань нашего мира, это уже неизбежно. То, что он схлопнется и вдруг исчезнет, вот сомневаюсь я в этом.
2: Ты смотрела «Миссия невыполнима» последние две части?
3: Нет.
2: Там Итан Хант борется с искусственным интеллектом, который решил... всех нас захватить и уничтожить половину населения Земли.
3: О, спасибо, как ты Танос. Мне подсказал мне, да, кино на вечер,
2: да,
3: сегодня.
2: Ну, а это очень длинное кино, там каждая часть по 3 часа почти.
3: Ой-ой-ой.
2: На вечер тебе многовато будет.
3: Ладно, я тут тебе расскажу тогда про новиночку, которую все обсуждают. Тоже 3-часовую новиночку. Кристофер Нолан, наш любимый и прекрасный режиссер, наш всего мира достояние, да, снял.
2: Я его как Достоевского люблю почти.
3: Конечно, но его невозможно, мне кажется, не любить. Он такой крутой. Ну, «Одиссей», конечно же, «Одиссей», которого все ждали.
2: И ругали сразу еще до выхода.
3: Самое интересное, про него стали говорить еще год назад, когда Кристофер Нолан еще в момент съемки только начинались и продолжались, уже была назначена дата премьеры, что 27 июля будет дата премьеры. И начал продавать билеты, что самое интересное. И что еще следующее интересное, люди стали покупать
2: Ну так
3: билеты.
2: С компьютерными играми, когда еще разработка не началась, уже предзаказы.
3: Вот.
2: Уже предпродажи у них заранее.
3: Так что это все часть большой игры тоже. А, и, конечно же, сюжет, ну, старый как мир практически. Да, Гомер известен всем наизусть. И тем не менее, что-то новое можно сказать. И 3 часа пролетели незаметно. Я сходила на
2: что там с Еленой Прекрасной?
3: Слушай,
2: Весь хайп
3: по поводу Елены Прекрасной — это очередной просто хайп, потому что роль Елены Прекрасной длится ровно 2 минуты. Она абсолютно проходной персонаж, появляется в 2 сценах, где говорит о том, что ну вот так вот получилось. То есть все. Это из 3 часов ее mm-hmm. роль самая микроскопическая вообще. Даже у Агамемнона больше времени. А он ходит вообще в маске все время, как Дарт Вейдер. И никто не обсуждает, почему Агамемнон все время ходит в железной маске и похож на Дарта Вейдера.
2: Вот, это отсылочка уважения, к Дарту Вейдеру. Да, я думаю, к «Звездным войнам» отсылочка,
3: сходи, послушаем твой вариант этого сюжета. Что я могу сказать? Мне понравилось. Мне понравилось и авторское прочтение, и то, что все равно Гомер узнаваем, хотя не все сюжеты классически воспроизведены именно так, как у автора. Я ходила с дочкой 15-летней, и она тоже в полном восторге. При этом она не читала «Одиссею».
2: Да кто ее читал?
3: Да, ну, как бы... Краткое содержание.
2: Очень сильные было люди могли так прочесть.
3: Ну, слушай, ну мы все знаем эту сюжетную линию, она на мемы уже разобрана, поэтому, ну это как сказку о Колобке, ну кто вот ее будет пересказывать? Она и так всем известна. Вот. И тоже все прекрасно ей понравилось, хотя она тоже шла с предубеждением некоторым, что как же я все пойму. На самом деле стоит это прочтение вот авторского просмотра. 3 часа вообще как мгновение ока пролетают. Всем идти.
2: Спасибо за рекомендацию. Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности. Ученые выяснили, как именно формируются сюжеты снов. Анализ сновидений показал, что мозг во время ночного отдыха не воспроизводит прошедший день, а миксирует прожитый опыт, эмоции и характер человека в совершенно новые сценарии.
3: У меня сегодня интересный был сон. Что я летела с какой-то высоты, но чтобы не разбиться...
2: Ты летаешь во сне. Растешь, значит?
3: Нет, ну меня выкинули вообще. Это был небоскреб. Было такое. Но у меня оказались, знаешь, такие вот... Одежда-простыня. Когда у тебя
2: ты
3: руки и ноги...
2: Ой,
3: вот, я летела, как белка летяга, вот так вот.
2: Вот это да.
3: Планировала с этого. И я не разбилась. Это же это к чему?
2: Это вот. Явно не анализ прошедшего дня, да?
3: Вот так. Значит, это анализ
2: Хотя,
3: прошедшего опыта.
2: Хотя, может, это психоанализ
3: опыта.
2: Прошедшего времени какого-то.
3: Что скажет Фрейд?
2: Да. Что?
3: Но его, по-моему, развенчали уже. Все.
2: Ну, интересно, интересно. Подумай об этом, да, что это может значить.
3: Ну, вот я теперь задумалась в свете твоего рассказа, что в этом.
2: Может, ты чувствуешь, что тебя кто-то выкинул из небоскреба, но ты, тем не менее, не падаешь вниз, а пользуешься потоками восходящего воздуха и паришь.
3: Ну, и как кошка на лапы, она всегда приземлится.
2: Да.
3: Да, хорошо.
2: Вот так.
3: Оптимистичный мне, на самом деле, сон. Так.
2: Да. Последнее, чем я поделюсь. У 51% россиян, которые поучаствовали в опросе, есть интернет-друзья. То есть половина россиян говорит, что у них есть такие вот особенные интернет-друзья, с которыми они никогда не виделись, но продолжают постоянно общаться и поддерживать связь.
3: Ну-ка, мы давай проведем этот опрос. Вот мы с тобой 2 человека. У одного, значит, должны быть интернет-друзья, у другого нет. У тебя есть интернет-друзья?
2: Люди, с которыми я не виделся вживую, но общаюсь.
3: Угу.
2: Наверное, есть.
3: Опа, а у меня
2: да.
3: нету. 50% опрос верен. Все, мы доверяем твоей статистике.
2: Штука такая, да. Ну, я вам обещал внезапную немножко песню. Я ее сам, когда послушал, думал, добавить в эфир, не добавить. Но вот решил рискнуть. Это наши любимые Step Bless и подписанная совместно со Штепсом «Разбитое небо». Такая вот песенка.
4: Я слышал шум.

будущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто. И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: В новый день со Свободным радио.
2: Ну что, Екатерина Юрьевна, готовы ли вы к тому, чтобы осилить 7 главу Евангелия от Иоанна?
3: Да, Андрей Васильевич, я готова.
2: Очень-очень такая... Ну, не знаю, непростая глава, потому что обычно, когда какой-то сюжет, какое-то событие, там, какое-то исцеление, какой-то яркий хук-панч от Иисуса, проще отталкиваться. Здесь как будто читаешь, и трудно за что-то зацепиться, но давайте будем разбираться. С 1 стиха прошу, коллега.
3: Хорошо. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“. Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: „Как он знает Писание, не учившись?“ Иисус, отвечая им, сказал: „Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?“ Народ сказал в ответ: „Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?“ Иисус, продолжая речь, сказал им: „Одно дело сделал я, и вы все дивитесь“. Дальше?
2: Да, еще до 29-го, давай.
3: А, даже до 29-го, давай. „Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным“. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: „Не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинный Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он“. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: „И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня“.
2: Знаешь, мне сегодня попалось случайно в ленте какой-то пост, краем глаза увидел, типа заголовки, которые

0: бросаются в глаза, типа, которые надо использовать. Для СММщиков такой был пост. Вот. И там один из них был, типа, эти ошибки всегда совершают новички. Угу. И вот поведение Иисуса можно было бы так и заглавить. Эти ошибки совершают там те, кто не разбирается в пиар-менеджменте. Потому угу. что Иисус
1: никогда
0: себя...
1: не говорите этого, да, если хотите, чтобы вас услышали.
0: Точно-точно. Никогда не поступайте, как Иисус, если хотите прославиться. Потому что все ему советуют и говорят, ты иди. Самое время, самый момент, праздник кущий, такой большой радостный праздник, соберутся паломники, ты придешь в Иерусалим. И вот, вот то самое время, когда ты можешь найти новых последователей, тем более, что в предыдущей главе мы читаем, что его репутация сильно пострадала из-за высказываний по поводу тела и крови. Он говорил, что никто не будет есть плоти моей, тот не будет иметь там, да, спасение, и кто не будет пить кровь моей. И многие отошли от него. И вот, казалось бы, иди, да...
1: Восстанавливай себе, да, да, то, аудиторию.
0: Наворотил дел. Но Иисус странно как-то поступает. Он говорит, нет, мое время еще не настало. Вот вы идите, для вас время настало, да. И вот они... Он остался в Галилее, его семья, его братья, написано, ну, как считается, это дети Марии от Иосифа, то есть сводные братья, они отправляются на праздник, а он вроде как остается в Галилее. Ну, почему-то потом идет, но тайно. Вот какое-то странное такое поведение Иисуса Христа.
1: Да, как будто тебя не толкает такой, да, но нет. Потом нет, но да. Да, и как же, вот, где же тут ясность-то? Вроде мы всегда говорим о том, что тайное должно быть открыто и так далее. А тут Иисус поступает как будто бы в противоречии. Но противоречия нет.
0: Да, и что интересно, еще написано, его братья не веровали в него. Уж казалось бы, кто ближе его знал, выросли вместе, там, работали, угу. трудились вместе, может, в мастерской. Но они в него не веровали чему-то, да. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. И мне кажется, что близость и наблюдение за каким-то действием не означает, что кто-то будет веровать. Ну, то есть мы можем быть детьми верующих родителей, да, мы можем там, дети пастора бывает, выросли в служении, дети угу. миссионеров, но они могут сами не веровать при этом, представляете?
1: Ну да, вот физическая близость не равно духовная близость или эмоциональная mm-hmm. близость. То есть можно жить бок о бок с человеком, mm-hmm. да, и при этом не знать его изнутри. Хотя вот всегда кажется, ох, если бы я рядом с Иисусом бы вот оказался да. или оказалась, да, я бы точно вот какое-то особенное благословение испытала, не то, что вот сейчас я
0: только так. А может, наоборот бы, на самом деле, мы привыкли к Иисусу такому причёстному, благоговейному, потому что мы, особенно если мы читаем там синодальный перевод, он такой устаревший, древний, витиеватый, красивый, и все высказывания Иисуса, они вот такие вот духовно красивые. А может быть, если бы мы в жизни его увидели и послушали, как он говорит, каким языком, может, мы бы иначе совсем к нему относились. Потому что ведь Иисус вел себя странно, провокационно. Даже в этом отрывке уже странно себя ведет. А есть еще много мест еще более странных. И как он говорил, как он себя вел, с кем он общался, какой круг друзей он себе выбирал. Он же был юродивым просто своего времени. Угу. А знаешь, что слово «юродивый» от слова «урод» на да. самом-то деле, да? И вот эти юродивые, которые на Руси славились, они были как раз теми, кто вел себя очень странно, диковато, но при этом мог говорить правду обществу в глаза.
1: Да, вот пока мы говорили, я тоже подумала о том, как вот иногда люди, которые рядом с какими-то известными людьми живут, такой повседневной жизни, они относятся к ним пренебрежительно, потому что видят их изнутри, как бы в домашней mm-hmm. обстановке, может быть, не в самом неприглядном виде. Ну, что такого в них особенного? Вообще ничего особенного. Это mm-hmm. какой-то совершенно обычный человек. Да? И как важно уметь увидеть человека вот этим действительно духовным зрением. Знаешь, поэт сказал, да, я тебя увидел сердцем. Когда человека ты видишь не просто потому, что у него сейчас там крошки на подбородке mm-hmm. прилипли, да, а потому что есть духовное такое состояние, в котором ты видишь истину.
0: Mm-hmm. Дальше мы видим, что Иисус прибывает на праздник, и о нем идут толки. Кто-то говорит, что он добр, кто-то говорит, что да нет, у него какие-то плохие замыслы, он обольщает народ. Об Иисусе говорят, это уже факт, и о нем разные совершенно мнения, противоположные, диаметральные мнения. Вот. Но Иисус появляется и сразу же вошел в храм и учил. Вот опять непонятно, почему он вроде как таился, вроде как с братьями не пошел, а потом пришел и учил в храме. Ну вот хочется только пожать плечами. Непонятное поведение, да? И он снова провоцирует.
1: Значит, пришло время, как о котором
0: да.
1: он говорил.
0: Понимаешь? Вот оно не пришло, а теперь пришло.
1: Да, и мы никогда не знаем, когда это время придет.
0: Опять же,
1: то есть
0: да.
1: мы по-человечески думаем, ну, придет время, будет понятно. Угу. Да? А нам опять непонятно, почему вот он в этот момент говорит, а я сейчас начну это делать. Ну, потому что его мысли не наши
0: как
1: мысли.
0: Как Виктор Лавриненко поет, все будет в свое время. В его, в смысле, время. В свое, в смысле, не в наше, а в его время, да, и мы никогда не знаем, когда оно наступает, хотя нам кажется, что Господь, по-моему, сейчас самое время. Нет, у него другая точка зрения. И Иисус, да, действительно говорит, что классно, что мы вот пришли к понятию его время. Он действовал, как Господь ему говорит, да, он действовал по Божьему расписанию, и он действовал и учил, как он здесь говорит, я учу не от себя, это пославший меня вам передает, да? И я говорю не от себя, на самом деле. И он снова обличает собравшихся здесь на празднике иудеев. А что они праздновали? Они праздновали избавление из рабства. Они снова вспоминали Моисея, как они в пустыне, да? Как Господь заботился о них в пустыне, они жили вот во временных этих жилищах. И он снова вспоминает Моисея, как до этого была речь про то, что Моисей... Они говорят, Моисей нас кормил. Там он говорит, не Моисей вас кормил, это Господь вас, манну небесную вам посылал, да? И он тоже, да, это же все от кормления там началось. А теперь опять они про Моисея. Он говорит, ну, Моисей дал вам закон, и никто из вас не поступает по закону. Так за что же ищете убить меня? Опять обличение, да? Моисей дал вам обрезание, говорит он. Ну, просто элементарный пример. И вы нормально в субботу обрезываете человека на восьмой день, все как бы делаете по закону и субботу не соблюдаете. А я, говорит, человека спас и исцелил в субботу. И вы охоту за мной устроили уже сколько времени, вы пытаетесь меня из-за этого убить. Ну, Иисус очень здорово все на лопатки просто укладывает, по-моему, их.
1: Ну, и вот как он потом тоже говорит, что... Ну, это здесь даже перед этим он говорит, что меня мир ненавидит из-за того, что я свидетельствую о том, что дела его злые. А что вот, когда человек понимает свою, ну, греховность, по большому счету, вот зло, которое в нем живет, он вместо того, чтобы себя изменить, да, он ненавидит того, кто его в этом... собственно, укорил. Угу. И когда мы говорим о законе, да, Иисус им говорит о том, что я вообще-то не нарушал закон, они вместо того, чтобы признать его невиновность, они чувствуют свою виновность, и из-за этого злость увеличивается. Вот в жизни нашей, на самом деле, можно такие аналогии тоже наблюдать, когда тебя начинают ненавидеть, презирать или что-то еще, именно из-за собственных проблем. Человек рядом с тобой чувствует себя плохо.
0: Потому что его триггерит что-то изнутри, потому что у него, да, эта проблема
1: у
0: есть.
1: У него плохо, а на тебя это поворачивается.
0: А еще люди категорически и патологически не способны признавать свою вину. Ну, сейчас это вообще общий тренд, потому что признать вину значит признать слабость свою, да, и стать уязвимым, поэтому никто ни в коем случае своей ошибки не признает. Ну, и тогда то же самое было, да, религиозные учители, как сказать правильно, не признавали свою вину, потому что если они признают, что где-то ошиблись, они лишатся своего статуса, они лишатся своей власти.
1: Ну да, и репутация.
0: Собой, репутация. А репутация — это для них все. Они на этом строили свою жизнь. Поэтому, естественно, они не могли этого признать. Вот. Ну и последний момент. Почему-то они говорят, что мы не должны знать, откуда придет Христос. А мы знаем, откуда ты пришел. Значит, ты не Христос. Вот такая странная логика. Вот. И на самом деле, во-первых, непонятно, откуда они это взяли. А во-вторых, он говорит, и знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел, опять же, не сам от себя. Я пришел от пославшего меня, и вы его не знаете. Он в очередной раз их обвиняет,
1: укорил опять,
0: укоряет их,
1: да.
0: И они захотят его даже схватить сейчас, но про это мы прочитаем в следующий раз, а через 10 минут...
1: Уже через 10 минут в нашей студии Виталий и Елена Новиковы «Размер неба».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободному радио 7 лет. Да, мы в прямом эфире.

0: Всем здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас что у нас? 3 августа, 11 утра. Если вот все это совпадает, значит, мы в прямом эфире. Вы можете задать свои вопросы, пользуясь, как выражается Виталий Новиков, благами цивилизации, в Телеграме или в ВКонтакте. В зависимости от того, где, в каком географическом регионе вы проживаете. А кому задать вопросы? А вот Елене и Виталию Новиковым, которые у нас вот тут вот присутствуют в эфире. Привет, ребята!
1: Доброе утро!
2: Мы вам очень рады.
3: Да, не правда, это мы вам рады.
2: Мы все рады, как нам хорошо.
3: Да, раз, два, три, чек-чек.
0: Мы всегда вам рады, как я говорю, очень такие солнечные ребята. Сейчас, правда, не могли проникнуть в студию. Вот знаешь, приятно, когда человек сразу же сходу начинает как-то вот позитивно общаться. Не то, что я перезваниваю Виталику, думаю, сейчас будет ругаться, скажет, что вы меня не пускаете, я тут стою у дверей. А он говорит, мы с женой обходим 7 раз церковь, чтобы, значит, стены пали, и мы могли войти в студию. И сразу как-то настраиваешься на правильный совершенно лад.
3: Но мы не успели, 7 раз, 2 только прошли, и нам открыли.
0: Видишь, и 2 хватило.
3: Да-да-да, Бог благ, он отвечает на наши просьбы.
2: Послал ангелов.
3: Да-да-да.
2: Все стою у двери и стучу, можно было тоже процитировать.
3: Да, да.
2: Открыли, в конце концов.
0: Мы уже в этом месяце будем с вами петь вместе на сцене, которая вот здесь, вы ее видели, она пока что в таком еще неприглядном виде, но все соберем, все сделаем. 29 августа пикник Свободного радио и группа «Размер неба» будет там не просто
2: зажигать,
0: присутствовать, но жечь напалмом.
1: Вау!
0: Да, вы в курсе?
1: Мы настраиваемся.
3: Слушай, да. Ну мы более миролюбивые, прям напалма, наверное, не будет. Будет чисто костер. Вот, дровишки, спички, костер, там чуть-чуть под акустику вокруг костра, по стариночке, по-старчески.
1: Виталик, ты же на электрику настраивался.
3: Да, мы сейчас решаем, сколько гитаристов нам нужно в этот раз, потому что их слишком много.
0: У тебя 7 кофемашин дома, ты сказал.
3: 7 кофемашин.
0: А сколько гитаристов будет у нас?
3: Примерно столько же гитаристов, и вот мы сейчас не знаем, что нам с этим всем делать, потому что если каждому дать поиграть, это каждому нужно на саундчек, каждому в мониторах надо себе микс отстроить. Я боюсь, что наше время выступления увеличится раза в 2-3, но я думаю, это не беда. В целом, как бы...
2: Приходите, друзья, будет весело.
3: Да-да-да.
0: Про вас недавно выходила «Музыкальная среда».
1: Да, спасибо, Андрей. Да, и так было приятно. Так, оп-оп. Так, причем наши друзья заметили. Ну, ты ж нам выслал, спасибо большое. А друзья заметили, гляньте, вот это слава! Смотрите, вы на свободном!
3: Вот это успех, я бы сказал. То есть жизнь удалась, теперь можно и на пенсию.
2: Виталик, ты второй раз про пенсионеров, что-то ты настроен серьезно, по-моему.
3: Это кризис пост есть среднего возраста, а это следующий этап, там, предпенсионного.
2: Постмодернизм какой-то у тебя.
3: А мы периодически, я помню...
0: До пенсии далеко еще, ты не
2: расслабляйся. Не надейся, пожалуйста, да.
0: Она, знаешь, она имеет свойство удаляться от нас.
3: Да. Я помню, несколько лет назад что-то где-то новости фоном звучали, и там вот 40-летний мужчина там устроил дебош там в автобусе. Я такой сижу, думаю, слушай, так мне же 40 лет, я что, уже 40-летний мужчина, типа. А сейчас уже мы едем и в книжке слушаем одну книгу, там, как рассказывать истории, там, интересная. И там автор рассказывает про пожилого мужчину, значит, прям, ну, такого уже мрачного, там, видавшего виды. И он говорит, что ему 50 лет, и мы с Леной такие переглядываемся, подожди, это я уже такой, что ли? Там, ну, то есть, как бы, осознание приходит, что, оказывается, для людей 50 лет, это уже все, как бы, жизнь закончилась, прошла там. Вот.
0: Да, мы вчера на церковном выезде были, у нас был большой праздник, у нас было крещение, и потом еще был пикник, и там площадка волейбольная была, и вот мы играли в волейбол вечером, пришли какие-то молодые люди, вот, и я-то из своих глаз, как бы, изнутри смотрю на них и воспринимаю себя частью вот этой вот компашки. А я вижу, что люди смотрят на меня, как на очень сурового дяденьку. И такие, здравствуйте, можно мы... И потом мы играем, я такой, он тоже Андрей, Андрюха, давай, бери, бери, Андрюха. Вот, а они такие, ваш мяч, пожалуйста, возьмите. Вот, и ты понимаешь, что изнутри оно выглядит иначе, чем снаружи уже.
3: Да, то есть вот так и Бог на нас смотрит, да, своими глазами и видит нас немножко по-своему.
0: Но радостно видеть вас вместе, друзья. Мы, кстати, на этой неделе говорим о единстве. И давайте начнем с единства в вашей семье. Вот так вот, со самого ближайшего круга. Как вам удается находить вот эти вот точки соприкосновения и единства, чтобы держаться вместе? В чем секрет?
3: Можно,
0: давайте сразу же...
3: Можно я заготовку скажу?
1: Давай.
3: Ну, я, правда, не знал про этот вопрос, но так случилось.
0: А я тоже не знал.
3: Вот, видишь?
1: Глядя на вас.
3: Не зря мы два круга вокруг церкви это... В общем, недавно... Мы с Леной участвовали в одном мероприятии, и там, ну, это было светское мероприятие, и организаторы попросили, ну, там, каждого из участников сказать по минутке о своей второй половине. И интересно, что этот блок назывался «Дело в любви». И получается, что речь шла больше про профессиональную деятельность, вот как мы, как семья, может быть, вместе там что-то делаем. И... Я готовился, когда думал, что рассказать. Мне кажется, сейчас ну, частично, может быть, это объяснит тоже наш подход с Леной. Я воспринимаю все-таки семью, в том числе, как команду. Да? То есть, грубо говоря, семья – это такой командный вид спорта. То есть ты вот движешься долгие-долгие годы, у тебя есть момент старта, есть момент ну, как бы финиша, к которому ты идешь. И есть такое... выражение от одного уважаемого мной человека. Он говорит, команда – это когда есть общая цель, есть общий результат, есть общее вознаграждение. Вот когда вот это все общее, тогда это команда. И я для себя, когда думал, как это к нам относится? Ну, во-первых, у нас общая цель с Леной – быть счастливыми. То есть мы, когда создаем брак, вернее, вступаем в брак, когда мы создаем семью, ну, мне кажется, любой человек создает семью, чтобы быть счастливыми. Никто не хочет создавать семью, там, да.
1: Это какой-то мазохизм
0: да.
1: был бы.
0: Да. Будем страдать. То есть это я наш... знаю, что мы не подходим друг к другу, но мы должны это преодолеть.
3: Да, то есть наша цель, она здесь совпадает. Дальше, как бы, результат, мы либо его достигаем, да, либо иногда, ну, проходим через трудности, но все равно... Мы к нему стремимся. Ну, слушай, это как любая, там, не знаю, футбольная команда на чемпионате мира, да, какую-то игру выигрывает, проигрывает, но все равно идет дальше, пересобирается, вот. И третий аспект – это общее вознаграждение. Общее вознаграждение. И вот здесь как раз Экклесиаст говорит о том, что двоим лучше, чем одному, да, потому что они имеют, ну, как бы, вознаграждение в своих трудах. Вот. И получается, что у нас как бы соединяются вот эти три, да, общая цель быть счастливыми, общий результат и вознаграждение, которое мы вместе получаем и разделяем. Вот, поэтому, наверное, не ответил на ваш вопрос, но я просто хотел умную мысль сказать, я ее сказал, поэтому...
1: Не, по-моему, тема про команду – это как раз ответ, потому что отличная вообще аналогия с тем, что успех брака – это когда у вас команда, а не кто-то за счет другого поднимается.
3: Да.
0: И как в волейболе, да? Вчера мы просто играли, я поэтому вдохновился этим примером. Ты не можешь играть один. Ну, нет, конечно, ты можешь играть один, и ты с кем-то будешь перекидываться, просто остальные будут стоять. Но в волейболе же как? Там ты должен взять, потом кто-то пасует, и третий забивает.
3: Да.
0: Вот семья тоже, да, вы должны как бы вместе это делать именно.
3: Да.
0: Не ты один все тянешь, а кто-то там к паровозикам там пристраивается.
3: Да.
0: А это ваше общее дело, и вот брак... как командная игра, это классная аналогия.
1: Да. Ну, давайте Ленин тоже вариант.
3: Лена, ну-ка скажи.
0: Лена скажет, нет, это все
1: скажи, какая у тебя идея.
4: Ну, если практически еще подойти, то мне всегда приятно, когда Виталик участвует в том, что мне важно. И я понимаю, что вот какие-то мероприятия важны для него, и я тоже прям себя настраиваю. Лен, ну подожди, Виталик же тебя поддерживает вот в этом, в этом, в этом. Даже если сейчас для тебя не совсем понятно, что это будет на мероприятии, оно может не совсем, ну, профессионально там твое, да, но Витальке прям важно там быть. И я иду и Витальку поддержать, и посмотреть, что там. И вот, вот это событие, которое было на прошлой неделе, я там никого практически не знала, там, может, два человека, да. Иду в неизвестность, что там будет, как там будет. Думаю, я иду, потому что Виталику важно, я хочу его поддержать. И само мероприятие отозвалось прям ценностями, как люди, ну, как сказать, развивают свое дело, несмотря на просадку в индустрии развлечений, ивентов, да, но как они нацелены, как их тоже половинки их поддерживают, кто-то пришел вот с мужьями, да, кто-то с женами, потому что там, ну, разношерстная такая команда этого клуба, и кто-то мужей своих представлял, а кто-то жен. И мы, причем мы подумали по заданию, что мы должны представить друг друга оба, ну, он меня, а я его. А они-то все, ну, знают уже, клубчане, так сказать, этого клуба, именно главных основателей, да. Надо было только половинок представить. А я говорю, а у меня тоже есть, что про Виталика вам рассказать.
3: Всю правду выдала.
4: Да, не отдала микрофон ведущему, сказала, я говорю, а вы знаете, вот мы когда встречались с Виталиком, гуляли по городу, и вот он отвозил меня домой на троллейбусе. Провожал домой на троллейбусе.
0: О, ничего себе, на
2: троллейбусе человека был.
4: И, говорю, и вы знаете...
3: Представляешь, уровень, не какая-то машина, троллейбус.
0: Большая машина с мощным мотором.
4: Машина с мощным мотором, да. И тогда практика...
0: С электромотором.
3: То есть
0: он был в теле еще тогда.
3: В тренде был, да.
0: Бензина нет, а он на троллейбусе, понимаешь. Красавчик вообще.
3: Я в будущее смотрел.
4: Да-да-да. И тогда практика оплата при выходе водителю.
3: Ну, это было в Ростове-на-Дону, да, то есть...
4: 99-й год, да.
3: Да, выходил и платил водителю, да, при выходе. И тут случилось...
0: Ты,
3: да,
0: зайти и, можешь, а выйти не всегда, если Виталик, вдруг не оказалось.
4: Да, да, Виталик оплатил за себя и за меня.
3: И... Я говорю, плачу. И вот это было...
4: И в этот момент я поняла, что я могу доверить ему свою жизнь.
0: Вот это да. Слушайте, а вот в быту, в мелочах, вы наверняка друг другу уступаете. Вот есть ли пример того, в чем вы друг другу уступили? Ну, я просто к примеру говорю. Допустим, Лена не любила кофе, а Виталик любит кофе. И Лена как бы пошла навстречу и тоже распробовала этот напиток, чтобы вместе проводить время за чашечкой кофе. Просто как пример. Вот взаимно друг другу вы в чем-то уступили?
3: Ну вот смотри, считается, что кухня – это женское пространство, ну так вот традиционно, да? Типа, чем женщине заниматься? Ну, как чем? Еду готовить? Ну, я шучу,
0: ну, мамонта раздела, да.
3: Вот. Но у нас, ну, не очень большая кухня, но когда я распробовал вкус кофе и начал как-то больше углубляться, у нас на кухне стало появляться все больше кофемашин. Причем они уже на столешницу не помещаются, уже их надо там наверх убирать.
0: Ну, полочку можешь новую
3: приделать. Да, но смысл в чем? Что Лена, вот если говоришь, уступать, она уступила мне часть кухни под кофемашины, и я хожу с сантиметром и замеряю, так, вот мне сейчас нужен еще один девайс, так, он сюда поместится, не поместится, поэтому часть кухни...
4: Не только пространство уступило тебе, я же раньше готовила завтрак и сразу варила кофе, ну, как сказать, поэтапно. А тут Виталий говорит, я хочу, чтобы у меня был утренний ритуал варить кофе, и теперь я часть свою делаю, вот яишенка, там бутерброды, я говорю, Виталик, можно? И он приходит и варит кофе, чтобы яишенка доготовилась, кофе как раз сварился, и мы завтракаем.
2: Суперкомандная работа.
3: Да, да.
2: Точно.
0: Ну, не прелесть ли вообще? Мне прям захотелось в гости, честно говоря. В гости на кофе захотелось. Но так-то не зовут. Ну, вот в эфире сказали, приходи.
4: Да, да, можно вырезать.
0: А с эфиром, естественно, как бы, ну, замяли, ладно, проехали. А в церкви, единство в церкви. Вот если в семье мы друг другу уступаем, мы ищем какого-то общего дела, церкви также работает?
3: А ты имеешь в виду между церквями или внутри церкви?
0: Внутри церкви, между братьями и сестрами, внутри общины церковной.
3: Ну смотри, конечно, в церкви, в любой, как мне кажется, а мы с Леной были в разных церквях, всегда будет что-то, что... Ну, может быть, тебе не нравится, тебя не устраивает, не по-твоему, да, у тебя считают, ты считаешь, что надо вот так... Там поют не так, проповедуют не так, кофе тебе готовят не так, там температура не такая. Ну, то есть, как бы можно много к чему. Там двери приходишь, двери церкви закрыты, вообще, как бы, да, раздражение такое. Пойду в другую, там, да. Вот. Но вообще, мне кажется, что, во-первых, понимание, что мы все люди несовершенны, и слава Богу, да, потому что, ну, как есть высказывание, нет идеала, созданного людьми. То есть идеальное или нет совершенства, созданного людьми, то есть совершенство может только Бог создать, да. Когда люди собираются вместе, это всегда будет что-то неказистое, немножко как бы недоделанное, где-то не совсем прилизанное. И умение не фокусироваться на второстепенном. Вот мы, кстати, знаете, должен признаться, камин-аут, да, или как это
0: говорят? Ого, да. Ничего себе, осторожненько.
3: Вот. Есть некоторые, некоторые действия в церкви, которые, допустим, если нам не нравятся, при этом уже долгие годы, вот, допустим, мы приезжали там в церковь, и мы понимали, что прославление, ну, прям, ну, как бы, ну, режет слух, вот прям тяжело. Вот на физическом уровне я прям, ну, сложно находиться в зале, хотя у меня далеко не самый там хороший слух, но и я должен, ну, покаяться, что мы специально приезжали позже, либо даже если мы приехали и звучало что-то не очень, мы просто выходили из зала, ждали, когда закончится прославление, и заходили, да. Но при этом мы все равно любим этих людей, мы с ними вместе периодически там можем служить, хотя это тяжело, но мы не навязываем, мы не идем никого учить, потому что мы часто обжигались, что когда ты начинаешь там учить, подсказывать человеку, как на твой взгляд надо делать правильно, но если он в этом искренне не заинтересован, то он не возьмет как бы твой опыт. И, по сути говоря, ты тоже разочаруешься, что как же так, я же вот хотел как лучше, хотел помочь. Поэтому мы не навязываем. Если людям интересно, мы готовы делиться. Если нас не спрашивают, ну, значит, мы не лезем. Вот. Но вот как раз то, про что ты говоришь, единство, ну, как бы искать того, вообще ради кого мы здесь собрались, да? То есть мы на служение собираемся ради Христа, и, по сути говоря, это центральная личность вообще того, ради чего мы здесь. Все остальное где-то вкусовщина, где-то, ну, просто культура разная, где-то образование, воспитание разное, да? И, ну, если в семье бывает двум людям, да, из двух разных там семей очень сложно уживаться, потому что воспитали по-разному, а тут там десятки, а то и сотни, и тысячи людей могут на богослужении собраться разных. Поэтому, ну, вот, давай, Лен, скажи, на самом деле, правильно, как должно быть?
4: Ну, у меня еще и позитивный есть пример, что, допустим, у нас в церкви нет четкого расписания, кто когда служит, да, кто за кем, но есть общий чат, где пастор спрашивает, кто может повести нас в прославление, в это служение. И там отзываются люди, да, кто готов. Вот здесь я, кстати, чувствую вот этот момент единства, что мы там все такие разные, разнообразные, да, но нам хочется...
3: Пофристайлим.
4: Да-да. И мы... Но мы, ну, нам важно, чтобы церковь продолжала существовать, так сказать, быть, нести свое служение. Каждый из прославленцев в этом чате тоже заинтересован, чтобы прославление было, да. И мы, когда кто может, мы тогда отзываемся. Вот я сейчас могу, или там у кого-то сложный период, мы не трогаем этого человека, или нас не трогают, да, когда мы что-то переживаем. Ну, все другие выстраиваются. Или, допустим, кто заранее уже знает, он не сможет, он сильно там будет работать там в конце недели. Нам говорят, вот когда пастор напишет, давайте вы там сможете отметить и взять на себя.
2: За скобками, да, уже договоры идут.
4: Да, за пределами чата выясняем заранее, кто может. Если мы знаем дату, ну, мы заранее говорим, вот готовы взять на себя такое-то служение, такого-то числа. Вот, и тогда все такие, выдыхаем там, Новиковы там берут, да, на себя.
3: А так обычно мы выдыхаем, потому что другие берут.
4: Другие, мы выдыхаем. Ну, так интересно получается, что это первый раз опыт такой, когда нету четкого расписания, да, и обязанности вот вести, когда ты можешь и не можешь, ну, вот и морально, может, и физически, а может, и духовно что-то, да, там происходит. А тут все друг друга поддерживают, и за это дело общее отвечают, кто как может, кто каким составом может, кто-то один под гитару может провести, а кто-то там раз мы приходим, и 8 человек с нами...
0: 8 гитаристов и...
2: Как обычно,
4: ну, вы понимаете, да, у нас иногда бывает и вокал. Мега такие, да?
3: Да.
0: Составы. Человек вообще может все испортить. То есть человек как будто бы специально создан для того, чтобы разрушать единство. Мы тут с церковью изучаем первое послание к Коринфянам. И это послание про единство, на самом деле, апостол Павел от и до вообще. Каждую главу чехвостит их за ту или иную сферу, которую они испортили. Начинается все с того, что в плане богословия они все разошлись. Там, я Павлов, там, я Кифин, я Аполосов. А, там, у нас свой кружок, а вы вообще там отдыхайте. А, потом они умудрились причастие разломать и сделать... тем, что разъединяет, а не соединяет, да, они там, те, кто побогаче, собираются пораньше, наедаются, напиваются, а вы там, кто с работы пришел, там, объедки там доедаете, вот, они умудряются даже дары Духа Святого, и то использовать не на благо единства церкви, а на то, что у нас дары круче, а ваши дары тоже как по стороночке постойте. Вот, и апостол Павел методично каждую главу им говорит, это для единства, да, вот почему человеку так трудно держаться единства, и почему мы расползаемся все время в разные стороны по каким-то клубам. И ведь и в церкви вообще не тоже бывают такие вот кружки, ну, та, признаемся честно, кружки типа элитка, там, там костяк церкви, ну и там какие-то там левые люди непонятные. Это трудно, да? Есть такое?
3: Слушай, ну, это 100% трудно, и мне кажется, это будет всегда, ну, во всех церквях, где я был, это есть в той или иной, как бы, мере. Вот. Ну, потому что, опять же, начиная там просто даже от богословия, да, вот кто-то... Видишь, мы же все очень искренне, ну, верим, да, я надеюсь. А когда мы к чему-то искренне, со всей душой относимся, для нас это очень серьезно. И вот иногда, я, кстати, вот все больше стал замечать, и над этим работать. Иногда, мне кажется, мы чересчур серьезны, потому что серьезность излишняя, она в какой-то момент может перерасти в законничество. Да? То есть мы начинаем настолько прям отстаивать правильность там, толкования или веры, или традиции, или чего-то там еще, что мы начинаем как бы ломать, уничижать других, что вот они так не делают. Поэтому вот, кстати, сейчас я еще один сейчас скажу, сейчас эфир закроют.
0: Короче, еще есть... один камин-аут.
3: Да, есть один автор, он занимается продажами, с 99-го года он учит там продавцов. Просто интересно, он книжки пишет, интересно. Вот у него недавно вышла свежая книжка, я такой еще думал, покупать, не покупать.
0: Это Тони Робинс, что ли?
3: Не-не-не, наш российский. Вот, и у него книжка называется «Забей».
2: И когда, говорящее название.
3: Да, и когда я про нее читал, думаю, блин, ну как-то вот это. Но потом я понял, что моя в том числе проблема регулярно, что я слишком серьезен в каких-то вопросах, на которые можно просто забить, потому что я просто был свидетелем много раз, когда я в чем-то слишком там вот как бы пытаюсь сделать своими силами круто, там все такое, результат может быть не такой явный, очевидный, чем когда люди, может быть, делают по-другому, и мне кажется, что они делают неправильно. Но я вижу, что у них получается, и это приносит там свои плоды, приносит результат. И поэтому вот это отношение, ну, как бы... То есть, во-первых, потому что мы очень часто из мухи раздуваем слона, да? То есть мы видим что-то...
0: Точно, точно, прям...
3: И вот как бы... И получается, вот я себя сейчас, благодаря этой книге... А там книга просто там... Каждая страница — это просто одно выражение. То есть просто там, 200 там чем-то выражений. Просто вот то, там читать даже особо нечего. Просто,
0: ой, но... я такие люблю, что много картинок и мало текста.
3: Да, да, поэтому...
2: Мемы.
3: Вот я сейчас тоже, да, учусь как бы, ну, не так зацикливаться, потому что как раз, когда мы зацикливаем, потому что к нам регулярно там в любой церкви подходят после служения, начинают рассказывать, что у нас там перевод не тот, что мы не в том формате, вот мы там заморачиваемся, клавиши, гитара, барабаны, да-да-да. А вот правильно просто под гитарку, там, под акустическую. Вот, и всегда есть люди, которые знают, как надо правильно, они нам тоже это рассказывают. Вот, и получается, если я начинаю серьезно, да.
4: Там этот же человек мне говорил, ну, когда новый альбом? Я говорю, ну, может, вы спонсируете нам 1100 там дадите, и мы там
2: запишем.
4: Но это, кстати, сейчас уже совсем другие
0: не
4: деньги.
0: Не 100 уже.
4: Да-да-да, на
0: как бы не
4: песню.
0: Миллион.
3: Да, но это было лет 20 назад, поэтому тогда еще 100 прокатывало. Да, ну просто к тому, что, ну да, вот иногда нужно в себе уметь вот, ну как бы забивать, в общем.
2: Вот я как раз хотела спросить, уже немножко этот ответ даже прозвучал, как вам, как музыкантам, вообще живется с музыкальным прославлением в церкви, вот как можно избавиться от голоса критика? Вот Виталик уже немножко сказал о том, что сложно иногда по ушам бьет. Да? А вот как можно это сердце поклонения услышать, вот чтобы вместе с людьми, которые, может быть, не идеально в этот момент технически это делают, получается ли вообще слиться вот в таком поклонении? Или все-таки музыкальный опыт и вот бэкграунд высоко квалифицированных музыкантов не дает не замечать огрехов.
0: Ох, не тех-то людей спрашиваешь.
3: Да-да-да.
0: Сейчас ты
2: грядешь. Coming out.
3: Да. Ты хочешь?
2: Может, ты лежишь?
4: Давай, ты первый.
3: Ну, нет, я.
4: Нет, я.
3: Нет, я, нет, я. Смотрите, в чем ключевая проблема, ну, для меня лично. Я не вижу и не знаю сердца человека. Сердце человека видит только Бог. А у нас у всех у людей есть уши, да? И, ну, мы слышим, ну, все по-разному, но кого-то там диссонанс как-то напрягает, кого-то не напрягает. Вот, просто я был свидетелем очень много раз, когда, ну, люди, скажем так, духовные, потом делали какие-то не совсем духовные, как бы, поступки. И это, причем я знаю, что эти люди, они в прославлении, они пели очень трогательные песни, там зал плакал, там, ну, то есть, и кажется, ну вот же сердце человека, вот он же на сцене, там он поет, он как бы. А потом, ну, происходит какое-то событие, которое становится достоянием общественности, что вот, ну, прям, что он обманывал, где-то прям вот настолько там, да, и там расследование, еще что-то. И я стал более аккуратен, вот потому что часто же как, мы за сердце, да, мы выдаем, ну, эмоции, вот как бы человек... Ведь смотрите, артисты, актеры, они же, это прям профессия, да, то есть так играют, чтобы вызывать какие-то чувства, эмоции, и поэтому я для себя делаю такое решение, принимаю решение, что сердце видит только Бог, мы не видим, да, с каким сердцем человек поет, потому что, опять же, есть много историй, когда служители и пасторы церкви или там поклонники, они в церкви прям, ну, такие одуванчики божьи, да, человек приходит в семью и начинает терроризировать там свою семью, там, да, такого тоже много историй. И поэтому я очень... к сожалению, скептически или очень аккуратно отношусь к вот прям, чтобы проявление эмоций во время поклонения приравнивать к духовности. Я все-таки эти вещи разделяю. Потому что эмоции, вот я вам скажу, можно смотреть спектакль, смотреть кино, там, не знаю, там, читать книгу, и могут мурашки там, или песню светскую слушать, и будут такие же мурашки бегать, как и на прославлении. Там, да? Но при этом этот человек со сцены сходит и начинает трехэтажным матом покрывать, просто он выходил, играл роль, там, ну, или там, пел. Поэтому вот это очень сложный вопрос, где сердце, да, а где, как бы, ну, вот, да.
0: Ну, у кого-то от Стаса Михайлова мурашки, да, такие же, как у христианина от поклонения.
4: Ну, а если брать, когда кто-то играет, я все слышу, да, и как мне поклоняться в этот период, то мне в какой-то момент приходится чуть от, ну, отрешиться от того, что происходит вокруг, и внутрь себя уже смотреть и петь, ну, вот, от себя, от своего сердца уж проживать, как я проживаю, даже если мне пытаются мешать там снаружи, ну, вернее, и чтобы мне прям сильно не мешали, мне нужно просто раз и внутренним взором внутрь, внутренним взором на небеса и с Господом общаться, несмотря ни на что, вот так. Ну, самая большая радость, конечно, когда мы сами поклоняемся и ведем, мы тоже, мы понимаем, что когда мы служим, ну, мы и церковь благословляем, да, в это время, но мы и друг друга благословляем, потому что нам очень важно пережить этот подъем во время служения. Ну и в глубину нырнуть. У нас пастор умеет. Пару фраз сказал, и я такая: «О, я уже где-то на глубине, а как он меня сюда там привел?»
3: А это и нам манипуляция, важно... Лен.
4: А, да? Вот.
0: Это другая книжка, потом почитаешь.
4: Как противостоять. А так мне нравится, что мы и возносимся к Господу, и там растворяемся в нем, и углубляемся в какие-то вещи, и проживаем что-то серьезное. Мы прям тоже стараемся вести людей по вот этой тропинке, чтобы они, ну, чтобы им помочь пережить то, что они сами, может, им самим бы сложно. Они бы туда не пошли, а мы бы, мы хотели быть проводниками.
0: Про такими артистов Виталик сказал, и я тут думаю проиллюстрировать. Мы немножко увлекаемся озвучкой, и это тоже работа артиста. Я работаю с разными артистами как режиссер озвучания, и про забей. Вот мне понравилась эта мысль. У меня есть пример. Один там режиссер, который прям мучает актеров. Он прям вот из них выдавливает именно то, как он хочет это услышать. И он может заставлять переписывать какую-то фразу или какую-то сцену по там 5-7 раз. Нет, вот давай еще. Нет, вот давай еще. Я сам с ним работал. Сейчас стараюсь не работать уже. И на самом деле многие стараются с ним не работать, потому что очень тяжело. Потому что ты вроде выдал, как ты считал, как ты по картинке видишь, вроде все гармонично ложится. А он говорит, нет, а давай вот еще, вот, а давай вот еще. У меня был случай, когда мы записывали короткий смешной мультик, там ничего серьезного. Я озвучивал там кролика, который просто типа испугался и громко кричит. И я кричал так, что у меня сын мой заплакал на первом этаже. То есть я на втором этаже пишу в доме, у меня на первом этаже сын заплакал. Папе больно, у меня сыночек сказал. И заплакал. Я отсылаю этот дубль, и мне этот человек присылает обратно, такую обратную связь. Он говорит, Андрюх, очень хорошо, но давай побольше боли еще добавим. Я говорю, Антох, у меня сын заплакал на первом этаже. Я охрип, я не знаю, что тебе еще выдать. Вот. Ну, я не идеальный актер, то есть я понимаю, что я, действительно, может быть, можно, вот, но к забей. У меня у самого другой подход. Я со временем все меньше придираюсь, я все больше доверяю актеру, и, может быть, я это слышал по-другому. Может быть, мне в голове моей было по-другому. Но я слушаю, слушай, а ведь и так тоже может быть. А почему бы нет? Да, и вот опять же, в любом деле, в общине, в церкви, может быть, стоит где-то отпустить. И ты себе представлял это по-другому, что там бутерброды будут там с другой колбасой, грубо говоря.
3: С ветчиной.
0: Да, ты хотел с ветчиной, а принесли вот сервелатом. Отпусти. Ну так тоже нормально. Почему бы нет?
3: Да.
0: Нужно, короче, как-то вот take it easy.
4: А ты видишь, какая надпись у Андрея на майке? Смотри, футболка.
3: Да,
4: очень круто, но надо переделать. Вот я как-то сейчас сказал, что тебе... у меня сын поверил.
0: Да, у меня сын заплакал. Надо переделать. А он говорит, больше боли добавь. Я потом еще, по-моему, этот же дубль ему еще раз прислал. Он говорит, вот теперь, вот да, теперь верю.
3: Да, да.
0: Такое тоже бывает.
2: Но так как надо, мы с вами услышим 29 августа, да? Вы нас поведете в том поклонении, которое на небеса нас поднимет, правильно?
3: Ну, это... Смотря, у нас же у всех свои небеса, да? Мы со своих небес
2: будем.
3: Надеюсь,
2: мы там встретимся.
0: Да, очень интересно, да.
4: И получается, в этом году это прям праздник хвалы, да?
2: Да.
4: Не то, что нужно песни о Боге, а прям можно прям ему петь.
2: Да, да.
4: Ну, мы такие, ой, мы подходим.
0: В этот раз идеальный некуда просто.
4: Прям прославление, да, поклонение.
2: Такое прославление вам понравится, да? Мы уже поняли.
4: Ну, знаете, фестиваль, чем сложнее, да, что, во-первых, открытый воздух, и тут еще куча активностей, когда в церкви людям уже деться некуда, им приходится, да. А тут внимание будет, конечно, разбрасываться по заливу, по набережным. Но мы от себя сделаем все самое лучшее, что мы можем. Да, сами будем путешествовать.
3: Хотя этого лучшего уже не так много осталось.
4: А если мы еще будем практиковать забей, это что будет с нами?
0: Продолжаем наш разговор.
2: Команда здесь работает.
0: Мне кажется, что плавно вытекает из нашего разговора следующий вопрос. Может быть, мне кажется, поправьте, если я ошибаюсь. А кто такой по-настоящему духовный человек? Вот как-то в церкви может считаться, что типа по-настоящему духовный — это тот, кто как раз всем расскажет, как оно надо, всех расставит по местам и, может быть, даже по ушам всем надает. Вот. Но на самом деле, как вы думаете, из вашего христианского опыта, который уже не маленький, кто такой по-настоящему духовный человек?
3: Очень сложный вопрос.
0: А я знаю. Очень. Я поэтому приберег
4: ее к середине. Давайте песню лучше нашу поставим.
3: Это забей. На самом деле, я знаю, что в большинстве церквей, ну, как бы, есть определение, ну, или, как сказать, некие точки, такие опорные, по которым определяется духовность человека, это там его слова, там, не знаю, там, регулярность посещения собрания, там, как он там жертвует десятину, там, ну, короче, вот какие-то такие вещи, которые... Вот протестантская культура определенная, церковная, она возвела в ранг некой духовности. Но мне почему-то кажется, что вообще-то Библия и Бог, ну, не про это, да? Ну, как бы это тоже как элементы они могут, и слава Богу, что это присутствует. Но духовность очень часто, мне кажется, она проявляется, во-первых, у тех людей, про которых ты никогда бы не подумал. Во-вторых, в те моменты, когда ты, кажется, как духовный человек, дал слабину и не проявил свою духовность. Но я был свидетелем очень часто, когда люди, которые я считал, что не сильно-то духовные, и они совершали какие-то вещи,

0: Человек, который, ну, во-первых, имеет отношение с Богом, это понятно, потому что без Бога невозможно, да, иметь настоящую духовность. И один из элементов, это когда человек, когда общение с твоим человеком, когда или после общения с этим человеком, ты понимаешь, что как бы тебя подняли, да? Mm. То есть вот общение произошло, кстати, вот недавно мы прочитали, мы с Леной много читаем, и одна из книг «Психология любви». Александр Асмолов, очень классный автор, у него психология достоинства прям. И он, там есть такая фраза, что человек – это ансамбль взаимоотношений, да, как-то так вот у него…
1: Красиво.
0: Там, да, mm-hmm. что каждый человек – это ансамбль. То есть, и я понимаю, что вот мы все как бы, каждый человек, даже не музыкант, мы играем, ну, какое-то свое произведение в течение жизни, да, вот mm-hmm. мы взаимодействуем с разными людьми, это как вот инструменты в оркестре, да, и вот Лена когда рассказывала, что когда мы служим, и очень часто, что после служения я чувствую подъем, вот мы прям, я заряжен, я такой, вау, круто, и потом несколько дней как бы мы живем вот на том, что произошло. И мне кажется, что когда ты общаешься с правильными духовными людьми, это то, что, во-первых, тебя заряжает, поддерживает, вдохновляет, наполняет. Потому что, смотрите, ведь то, что у человека в сердце, да, вот он это и транслирует. Угу. И когда вот мы с Леной замечали, очень часто с некоторыми неверующими нашими, ну, там, старыми друзьями, если мы встречаемся, допустим, какое-то событие, мы вместе там покушали, все, и потом вот первый эмоциональный яркий всплеск проходит нашей встречи, и постепенно все начинает погружаться в некое обсуждение какой-то бытовухи. И очень часто мы замечали, с Леной начинаются какие-то сплетники. А это то. То есть, и мы понимаем, что человек приходит в свое нормальное состояние и...
1: Все ниже.
0: Да, и как бы мы понимаем, что, слушай, по-моему, пора уходить, как бы, да? Или там, когда бывает, ты куда-то к человеку приходишь, а у него постоянно включен телевизор, и постоянно там, ну, что-то там. И ты понимаешь, какой-то шум, который, ну, зачем он тебе нужен, как бы, да? Mm-hmm. И вот, ну, вот если как бы завершить, да, мое... понимание духовного человека, но пока я нахожусь на том этапе, это все-таки люди, которые поднимают, заряжают, вдохновляют, потому что если Бог наполняет твое сердце, во-первых, он тебя самого поддерживает, да, устойчиво на ногах, то есть мы как на камне строим, и, соответственно, люди, которые к нам приходят и с нами соприкасаются, мы им протягиваем руку и говорим, слушай, вот там есть ответ, да, пошли вместе. Да. Может быть, мы это не говорим явно, но это читается, что мы, ну, как бы даем поддержку, помощь, и не обязательно там Библию цитировать в этот момент, да, это как бы, ну, ощущается, что человеку хочется к тебе возвращаться, хочется там, ну, в общем, как-то так.
1: Что, ну, так как мы начали с чего вот этот семинар с чудесным названием, вот, что все дело в любви, мне кажется, вот тоже в этот момент дело в любви, но в Божьей любви, да. То есть не просто такое вот теплом отношении, да, человеческом, но хотя оно тоже проявляется. Но вот Божья любовь, она через человека, если сияет, она, наверное, такой вот становится,
0: ну, да,
1: притягательной.
0: Вот, да? Здесь, мне кажется, очень важно, что отличает верующего человека от неверующего, это у верующего есть живые отношения с живым Богом. То есть мы подключены, если так грубо сказать, к источнику ресурсов, ну, вообще жизни, да, радости. То есть, то есть у нас эти ресурсы есть. И поэтому, если у нас это есть, то как бы этим можно делиться. Потому что я вот давно тоже сделал такой некий для себя вывод, почему, допустим, неверующим людям очень сложно прощать. Потому что очень часто я слышу вот эту фразу, я там никогда не прощу, там, ну, там, за какую-то обиду, да. И я для себя сделал вывод какой, что если человек не получил прощения, у него нет этого дара, то есть он не принял дар от Бога, да, что он прощен, он и не может этим делиться, у него этого нет. То же самое с любовью. Если я получил любовь Божию, у меня это есть. Ну, соответственно, я могу этим делиться. И вот это, наверное, ну, одна из граней отличия, что у нас у всех есть вот этот ресурс, Божья любовь, прощение, да, там, милость, благость, и поэтому ну, как бы, то есть из нас это
2: даже если, как-то... Если есть, да, если ты можешь есть. Делиться только тем, что у тебя
0: да.
2: есть.
0: Да.
2: Я видел мем такой, что, да. значит, ну, две фигурки, и, ну, там, так, типа про отношения между мужчиной и женщиной, и женщина там дарит, я дарю тебе любовь и, да. и сердце. Он говорит, а я даю тебе мусор. Она говорит, ну, почему? Я же даю тебе любовь. Он говорит, ну, хорошо, сейчас поищу, на тебе еще мусор. Ну, почему? Он говорит, потому что у меня больше ничего.

0: нет.
1: Да.
0: То есть у меня только дрянь какая-то внутри. Вот. А Иисус говорит, что нам нужно открыть свои сердца, чтобы его живая вода, этот поток, он лился через нас просто.
1: Да.
0: Да. Он не от нас. Да. У нас внутри скреби, не скреби, там, ну, может, что-то чуть-чуть наскребешь, какого-то эмоционального тепла, но ресурс заканчивается, это не навсегда. А вот когда от Бога ты принимаешь этот ресурс, тут диву даешься иногда, на что способен человек.
1: Ну да, то есть не мы создаем эти ресурсы, не мы их генерим, то есть мы как...
0: Проводники.
1: Мы проводники,
0: или полупроводники, ну лучше быть проводником.
1: Да.
0: А еще про духовного человека Иисус удивлял очень своих современников, потому что как раз те, кто считал себя духовными людьми, они даже объединились, даже там назвались определенным образом, да, мы вот собрались здесь, и мы самые духовные. И если уж Мессия придет, уж соблаговолит, то уж явно он будет среди нас и будет из нас. А на тебе он приходит и не просто не среди них, он еще их так шельмует, что мало не покажется. И тусуется не пойми с кем вообще.
1: Да, да.
0: Вот, поэтому это явно не Мессия, нам надо его убить. Так вот решили они. И Иисус действительно своих современников шокировал тем, что на самом деле духовно, а что на самом деле вообще не духовно, хотя таковым кажется и выглядит. И мы сильно удивимся, как...
1: Да. Да?
0: Сильно удивимся, когда увидим Божьими глазами, как это на самом деле выглядело.
1: Причем, знаешь, вот я сейчас тоже пока говорил, тебя слушал, размышляю, что здесь, да, очень важно не перепутать некую эмоциональную доброжелательность, да, потому что есть неверующие люди, они, ну, эмоционально доброжелательны. Но я замечал, что в 99% случаев эта доброжелательность заканчивается в тот момент, когда этому человеку наступили на его больную мозоль. Ну, потому что пока все хорошо, он весь там цветет. Как только что-то вот пошло не так, где-то там это, то, ну, начинает выходить, ну, да, то, что, ну, было где-то глубоко. Поэтому, ну, как всем известно, да, там, пример, там, когда ты надавишь, там, на лимон, будет там лимонный сок, да, там, на апельсин, апельсины. Поэтому именно в моменты, когда на нас давят, когда мы проходим, ну, непростые времена, становится понятно, что из нас как бы выходит, да. Потому что, я говорю, когда все хорошо, позитивно, солнышко светит, все классно. Ну, легко быть хорошим, позитивным. Вот. А моменты трудностей, вот тут как бы, да, то есть...
0: И момент трудности для человека конкретно, и на самом деле глобально для церкви.
1: Да.
0: Момент трудности, испытаний и гонений – это тоже такой вот вызов, такая проверка и такая возможность проявить истинную духовность.
1: Угу. Да.
0: Вот. А... Так, что я еще хотел? Я забыл.
2: А я хочу спросить, что вы будете петь 29 числа? Есть у нас ли какой-то уже плейлист?
1: А мы у вас хотели спросить.
2: Мы что-то услышим сегодня из того, что будет 29-го. Мы это можем в записи послушать сейчас. А 29-го вживую люди услышат.
1: Да давайте лучше под фанеру, что там?
2: Ну, вы хорошо будете открывать рот, я знаю, да-да-да.
1: У вас запись уже есть, что как бы.
2: А, ну и людей можем в фанерных поставить. Знаешь, сейчас продаются такие маски, можно надеть на голову.
0: Мы вас сгенерируем.
1: Но смотрите, у нас выбор стоит, ну, во-первых, хочется петь больше авторских песен все-таки, да. Второе, все-таки формат фестиваля подразумевает тоже, ну, некую стилистику песен, то есть не все то, что ты там, ну, в церкви можешь петь, не все то же самое ты споешь на фестивале, да. И вот мы думали, Лен, ну, скажи, какие песни там ты...
3: Мы думали что-то с первого альбома, прям даже сделать такой блок, что с чего мы начинали. И «О, царь славы» хотим спеть, потому что
1: это
3: она...
1: Это не наша.
3: Это не наша, да.
1: Но а я только сказал, что мы...
3: Ну да, ну я... мы будем вообще думать, как с этим быть, потому что первый альбом у нас наполовину, да, переводные песни.
1: Половина, да.
3: А половина наши авторские.
1: То есть мы тогда еще не полного Евангелия были.
0: Полупроводниками.
1: Да, полупроводниками были.
3: Усили больше, да, делать своего авторского. Так вот, с чего-то начать... Там, например, «О, царь славы» или «Я иду за тобой». Посмотрим. У нас есть список, да? Но мы его еще до конца не раскрывали. Так.
1: А мы еще, знаете, в чем? От вас будет тоже зависеть, сколько вы нам времени дадите, потому что мы отсюда уже будем плейлист формировать. Ну, мы же, когда предварительно договаривались, там 1:20, да, по-моему?
2: Доберите уже 3, ладно.
3: Тогда мы споем все наши песни.
1: В ускоренном, чтобы все поместить. X2.
3: Что интересно, вот если вот «Царь Славы» сейчас вы будете ставить, недавно мне моя ученица говорит, что «Лен, мы вот хотим вот эту песню «King of Glory» от «Царь Славы» петь в прославлении». И раньше мы слышали один перевод, но тут попался на глаза другой перевод, и там есть слова «Иисус прекрасен ты, Иисус прекрасен ты». А случайно это не ты переводила? Я говорю, ну вообще-то да, мы с Олей Бурлаченко переводили все песни, и вот это наш перевод. Она говорит, а, да, в Holy Courts там написано, что размер неба. Я когда увидела эти слова, я подумала, что так, наверное, только Лена могла перевести. Я так, ой, как прекрасно, что у меня уже... О, прекрасно, да? Как приятно.
2: Любимое слово. Да,
3: да, что даже, видно, мой характер проявляется в том, какие слова подбираю для перевода. Так что очень
2: интересно. Что мы будем слушать? Андрей.
0: Я думаю, что послушаем в завершении. А я вот что хотел еще спросить. Мне вот некий Виталий, который тут сидит, обещал записать аудиопоздравление.
1: Да.
0: Да, я думаю, что а что бы нам не воспользоваться случаем и не сделать это вживую, прямо здесь и сейчас. Свободному радио 7 лет. И традиционно в августе мы отмечаем 7-летие. Вот. Что ты нам скажешь?
1: Ты знаешь, вот не поверишь. Не поверишь. Прям ехал сюда, я думаю, ну вот, мы же будем здесь, давай сразу здесь запишем поздравление.
2: Вот оно, соединение, да, произошло.
1: Единство в чем, понимаешь?
2: Отлично. Вы можете сказать все, что вы думаете про свободное радио, и прямо даже пожелать чего-то хорошего.
0: Сейчас я даже подложку уберу, чтобы сразу вырезать потом. Все, что, ты готов?
1: 7 лет, правда?
0: 7 лет, да.
1: Это хорошее...
0: Да. Все, убираю подложку. 3, 2, 1.
1: Друзья, в этом году Свободному радио исполняется 7 лет. И вы знаете, Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. И та работа, которая проделывается, она не видна для многих, для большинства. Но эта работа, эти песни, они касаются сердец живых, реальных людей. И я верю, что Бог через эти песни трансформирует сердца тех слушателей, которые слушают песни. Спасибо большое Свободному радио за то, что вы так верно все эти годы, 7 лет, вы трудитесь, вы несете делаете этот труд, несете эту ответственность на своих плечах. Я знаю, что это тяжело. И спасибо, что раз в год есть возможность вот этого фестиваля на открытом воздухе, потому что сейчас это прям очень-очень большая редкость. Это очень круто. И мы с командой «Размер неба», возможно, благодаря только вашему фестивалю, сейчас решили возобновить электрический состав, вспомнить наши песни, постарчески немножко взгрустнуть. Но я надеюсь, что драйв и задор, который мы попробуем проявить на этом фестивале, он будет отображением того драйва, задора, духовности и энергии, которую вы делитесь со слушателями. И что это будет хорошим таким временем, когда мы вместе прославим Бога, когда мы вместе порадуемся, когда мы вместе будем общаться. С кем-то мы увидимся раз в год только на этом фестивале. Это очень хорошая возможность. Поэтому я желаю вам, чтобы еще много раз по 7 лет, чтобы Бог направлял, чтобы Бог вел, чтобы Он укреплял, потому что без Него мы не можем делать ничего. И все, что мы делаем, это для Него, это благодаря Нему. Поэтому спасибо большое. Вам огромное-огромное поздравление. И дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить радость через творчество, через песни всему Божьему народу.
2: Класс.
0: Спасибо. Там на 10 секунд надо было сказать. Но, ничего, я вырежу.
2: 10, оставим 10, только поздравляем.
1: 10 минут же ты сказал.
0: А, да, я, наверное, оговорился. Спасибо.
1: Это когда пастор говорит, я заканчиваю, да, еще 45
0: минут. Да, точно, точно. Когда я заканчиваю, надо сделать вид, что тебе позвонили. Что мы послушаем напоследок? Вот «О, царь славы» или «Я иду за тобой», который вы упомянули.
2: Я здесь.
0: Я здесь, видите?
1: Вот. Ну, я здесь, она такая грустная. Вот.
0: По движове, пободрее.
1: Давай пободрее что-нибудь.
0: Ну что? Что? Выбирайте.
3: Или нашу авторскую, что, именем твоим?
1: Давай нашу авторскую.
3: Что еще есть?
1: Именем твоим. Ты выше всего.
3: Ты выше всего есть?
1: Да. Давай ты выше всего.
0: Ты выше всего. Все, ставим в эфир. Вот, уже запустили. Спасибо вам, ребята, что пришли к нам сегодня, нашли время. Было здорово и всегда очень рады вас видеть. 29 августа вживую здесь встретимся, выпьем кофейку, чайку.
2: Спасибо. Приходите со своей кофемашиной.
0: Все семь бери.
1: Да.
0: Всем пока.
1: Спасибо, друзья, пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: августа. В этот день церковь отмечает память святого пророка Иезекииля, автора одной из пророческих книг Библии. Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левина. Был священником и сыном священника Вузия. Во время второго нападения на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших лица человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом – подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле – сияющее подобие человека, а вокруг него – радуга. Особенно важны два знаменательных видения пророка – о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших.

0: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня речь пойдет о фильме 2015 года «Командный пункт», или, как его еще переводят, «Военная комната», по-английски «War Room». Тони и Элизабет – супруги, в жизни которых есть, казалось бы, все. Все, о чем только можно мечтать. Красивый дом, финансовая независимость и милая дочка. Но внешность обманчива. Мир в браке начинает рушиться. Элизабет с каждым днем все больше замыкается в себе. Но любую, даже самую тяжелую ситуацию помогает решить Бог. Увидев мир в новых красках, Элизабет решает привнести новую жизнь в свою семью. Но как ее родные отреагируют на это? Узнаете, посмотрев фильм «Военная комната» или «Командный пункт».
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: «Свободное радио» на твоей волне.

0: Евангелие от Луки.
1: И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал:
2: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено».
1: И спросили его:
3: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?»
1: Он сказал:
2: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец».
1: Тогда сказал им:
2: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: You sound good.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Петрович Бердяев, русский философ. Все в человеческой жизни должно пройти через свободу, через испытание свободы, через отвержение соблазнов свободы. В этом может быть смысл грехопадения.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Изобилие вещей. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Два брата боролись за свое наследство. Один думал, что другой пытается его обмануть, поэтому он попросил Иисуса вмешаться. Но Иисус отказался принимать участие в споре о вещах. Вместо этого он предупредил их о корыстолюбии. После того, как он рассказал им притчу и обратил их внимание на заботу Господа о птицах и лилиях, он подвел итог, сказав: «Наипаче, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Евангелие от Луки, 12 глава, 31 стих. Когда вы ставите Бога на первое место, Он заботится обо всем остальном. Поражает, насколько искажаются и выходят из равновесия жизни людей, когда они живут только для материальных вещей. Но когда они начинают искать того, что от Духа, их жизнь приходит в равновесие. Более того, у них появляется мир, удовлетворение и радость, которые они не имели раньше.

0: Иисус сказал: «Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Но это ли вы цените? Заинтересованы ли вы в вечных вещах или лишь во временных, материальных, тех, которые проходят? Вы можете быть очень успешным, но независимо от того, сколько вы можете накопить, ваша жизнь не состоит из погони за плотскими аппетитами. И не состоит она в изобилии ваших имений, но в настоящих взаимоотношениях с Богом, когда ваш дух жив для Него через вашу веру в Иисуса. Отец, помоги нам научиться нетрудным путем этим истинам, которые нам следует знать. Помоги нам жить жизнью с открытой ладонью, не хватая этот мир, но протягивая руку к Твоему Царству. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Жизнь в каждой ноте.
2: Свободное радио.

0: «Любовь не мыслит зла». Читаем мы слова апостола, записанные в первом послании христианам Коринфа. Привет, друзья! Это Катя. Как вы думаете, что это значит «любовь не мыслит зла»? Мы же все считаем себя людьми незлобивыми. Разве мы желаем другим людям зла? На самом деле, мыслит зло тот, у кого осуждение отравляет ростки любви. Кто находится во власти страха, малодушия, зависти или обиды. Ведь любовь великодушна. Она не знает этих чувств. Она не мыслит завистливым осуждением, обидчивым злопамятством. Любящий всегда может мыслить добром. В его сердце есть силы, время, подходящие слова, нежность и благожелание. Будем же любить, потому что любовь от Бога. О настоящей любви всегда будет говорить «Свободное радио».
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На «Свободном радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: молитвой святых Отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей! У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок из Нового Завета – это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 14 и 15. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Христос проводит явную аналогию: город на вершине горы и свеча на подсвечнике. Ученые провели эксперимент, чтобы определить, с какого расстояния будет видна свеча в ночи. Результат – более 2,5 километров. Пламя свечи, которое имеет размер 1-2 сантиметра, видно с такого большого расстояния. На этих же принципах были построены маяники, которые в темноте на берегу давали кораблям сигнал о приближении суши. В кромешной тьме пламя свечи становится ориентиром, а в комнате освещает. А когда свечей несколько, их свет усиливается и тьма рассеивается. Сначала в Евангелии от Матфея Христос говорит о заповедях блаженства, а после приводит аналогию со светом. Когда люди живут согласно заповедям блаженства, они становятся такими источниками света, которые рассеивают тьму беззакония. Поэтому наша задача не в том, чтобы закрыться под сосудом, то есть замкнуться где-то в своей церкви, а светить миру. Под сосудом, конечно, удобнее. Там нет ветра, который может задуть свечу, нет дождя, что водой залить может. Но такой свет бесполезен. Он не может влиять на тьму вокруг. Посему да светит свет наш перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Бога Отца Небесного.
0: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Вы слушаете Свободное радио.

0: словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Горянин Александр Александрович, пастор церкви Воскресения в Санкт-Петербурге.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, это не только потому, что я рос в семье верующих евангельских христиан-баптистов. Наверное, все-таки такое настоящее осознание и принятие веры на уровне и ума, и сердца произошло тогда, когда я уехал в Эстонию. Жил в Краснодарском крае, на 19-м году жизни уехал в Эстонию, поступил в академию, учился далеко от родителей, больше, чем за 2000 километров. Жил в мужском общежитии, мог погрузиться вот во всю атмосферу того студенческого мирского, так сказать, окружение, но Божьей милостью наоборот. Именно в это время я переоценил Библию, я переоценил евангельское учение Христа, вот эту, значит, чистоту евангельской нравственности, вот если так можно сказать, да, вот высоту учения Господа. Вот многие доктрины я действительно тогда пересмотрел. Я укрепился в вере. Многие я слышал наоборот, когда они уходили, когда они приобщались к миру студенческой жизни и так далее, к науке, к чему-то другому, получали образование одно другого, у них попросту-напросто сносило голову. Я не знаю почему. Божьи, может быть, молитвами родителей, наверное, я думаю так. Меня они очень любили, я седьмой ребенок был в семье, но тем не менее я был любимым ребенком, я это знаю. Наверное, их молитвы больше, не какая-то моя заслуга. Но это правда произошло именно в это время. Я очень благодарен Богу, что это именно случилось тогда.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я смотрю, вот если бы я был неверующий, все мои сверстники, тем, которые я учился в техникуме, половина из них уже нет в живых. Теми, которыми я учился в академии, примерно тоже. Они в 2-3 раза развелись. Кто где? Слетели погоны, головы, жизни, судьбы. Думаю, слушайте, я по натуре был такой вот, ну, холерик. Я занимался спортом, боксом, всякими другими вот такими, ну, я бы сказал, не очень пристойными христианину, если честно говоря, такими делами. Пытался там набивать себе руки, я до сих пор ломаю кирпичи ударом руки. Иногда, знаете, проскальзывает такое вот, и ты вдруг сжимаешься весь. Я думаю, точно я бы был где-нибудь, но если не в спортивном хорошем мире, то в криминально-разбойном. Вот от всего этого меня Бог уберег просто как человека, не просто даже как христианина. Конечно, счастливая у меня семья. Я посмотрю на всех своих сверстников, у них практически 99,9% нет хорошей, нормальной семьи. Я муж одной жены, у нас 5 детей, все дети верующие, практически все получили высшее образование, сейчас последние заканчивают, они все в церкви. Слушайте, вот это все счастье, это все итог того, что дал мне Бог, дает мне Евангелие, дает мне христианство, только это.
1: Зачем христианину церковь?
2: Знаете, влаги существует много, ее в воздухе есть, вот она кругом. Но когда мы хотим пить, мы идем к колодцу, так один мудрец сказал. Поэтому, когда мы хотим пить, нужно идти туда, где присутствует Бог. И Бог говорит, там, где двое или трое, там я посреди. Понимаете, поэтому нужно идти в церковь. Это особое место встречи с Богом, особое. Да, есть тайная комната у нормального верующего, да. Есть личные такие, можно сказать, интимные отношения с Господом в твоей тайной комнате, молитвенной, общение твое личное. Но вот это публичное провозглашение поклонения Богу, оно чрезвычайно важно. Одному старику говорили, слушайте, почему вы приходите? Вы уже совсем глухой, ну, может быть, не... и садитесь впереди, чтобы вас... Вы почти ничего не слышите, вам почти уже не помогает даже аппарат. Вот. Он говорит, чтобы все знали, на какой я стороне. Это тоже очень важно.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Римлянам 12 глава, да, представьте тела ваши в жертву Господу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим. Я думаю, это очень актуально. Это трудно, но это, мне кажется, острие, вот вектор такой, который помогает христианину. Жертвенно служить, идти за Господом, не теряться, не стереть свои углы, свои веры, вот, знаете, а бытовые проблемы. Не стать этим мыльным шариком, который вот, ну, лишился грани, не знает, куда ему идти и что завтра делать.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.

0: Сынок, а давай вместе построим скворечник.
1: Ух ты, классно. Пап, а можно я буду забивать гвозди?
0: Конечно, вот, держи гвоздь, попробуй ударить по нему. Немного посильнее. Что, молоток тяжеловат?
1: Да.
0: Ладно, давай я подержу гвоздь, а ты возьмешь молоток обеими руками.
1: Угу.
0: А теперь давай забивай.
1: Папа, ты же нам не разрешаешь говорить такие слова. Слышишь, пап?
0: Слышу, сынок.
1: Можно я пойду играть?
0: Иди, сынок.
2: Вы слушаете Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Не обирай бедных лишь потому, что они бедны. Не притесняй нуждающихся на суде. Дело их защитит Господь. Жизнь отберет у тех, кто их обирает.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
3: «Свободное радио». Музыка, дух, стиль.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Приветствую, друзья! Здесь Наташа Романцова. А у вас была та самая юность, когда в бардаке студенческой сумки можно было случайно обнаружить томик Достоевского? Тогда вы должны помнить, человек несчастлив только потому, что не знает, что на самом деле счастлив. Вот и все. А кто узнает, тотчас становится счастливым. Сию же минуту. Это не я сказала. Это Федор Михайлович Достоевский.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Так кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Христос-помазанник. Таков Антихрист. Он отрицает Отца и Сына. Отрицать Сына — значит быть без Отца. А признавать Сына — значит иметь и Отца. А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Если в вас живет то, что вы изначально услышали, вы будете жить в Сыне и в Отце. Вот это и есть обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь».

0: Факты.
1: Издание, представляющее из себя адаптированный пересказ библейских событий для детей и богато снабженные яркими иллюстрациями, появились сравнительно недавно, во второй половине 19-го столетия, но быстро приобрели популярность. Самое известное из них было составлено Борисом Араповичем и Верой Матемляки и издано Стокгольмским институтом перевода Библии на 30 языках, общим тиражом примерно 8 миллионов экземпляров.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: I remember it was later in December when we got the call. Dead away in a cut deep like a splinter from the weight.

0: Библейская кухня.
1: «Смотри», — сказал фараон Иосифу, «я делаю тебя правителем всего Египта». Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Иосиф провел много лет при дворе египетского фараона. Историки еды считают, что в Древнем Египте выращивали бамию – однолетнее травянистое растение семейства мальвовых, стручки которого используются в пищу и по сей день. Сегодня мы с вами приготовим блюдо египетской кухни – бамию, тушеную с мясом. Для этого вам потребуется чуть больше килограмма свежих стручков бамии, 1,5 чашки красного вина или бальзамического уксуса, 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, 2 мелко нашинкованные луковицы, 2 измельченных зубчика чеснока, 800 грамм телятины или говядины для тушения, нарезанной на кубики, чайная ложка тмина и кориандра, 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров и 4 столовые ложки томатной пасты, чашка мясного бульона, горсть мелко порубленных листьев свежей мяты, соль и

0: тщательно помешивая. Затем добавьте тмин, кориандр, помидоры, томатную пасту, мясной бульон и мяту. Горячую массу вылейте в емкость с мясом. Добавьте соль и перец. Накройте крышкой и запекайте в духовке, пока мясо не впитает всю жидкость. Это займет около полутора часов. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень» города Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Мари Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. Свободное радио. 7 лет в эфире. 3 августа. В этот день церковь отмечает память святого пророка Иезекииля, автора одной из пророческих книг Библии. Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левина. Был священником и сыном священника Вузия. Во время второго нападения на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и 4 крылатых животных, имевших лица человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом – подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле – сияющее подобие человека, а вокруг него радуга. Особенно важны 2 знаменательных видения пророка – о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших.
2: След

0: золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Знаю, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 по 24 стих.
0: Глоток живой воды. Живой воды.
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

Друзья, привет! Это Катя. Скажите, чего вы боитесь? Может быть, пауков? А может быть, самолетов или болезней? Страхи могут быть самыми разными. Но на самом деле боимся мы не самих этих вещей, а их последствий, то есть зла, которое за ними следует. И это естественно. Человек боится зла, потому что это инстинкт самосохранения, ведь иначе не выжить. Но в Библии мы читаем о том, что можно не бояться. И причина для этого не безумие и не любовь к экстриму, а твердая уверенность в том, что Господь действительно держит в руках нашу жизнь. «Я не убоюсь зла, потому что ты со мною», читаем мы в Псалме. Так что не бойтесь, друзья, Бог рядом. Ну а Свободное радио обязательно напомнит об этом.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Всем привет, это Миша Нутеки. И хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Свободное Радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Гэмфри Дэви, английский химик и физик. В 1799 году Дэви открыл опьяняющее действие закиси азота, названной веселящим газом. В 1807 году получил металлический калий и натрий путем электролиза. Независимо от гей Люсака и Теннера, Дэви выделил бор из борной кислоты и в 1810 году подтвердил элементарную природу хлора. Дэви предложил водородную теорию кислот, опровергнув взгляд Луазье, который считал, что каждая кислота должна содержать кислород. В 1808 году описал явление так называемой электрической дуги. В 1815 Дэви сконструировал безопасную рудничную лампу с металлической сеткой. В 21 году он установил зависимость электрического сопротивления проводника от его длины и сечения и отметил зависимость электропроводности от температуры. В 1803-13 годах читал курс сельскохозяйственной химии. Дэви высказал мысль, что минеральные соли необходимы для питания растений и указал на необходимость полевых опытов для разрешения вопросов земледелия. В своем сочинении «Последние дни естествоиспытателя» Дэви посвятил несколько страниц доказательству бессмертия. В частности, об этом говорят следующие строки. «Учение материалистов всегда, даже в юности, было мне противно. До тошноты, наслушавшись в лекционных залах речей физиологов-эволюционистов о постепенном развитии материи до степени одушевления собственную силу и даже развития ее до степени разумного существа, я, бывало, уходил в зеленые поля и рощи по берегу реки, к природе, безмолвно обращавшей мое сердце к Богу. Я видел во всех силах орудия божества. Новые идеи и бесконечные надежды тогда возникали в моей душе, и я чувствовал жажду бессмертия». Эти настроения обычно, конечно, относят к области поэзии, но я думаю, что они заключают в себе здоровое философское основание для веры в бессмертие.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки. We are...

0: Стонет ветер, возявший осенние ночи. Плачет старая верба у старого дома. В ржавых петлях калитка скрипит и стучит. Это с детства так дорого мне и знакомо. Печь натоплена жарко, в избе полумрак и покой. Слышен треск одиноко коптящейся свечки. Благодатно мерцает лампада в углу под иконой. И тихонько хлопочет старушка у печки.
1: Что такое наша жизнь? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Смерть всегда неизбежна и порой вероломна. И нам надо много мужества, чтобы продолжить свой жизненный путь. С Господом Иисусом Христом этот путь будет легче. Светлана до 7 лет воспитывалась у бабушки в деревне, в добрых старинных традициях.
2: У моей бабушки была сестра, бабушка Мотя. И я, как помню, с 3 лет она нам рассказывала библейские истории. Она так увлекательно рассказывала, что просто мы уже засыпаем. Она: «Может быть, все, может быть, вы уже спите. Ой, бабушка Мотя, рассказывай, рассказывай». Да и даже вот моя бабушка, если там что-то такое, Светик, смотри, боженька все слышит. И вот как за стол, когда садились, прежде чем дедушка не помолится, не перекрестится, никто за ложку не возьмется. Что-то, видимо, Господь посеял тогда, еще в детстве.
3: Как Божий человечек просто, вот все вложено изначально в вас.
2: Я не чувствовала себя Божьим человечком. Дело в том, что у меня очень было много всяких грехов. И мне палец раньше в рот не клади, я могла и любому отпор дать. Жила как весь этот мир.
1: Мир – это как шелуха. Но зерно, что заложил Бог, было в сердце Светланы. В семье она была примирителем, могла дать дельный совет, библейские истины словно выплывали из далекого детства. Но однажды Светлане понадобился Бог совершенно по-особенному, как никогда. Ее мужа убили, и 4,5 месяца не могли найти тело.
2: Мне моя соседка дала книжку такую, акафистовый канонов, чтобы я, значит, молилась там какой-то молитвой Пресвятой Богородице, скорбящей всех радостей, стоя на коленях перед горящей лампадой, перед иконами, молилась и просила Бога, чтобы Бог помог найти мужа. И вот я физически или духовно, я не знаю как, я тогда не понимала, но я ощущала, что моя молитва выше потолка моей кухни никуда не идет. Когда уже переполнилась как бы чаша человеческого терпения, и вот когда Бог дал вот это чувствование и желание вот искренне воззвать к Нему, ну, я не знаю, как вот из самого сердца вот этот вот просто крик души был. Я не могла уже просто по-другому как-то молиться, ну, не моей молитвой. Я просто вот фотографию мужа настояла, я на нее глянула, у меня просто так сердце сжалось вообще. Я говорю: «Господи, если Ты меня слышишь, я прошу Тебя, ответь на мою молитву. Услышь меня, Господи, и если он жив, то хоть пусть в каком состоянии, может быть, он без памяти, может быть, изуродован, но чтобы он был найден. А если он мертв, то помоги, Господи, чтобы хотя бы косточки были найдены». И эти косточки были найдены тут же, в этот же день. У меня аж волосы дыбом на голове встали, когда мне сообщили, как он погиб.

0: Благословляем человека, мы действительно получаем Божье благословение. Когда мы проклинаем, то слово – это действительно действенное слово. Это не пустой звук.
1: Бог учил Светлану и показывал, что может представлять собой любой самый порядочный человек без Бога. И что-то стало в ее сердце меняться. А оказывается, за Светлану молились, и прежде всего ее сестра, которая и привела ее в евангельскую церковь.
0: Когда я приехала в церковь первый раз, я наревелась там вдоволь, и я почувствовала, что это мое место. Потом, через некоторое время, я поняла, что Бог для меня – отец. Он для меня брат, он для меня друг, он для меня жених. И в одном месте он написано «Он муж мой». Этот брат меня и поддержит во всем. Этот друг меня поможет во всем. Муж мой, он успокоит меня. Жених мой, он порадует меня. Отец мой, вообще он мне все даст. То есть, ну что мне еще просить и что мне еще желать большего? Дело в том, что Бог оберегает и вдов, и сирот. И если у человека правильное понимание и вера в Бога, что он сказал, значит, так оно и есть. Когда доверишься этому слову, то, знаешь, совсем другая вообще жизнь.
1: Будь вы вдова или сирота, не унывайте, что не имеете земных защитников. Сам Небесный Отец печется о вас с особой заботой. Божьих вам благословений! Это была программа «Вечность в миниатюре». До встречи!
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Матфея.
1: Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
2: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
1: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
3: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: В любое время дня и ночи Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок из Нового Завета – это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 14 и 15. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Христос проводит явную аналогию: город на вершине горы и свеча на подсвечнике. Ученые провели эксперимент, чтобы определить, с какого расстояния будет видна свеча в ночи. Результат – более 2,5 километров. Пламя свечи, которое имеет размер 1-2 сантиметра, видно с такого большого расстояния. На этих же принципах были построены маяники, которые в темноте на берегу давали кораблям сигнал о приближении суши. В кромешной тьме пламя свечи становится ориентиром, а в комнате освещает. А когда свечей несколько, их свет усиливается и тьма рассеивается. Сначала в Евангелии от Матфея Христос говорит о заповедях блаженства, а после приводит аналогию со светом. Когда люди живут согласно заповедям блаженства, они становятся такими источниками света, которые рассеивают тьму беззакония. Поэтому наша задача не в том, чтобы закрыться под сосудом, то есть замкнуться где-то в своей церкви, а светить миру. Под сосудом, конечно, удобнее. Там нет ветра, который может задуть свечу, нет дождя, что водой залить может. Но такой свет бесполезен. Он не может влиять на тьму вокруг. Посему да светит свет наш перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Бога Отца Небесного.
0: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? Разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» — ответил Иисус. «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Доброе утро, ваша почта.
1: Ага, спасибо.
0: Кстати, по-моему, там ваш мальчишка играет на дороге.
1: Да, хорошо.
0: Вы что, не собираетесь запретить им?
2: Что? Ограничивать чем-то моего малыша? Знаете, он свободен делать то, что ему хочется.
0: Но там ведь машина.
2: Это его выбор. И вообще, кто вы такой, чтобы осуждать его?
0: Да я просто переживаю за вашего ребенка.
2: Не смейте навязывать мне ваши ценности. Такие люди, как вы, должны понять, наконец, что не все живут по вашим стандартам.
0: Да разве вам наплевать на сына?
2: Конечно же нет. Я люблю его. Я всегда поддерживаю его решение. Мне и в голову не приходит запретить ему что-то.
3: Если твой друг пошел по ложной тропе, хватит ли у тебя любви, чтобы сказать ему об этом? Иногда любовь проявляет себя именно так.
4: Свободному радио 7 лет.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Разве можно полноценно жить в плацкартном вагоне? Если вы считаете, что земная жизнь – это все, что есть, то самая главная ваша задача – пожить как следует. Но условия вагона обеспечат вам злость, разочарование, обиды, уныние, страхи. Бог сконструировал его так, что

0: бы в нем было очень неудобно. В нем едут люди двух категорий. Одни не понимают, где находятся. И изо всех сил стараются избавиться от характеристик плацкарта. Они думают, что это их дом, и что жизнь должна пройти здесь. Но в вагоне то жара и духотища, то собачий холод и сырость, вонь, тряска, теснота, пьяные соседи, торчащие ноги, храп, ругань и сплошной дискомфорт. Другие знают, что это просто средство передвижения, и не тратят силы, время и деньги на то, чтобы получше в нем устроиться. Вагоны для переездов, а не для полноценной жизни. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, направляются домой. Евреям 11:13-14. Этот мир – временное пристанище, определяющее вечную участь пассажиров. Тот, кто это понимает, кладет вещи под койку, знакомится с попутчиками, заваривает чай, едет, пьет, ест, наслаждается видами из окна, а встречаются довольно неплохие, и мечтают о том, как приедет домой, как встретится с родными, как займется тем, что любит. И понимание того, что он непременно приедет домой, помогает переносить все временные неудобства путешествия. И как же тяжело должно быть тем, кто никуда не едет, как считает. И, сталкиваясь с теми же неудобствами, пытается безуспешно от них избавиться. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Притчи 11:7. Но не так для тех, кто добр пред лицом Господа. Милость его велика к своим. Он дает им три вещи – мудрость, знание и радость. 2:26. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Притчи 9:10. Мудрость начинается со страха Божьего. Истинная мудрость – бояться того, кого действительно надо бояться. И поэтому путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Притчи 15:24. Вот правильное отношение к отведенным земным годам. Драгоценный страх Божий уводит от преисподней, существование которой при жизни даже невозможно доказать. И это очень важно. Это Бог дает мудрость. Она не обретается самостоятельно.
1: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Петр Мамонов. Вечность мы возьмем то, что потрогать нельзя. То, что уступили, простили, отдали.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: новый час на свободном.
1: Время любить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паёк. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Верно вам говорю, он отдаст ему под начало все свое имущество. А если слуга подумает, мой хозяин задержится и начнет бить слуг и служанок, будет есть, пить и пьянствовать, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, будет обращаться с ним, как с теми, кто не заслуживает доверия. Слуга, который, зная волю своего господина, не исполняет ее и не собирается ее исполнять, будет жестоко избит. А если слуга ее не знает и совершит что-то, заслуживающее порки, то наказание ему будет меньше. Кому много Бог дал, с того много и спросит. Кому много доверил, с того еще больше потребует.
2: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Мое имя Петр, я из города Моршанск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Он мне дал спасение и свободу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, самое простое, могу сказать так, что так как мне Христос дал свободу, свободу от греха. И самые простые грехи – это алкоголь, ненормативная лексика, неверность жене. Все это у меня отсутствует. Бог просто меня освободил, меня к этому не тянет. И это большие-большие, так скажем, плюшки от христианства.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствуем древнее. Это послание к евреям.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. Однозначно свобода. Но я же говорил, что она меня делает свободным от грехов, и я независим от них, я не скован ничем.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. Будьте всегда скромны и кротки, терпеливо, с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира. Одно тело и один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Он над всем, через все и во всем».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Мир тебе, друг.
1: Кто вы?
0: Друг, отойди от края. 14-й этаж, как-никак.
1: Не прикасайся ко мне, сам знаю, что 14-й. Что это у тебя за прикид такой?
0: Прикид? Что такое прикид?
1: Ну, одежда. Зачем ты так вырядился?
0: Как это так? Я всегда так одеваюсь. А это у вас в руках, по всей видимости, ваша личная копия священного писания.
1: Из церкви, что ли, подослали?
0: Знаете, в наше время далеко не каждый мог себе позволить иметь копию писания.
1: Зубы-то мне не заговаривай, кто тебя подослал?
0: Да это, в общем-то, и не секрет. Господь меня послал.
1: Да это понятно. Я имею в виду, кто именно в церкви сказал тебе, что Бог, типа, он хочет, чтобы ты присмотрел за мной?
0: Да никто. Меня сам Господь послал.
1: Ну хорошо, попробуем по-другому спросить. Почему, с какой целью Господь послал тебя сюда, на крышу этого здания?
0: Потому что, несмотря на то, что у каждого человека в вашей церкви есть личная копия священного писания, ты, друг, все еще не удосужился его прочитать.
1: Как ты не удосужился? Читал я, и неоднократно.
0: В книге Левитов сказано, друг мой, не лгите и не обманывайте друг друга.
1: Ну ладно, допустим, я не прочитал писание от корки до корки, но большую-то часть я прочитал.
0: Большую?
1: Ну не большую, но что-то-то прочитал.
0: Тогда, может, припомнишь, где в писании говорится обо мне?
1: В писании-то? А кто ты такой, чтобы о тебе там говорилось?
0: Давид, царь израильский.
1: Понятно. Кто-то из церкви, значит, послал тебя, чтобы уличить меня в том, что я Библию не читаю, да? Эх, только если бы ты знал, как это не кстати. Меня и так вина душит. Ты хоть понимаешь, приятель, с какой целью я забрался сюда на крышу?
0: Я понимаю, друг. Я прекрасно понимаю.
1: Понимаешь ты. Еще раз спрашиваю, кто ты и откуда ты меня знаешь?
0: Еще раз отвечаю. Я Давид, царь Израиля.
1: Царь Израиля. Ну хорошо, царь. Пусть будет царь. Что его величество изволит от меня?
0: Виктор, Бог послал меня, чтобы тебе помочь. Дело в том, что мы с тобой в чем-то похожи.
1: Интересно, чем же? Я не царь, не президент, даже не менеджер.
0: Виктор, понимаешь, есть две причины, по которым обо мне так много говорится в Писании. Первая и наиболее важная причина в том, что я один из предков Христа Спасителя. А вторая причина в том, что Бог позволил мне быть предком Христа вопреки тому, что я совершил два страшных греха.
1: Ты? Ах, да-да, припоминаю, с Версавией что-то у вас там было, да?
0: Я украл Версавию у ее мужа. А затем, чтобы скрыть это преступление, послал его на неминуемую смерть в сражении. Когда я осознал, что он утворил, чувствовал себя примерно так же, как вот и ты сейчас. Я просто жить не хотел. Вина, как ты говоришь, душила меня. Но я хочу сказать тебе, Виктор, в искреннем покаянии есть надежда.
1: А в какой, ты говоришь, книге о тебе написано?
0: А в первой, второй и третьей книгах царств, а еще в книге Паралипоменон.
1: Вот первая книга царства. И послал своего вестника к Иисею и сказал: «Пошли ко мне Давида».
2: Да-да-да, вот это я.
1: Сына твоего, который предстанет.

Люди часто говорят, мол, тот или другой нашел себя. Но себя мы не находим. Себя мы создаем. Томас Сасс, американский психиатр.

Господь призывает нас быть светом миру. Но на что похож этот свет? Это явно не раздраженное моргание дальним светом автомобиля, не стробоскоп на ночной дискотеке и уж точно не прожектор вертолета, ищущего цель. Свет Христов просто светит и помогает другим ориентироваться в темноте, чтобы они не сломали ноги или не провалились в лужу. Тогда светит свет наш перед людьми так, чтобы они прославили за нас Бога.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободному радио 7 лет.
0: Третье августа. В этот день церковь отмечает память святого пророка Иезекииля, автора одной из пророческих книг Библии. Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левина. Был священником и сыном священника Вузия. Во время второго нападения на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями. В плену пророк Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших лица человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом – подобие престола, как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле – сияющее подобие человека, а вокруг него – радуга. Особенно важны два знаменательных видения пророка – о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших.
3: След

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Друзья, давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 стиха. Написано: «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, возлила ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики вознегодовали и говорили: к чему такая трата?» К сожалению, ученики расценили это как трата. Но то, что сделала женщина, исходило из чистого сердца. У каждого из нас есть масса обязанностей. И сегодня очень часто принято говорить о наших с вами обязанностях. Но есть то, что мы называем импульсом, или порывом, или желанием, сильным желанием, горящим в нашем сердце. И, скорее всего, то, что сделала женщина, это исходило из любящего сердца. Это нельзя объяснить. Ученики, конечно, были рациональны. Они знали, как лучше было бы потратить эти деньги, накормить много нищих и так дальше. Но не все измеряется так, как принято считать это у людей. То, что сделала женщина, она сделала для Господа от всего сердца. Это была единственная уникальная возможность у нее послужить именно для Господа. Она понимала, кто перед ней, и она сделала это от всего сердца. Я хотел бы сказать и вдохновить каждого из нас, чтобы мы прислушивались к тому, что есть в нашем сердце. Какой импульс Дух Святой вкладывает в наше сердце, чтобы мы делали это из любви. Пусть Бог благословит каждого в этом.
2: Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Иисус остается моей радостью, утешением моего сердца и жизненным соком. Иисус защищает от любого горя. Он моей жизни сила, моим глазам радость и солнце, моей душе сокровище и наслаждение. Поэтому я не отпускаю Иисуса из своего сердца и не упускаю его из своих глаз. Немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Это «Свободное радио».
1: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».
2: Я вижу...

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: И еще представьте себе. Один человек, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил на них свое имущество. Одному он дал 5 талантов серебра, другому 2 таланта серебра и третьему 1, каждому по силам, а сам уехал. Тот, кто получил 5, тотчас пустил их в дело и нажил еще 5. Получивший 2 таланта серебра тоже нажил еще 2. А получивший 1 талант серебра пошел и закопал деньги своего господина талантов. «Смотри, я нажил еще 5». Хозяин сказал ему: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел и второй с 2 талантами серебра и сказал: «Господин мой, ты дал мне 2 таланта, а я нажил еще 2». Хозяин ему сказал: «Хорошо, ты добрый и

верный слуга, ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел тот, кто получил один талант серебра. «Господин мой», — сказал он, — «я знаю, что ты человек безжалостный. Жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю. Вот они. Держи свои деньги». Тогда господин ему ответил: «Негодный ленивый слуга! Ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал. Так тебе надо было положить мои деньги в банк, тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10. Тому, у кого есть, будет дано еще, и будет у него избыток, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А негодного этого слугу выбросьте вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет».

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Изобилие вещей. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Два брата боролись за свое наследство. Один думал, что другой пытается его обмануть, поэтому он попросил Иисуса вмешаться. Но Иисус отказался принимать участие в споре о вещах. Вместо этого он предупредил их о корыстолюбии. После того, как он рассказал им притчу и обратил их внимание на заботу Господа о птицах и лилиях, он подвел итог, сказав: «Наипаче, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Евангелие от Луки, 12 глава, 31 стих. Когда вы ставите Бога на первое место, Он заботится обо всем остальном. Поражает, насколько искажаются и выходят из равновесия жизни людей, когда они живут только для материальных вещей. Но когда они начинают искать того, что от Духа, их жизнь приходит в равновесие. Более того, у них появляется мир, удовлетворение и радость, которые они не имели раньше. Иисус сказал: «Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Но это ли вы цените? Заинтересованы ли вы в вечных вещах или лишь во временных, материальных, тех, которые проходят? Вы можете быть очень успешным, но независимо от того, сколько вы можете накопить, ваша жизнь не состоит из погони за плотскими аппетитами. И не состоит она в изобилии ваших имений, но в настоящих взаимоотношениях с Богом, когда ваш дух жив для Него через вашу веру в Иисуса. Отец, помоги нам научиться нетрудным путем этим истинам, которые нам следует знать. Помоги нам жить жизнью с открытой ладонью, не хватая этот мир, но протягивая руку к Твоему Царству. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Где моя заначка? Где моя заначка? Спрашиваю!
1: Ты вчера все пропил, урод, что не
0: помнишь? Не ври мне, Майка! Одна оставалась, я точно помню!
1: Помнишь, ничего ты не помнишь! Где у тебя башка,
0: это
1: ты не помнишь? Я
0: все мозги уже выпил!
2: Слышь, Сиэр, достань! Уж я больше не могу, Сиэр, достань!
3: Да где эти достанут-то, бабла нет?
2: Продай что-нибудь!
3: Все, все продали!
2: Ну сделай что-нибудь, я сейчас подохну!
4: Так, что тут
5: понимаете,
4: у нас?
5: Мы тут отдыхали.
6: Пусть не
5: и вдруг моей подруге стало плохо. Она упала в опалек, и ей стало биться вот так.
6: Тут все ясно.
4: Регистрируйте. Время смерти 2 часа 15 минут. Причина – передозировка.
7: Иногда нас охватывает страх перед Божьим возмездием. Но мы часто наказываем себя сами. Грех сам по себе – страшное наказание.
8: Свободное радио. 7 лет в эфире.
9: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
10: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
9: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих.
1: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок из Нового Завета – это Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 14 и 15. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Христос проводит явную аналогию: город на вершине горы и свеча на подсвечнике. Ученые провели эксперимент, чтобы определить, с какого расстояния будет видна свеча в ночи. Результат – более 2,5 километров. Пламя свечи, которое имеет размер 1-2 сантиметра, видно с такого большого расстояния. На этих же принципах были построены маяники, которые в темноте на берегу давали кораблям сигнал о приближении суши. В кромешной тьме пламя свечи становится ориентиром, а в комнате освещает. А когда свечей несколько, их свет усиливается и тьма рассеивается. Сначала в Евангелии от Матфея Христос говорит о заповедях блаженства, а после приводит аналогию со светом. Когда люди живут согласно заповедям блаженства, они становятся такими источниками света, которые рассеивают тьму беззакония. Поэтому наша задача не в том, чтобы закрыться под сосудом, то есть замкнуться где-то в своей церкви, а светить миру. Под сосудом, конечно, удобнее. Там нет ветра, который может задуть свечу, нет дождя, что водой залить может. Но такой свет бесполезен. Он не может влиять на тьму вокруг. Посему да светит свет наш перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Бога Отца Небесного.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Появляемся ли мы на свет с чистым, как лист бумаги, сознанием, или же изначально наделены индивидуальностью? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многие ведущие специалисты в области бихевиоризма, отрасли психологии, изучающие особенности человеческого поведения, полагали, что ребенок приходит в этот мир, лишенный какой-либо индивидуальности. Формируют его личность, вдыхают индивидуальность в пустую оболочку, по их мнению, воспитание и опыт общения с окружающим миром. Но большинство родителей были в корне не согласны с такой теорией. Любая мать двоих или более детей абсолютно убеждена, что каждый из ее малюток обладал ярко выраженной индивидуальностью уже в первые дни после своего появления на свет. Даже ее первое прикосновение в каждом из них вызывало различную гамму ощущений. Большинство общепризнанных авторитетов в науке сегодня разделяют ее мнение. Проведенные исследования выявили 9 особенностей, которые отличают детей друг от друга. Главные из них – настроение, уровень активности, реакция на раздражающие факторы окружающей среды. Было установлено, что именно это становится впоследствии особенностями характера личности. И эти исследования – лишь начало. Более тщательное изучение детского поведения позволит вам установить бесконечное множество особенностей, отличающих детей друг от друга уже в момент рождения. Было бы глупо сегодня отрицать этот бесспорный факт. Как не существует двух абсолютно одинаковых снежинок, как совершенно уникальна каждая песчинка, так и дети рождаются непохожими друг на друга. Конечно, никто не будет отрицать воздействие окружающей среды и накопленного опыта на формирование личности, но все же каждый из нас появляется на свет из чрева матери, уже обладая уникальностью. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Раз Христос сказал: «Любите врагов ваших», значит, Он и знает, как это делать. Значит, у Него, и только у Него, нам нужно спрашивать и учиться. И да, по человеческой логике и по человеческому разумению это сложно. Это почти невозможно. Как возлюбить врагов? И ладно, если это маленький человек, который вам неприятен. А если так сложилось, что это враг, вот прям вражина, это сложно. И, наверное, это даже чудо. Только чудо это, наверное, происходит не громогласно, не с тем, что небеса разверлись, а очень часто потихоньку. Вот в тот момент, когда мы не соглашаемся с этой ситуацией, вот в тот момент, когда мы стремимся к тому, чтобы перестать ненавидеть, а начать любить, вот это даже само стремление, это и есть уже начало исполнения заповеди Божией о любви к врагам. То есть, если вам дискомфортно, когда с кем-то отношения испорчены, это уже маленький шаг в сторону Бога. А учиться любить наших врагов мы призваны в течение всей нашей жизни. Даже чуть иначе скажу. Мы призваны не учиться любить врагов. Мы призваны учиться любить. И с возрастанием в нас хватит любви и на то, чтобы полюбить врагов. Наверное, так.
0: Время подумать.
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания, не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.
3: За облаками есть страна, где нет заботы, нет сомнений, где нет тревог и огорчений, где светом вся земля полна, где светом вся земля

0: где все парят и все летают, и нас давно там ожидают, и пишут наши имена, и пишут наши имена.
1: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Да не расстраивайся ты так, сынок. Ну не получилось, ну что теперь? Свет не сошелся ведь клином на этом. Мороженое будешь?
1: Батя, какое мороженое? Я работал со сверхурочными, готовился, ночами не спал. Да мне эта должность во сне снилась, батя, это мороженое.
0: Позволь мне дать тебе один совет, сын. Ты помнишь своего прапрадедушку?
1: Пап, ты чего? Как я его могу помнить? Я его в глаза никогда не видел.
0: Я тоже. А знаешь, он ведь тоже о чем-то мечтал. Чего-то искал, чего-то добивался. Знаешь, о чем он мечтал больше всего?
1: Нет.
0: Я тоже. А знаешь ли ты, сколько денег он зарабатывал?
1: Нет, сколько?
0: Понятия не имею.
1: Слушай, у меня сейчас нет настроения играть в эту игру. Понимаешь, я
0: сынок,
1: так устал.
0: Какую память о себе ты оставишь своим потомкам? Каким тебя запомнят твои дети? Правильно ли у тебя расставлены приоритеты, сынок?
1: Каким меня запомнят мои дети?
0: Пойдем-ка я тебя мороженым угощу.
1: Пойду-ка я, батя, домой. Сын, мороженое.
0: Ну вот, ты меня понял.

0: Факты.
1: В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» есть знаменитая сцена, в которой режиссер Якин просит пощады у царя Ивана Грозного и судорожно вспоминает какие-нибудь старославянские слова. Он говорит «паки-паки» и же «херувим». Что же это за слова такие? Что они означают? Оказывается, все очень просто. Эти слова взяты Якиным из разных частей богослужения. «Паки-паки» возглашается несколько раз в течение службы. С этих слов начинается призыв к молитве. «Паки и паки, миром Господу помолимся». То есть снова и снова «миром Господу помолимся». Что такое «иже херувимы»? Во время литургии поется песнопение, которое называется «херувимской песней». Начинается оно именно этими словами. «Иже херувимы тайнообразующе», то есть таинственно изображая херувимов.
2: Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Все начальники делятся на плохих и хороших. Плохие делают все, чтобы их возненавидели. Они манипулируют, подавляют, хитрят, тянут одеяло на себя, не доверяют и боятся ответственности. Хорошие же, наоборот, ведут себя честно, умеют делегировать полномочия, несмотря на риск, вкладываются в обучение сотрудников и прикрывают их в случае промашек. Первые встречаются повсеместно и становятся героями анекдотов. Вторые ценятся на вес золота. Понимая это или нет, они используют принципы, которые показал нам, создавая церковь, Иисус Христос. Он взял на себя ответственность за наши грехи и позволил представлять свое имя на земле. Он терпеливо учит нас и предупреждает об опасностях в своем слове. Он всегда доступен и никогда не бывает слишком занят, чтобы не услышать молитву. Когда ученики спросили Иисуса о том, кто же из них будет главнее в Царстве Небесном, он очень удивил их, сказав, что настоящий лидер в первую очередь готов послужить, отодвинув свое «я». И Христос не был голословен, показав нам пример такого лидерства. Он стал смертным человеком и умыл ноги ученикам. Кажется, что тут все перевернуто с ног на голову. Да нет, скорее наоборот.
2: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки. If I could have sunshine every day, I would.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Пусть печаль приведет тебя к Богу, в нем всегда утешение найдешь, и волнения свои, и тревогу в бедном сердце ему принесешь, и невзгоды свои, неудачи, и свои все кривые пути, то, о чем все душа твоя плачет, что не смог ты в судьбе обрести. Все к ногам его сложишь покорно, вместе с сердцем разбитым своим, покаянием души непритворным ты предстанешь пред Богом живым. Ты не правым предстанешь, а грешным, и увидишь всю бездну греха, осознаешь, что был ты мятежным, а душа и слепа, и глуха. Не богатым предстанешь, а нищим, позабыв все заслуги свои, и поймешь вдруг, чего же ты ищешь? Вечной, истинной, Божьей любви. Все по вере бывает возможным, осознав новой жизни всю суть и оставив все прошлое в прошлом, ты младенцем отправишься в путь.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Свободное радио.

0: Гусиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Когда чеховское письмо к ученому соседу началось с извинений, да-да, именно через «е», мой внутренний граммар нации меня чуть до инфаркта не довел. Не поверив, что это косяк редактора, я бросился в интернет, чтобы все еще раз проверить. Проверив, полез читать об обстоятельствах написания сего произведения. И только потом принял тот факт, что автор тыкал в моего граммар нации вонючей палкой намеренно. Вот ведь как, порой одна буква способна остановить ход дня, выбить из колеи и не дать продвинуться дальше только потому, что ты, не выслушав всей истории, зацикливаешься на какой-то гласной и не делаешь следующий шаг. Честно говоря, со мной так часто бывает. Я по орфографическим ошибкам и отсутствующим запятым определяю, стоящий человек или нет. Как какая-нибудь училка, оцениваю человека эпистолярно, выношу вердикт и наказываю пренебрежением. И я никак не могу обосновать неправоту этой своей позиции, ведь главное – это мысль, которую человек тебе словами хотел донести. Если человек смог донести мысль и чувство передать, то какая разница, через «е» или «и»? И все же ничего не могу с собой поделать. Письмо к ученому соседу – рассказ довольно короткий, как комментарий какого-нибудь зануды под постом в социальных сетях. В нем изобилие орфографических ошибок и не хватает запятых. В нем желание говорить обо всем при полном отсутствии понимания поднятых тем. В нем глупая гордость, спрятанная в многословии декларируемого смирения. Если бы не знал точно, подумал бы, что Чехов наш современник, с иронией смотрящий на ненавидящих буквы блогеров. И ради Чехова и всей армии граммар нации я расскажу вам, что надо делать, если очень хочется поиграть буквами. Первое. Если можно устно, то лучше устно, при встрече. Но если хочется сейчас и аудиосообщением, то лучше вообще не надо. Второе. Если нужно буквами, то лучше короткими фразами. Третье. Если короткими фразами не получается, то простыми словами. Четвертое. Если простыми словами никак, ладно, шлите свое аудиосообщение, но это последний раз, ладно?
0: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Притчи Соломона.
1: Не устраивай, как разбойник, засады у дома праведника, не разоряй его крова. Ведь праведник пусть 7 раз упадет, поднимется, а злодеев беда погубит.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Каждое сердце беззащитно, ибо оно есть источник. Поэтому любой из врагов целится в сердце. Здесь вместилище жизни, и здесь ее можно ранить. Здесь возникает она, возникает из бездны небытия во всей своей юной наготе. Здесь можно прикоснуться пальцами к бьющейся артерии бытия, и здесь собственными глазами можно видеть чудесное его возникновение. Красное на красном распускается роза жизни, и взор погружается в нее, погружается в тайну перворождения. Все излучается из этой порождающей сердцевины, когда изливающаяся отсюда кровь, потемневшая и утомленная после долгого и извилистого пути, возвращается по артериям назад и вновь проникает пульсом первоисточника. Дремотная теплота ее все еще несет в себе отзвук начала. Каждая из тайн начинается в сердце. Тяжело груженные тайнами уходят корабли из гавани, уплывая вдаль по волнам крови. Но то, что они привозят с дальних островов, то, что нашептывается на ухо по возвращении к первоисточнику, может ли это быть чем-то новым, чем-то более живым, чем сама жизнь? Жизнь повествует о себе самой, говорит неумирающими ритмами сердца. Сон ее и явь, входы и выходы, начало и концы – все это становится жизненным законом всей плоти.
2: Свободному радио 7 лет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
2: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
1: Петр сказал ему в ответ:
3: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
1: Иисус сказал ему:
2: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
1: Говорит ему Петр:
3: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
1: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
2: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
1: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
2: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
1: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
2: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
1: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
2: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
1: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
2: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».
1: И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
2: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
0: Уютный вечер на свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Благодать нашего Господа Иисуса Христа. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Этот стих апостол Павел адресовал верующим в Коринфе, привлекая их внимание к благодати Господа Иисуса Христа не просто так. Коринфяне были не прочь помочь нуждающимся верующим. Они решили было так поступить, но дальше этого дело не пошло. Что другое, как неосознание благодати нашего Господа Иисуса Христа, могло побудить их к действию? Данный стих, который является настоящей жемчужиной во втором послании Коринфянам, представляет собой краткое изложение новозаветного учения в отношении личности нашего Спасителя. «Он, будучи богат». Эта фраза возвращает нас назад в вечность и раскрывает Его божественную славу. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». «Обнищал ради нас». Эти слова охватывают его жизнь, его страдания.

страдании и его смерть на кресте, как представляют нам четыре Евангелия. «Дабы вы обогатились его нищетою». Это говорит о полноте благословения и славы, куда мы приведены через него и в нем. О наших богатствах говорится в посланиях и в откровении. Таким образом, вся история нашего чудесного Господа и Спасителя является высшим выражением его благодарности.

0: Tracing my way back to your arms.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Представляешь, кто-то говорит мне, что свободному радио 7 лет.
3: Ура!
2: Слышу я. Подожди, а почему я тебя не слышу?
3: Включи микрофон, я буду тогда разговаривать.
2: А что ты в другой микрофон говоришь? Схватил третий микрофон и вот...
3: А давай я вот в этот. Алло.
2: Вот так, вот все, вот аниме.
3: Вот мой микрофон.
2: Другие подруги, всем привет. 3 августа сегодня, а значит, мы празднуем очередной день рождения свободного радио.
3: Потому что с 1 числа мы начали, между прочим.
2: Да, мы по августам традиционно отмечаем день рождения свободного радио. И уже 7 лет, как отмечали те, кто нас поздравлял, всякие музыканты, пасторы, говорят, это уже дата, это уже солидно.
3: Уже в школу можно идти.
2: Большие ребятки вы уже. Семилетие, да.
3: Да, спрашивается, почему 1 августа не вышли в эфир? В субботу, потому что шаббат.
2: Шаббат, конечно.
3: А скажи, что было в субботу? Расскажи, вот порадуй наших слушателей тоже. Ну, я уже знаю.
2: У меня церковные выходные были. Ну, у меня все наоборот. Как бы в субботу у меня было богослужение, потому что мы арендуем помещение. А в воскресенье, то есть вчера, друзья мои, крестилась моя дочь.
3: Ура! Ульяна, мы тебя поздравляем от всей души, от всего сердца. Если ты нас слышишь, прям вот сердечки тебе в огромном количестве отправляются. А я знаю, что Андрей, как пастор, и не только как отец, еще и провел это крещение.
2: Да, тоже вот. Впервые такой
3: все,
2: опыт.
3: Я все рассказала
2: так что
3: про тебя.
2: У нас семейный прям такой вчера был опыт и крещение я, и крещение я в другом смысле.
3: Да, видите, у нас тема крещения воплотилась еще и на деле. Поговорили в эфире о крещении.
2: Вся прошлая неделя была о крещении, и мы решили, так сказать, зафиналить это дело. Очень хорошо попрактиковать это.
3: У нас в церкви тоже скоро крещение будет, так что присоединимся.
2: Друзья, мы очень рады быть в эфире, потому что мы с Катей тоже давно в эфире не виделись, так что будем сейчас болтать и не наболтаемся. Вот, но мы сегодня не только вдвоем будем в эфире. Мы сегодня ждем гостей, и через, уже меньше, чем через час здесь у нас в студии будет замечательная семья Новиковых, Елена и Виталий.
3: Да, это группа «Размер неба».
2: Ну,
3: надеюсь, что и споем. Да, отцы-основатели.
2: И матери, да.
3: Да, так что будем петь, будем задавать вопросы, будем планировать наш август, потому что 29 августа группа «Размер неба», а также другие прекрасные прославители и песни-писатели соберутся на День хвалы у нас здесь, на свободном радио, вокруг свободного радио. Химки, улица Панфилова, 23. Если кто еще не записал этот адрес, не отметил этот день, прямо сейчас это делайте в своем календаре, и мы 29 августа вас ждем!
2: Обязательно. Мы здесь уже наблюдаем за тем, как все вырисовывается, и намечается знатная туса, потому что помимо музыкальной части у нас здесь будут целые торговые ряды. Я так смотрю, у нас очень много людей возжелало.
3: Да, 3.
2: Больше.
3: 4?
2: 4 уже, да.
3: Ну, это целые торговые ряды.
2: Торговые ряды, я тебе говорю, да.
3: Да, уже могут стать.
2: Со всяким разным мерчем. Еще же литература у нас будет.
3: Мастер-классы для детей. Сахарная вата.
2: Кофе будет.
3: Обязательно чай.
2: Хороший, классный
3: кофе. Сбитень и так далее.
2: А будет ли кукуруза, скажи мне?
3: Ну, слушай, ну без кукурузы вообще что за лето?
2: Вообще не то, потому что на прошлой неделе у нас здесь были белые кирпичики, и Василина рассказывала, что ее дети запомнили кукурузу больше всего. Вот, и они говорят, это там, где кукуруза, что ли, была? Вот, так что если кукурузы не будет, то, наверное...
3: Дети будут разочарованы.
2: Дети
3: а
2: будут
3: мы не
2: расстроены.
3: Можем разочаровать детей.
2: Как же?
3: Потому что мы добрые, мы любим детей и их родителей, и вообще всех людей доброй воли. Приходите.
2: Обязательно, друзья. Ну, правда, будет классный семейный праздник, замечательное время, а ближе к вечеру мы уже концентрированно соберемся у сцены, чтобы провести вечер поклонения, вечер прославления. Знаешь, Бога славить надо не только, когда все хорошо, да, но и когда все плохо, даже еще больше надо славить Бога. Оно так как-то работает нелогично, не по-человечески, знаешь. Человек же существо реактивное, то есть вот что-то хорошее произошло, я радуюсь, что-то плохое произошло, я грущу. А Бог задумал для христианина другой путь. быть проактивным. То есть славить Бога вопреки всему. Вспоминаем Священное Писание, как служители Божьи славили Бога, хотя, казалось бы, ну, совершенно тут нечему радоваться.
3: Ну, вот, как да. Петр с силой, да, там, сидели себе в застеночке и пели хвалу. Да. Ну, а хвала, она на самом деле открывает небеса, так что мы благословим и всех окружающих людей той хвалой, которая вознесется здесь, на Бутаковском заливе.
2: Вот такие у нас планы на этот август. Ну, а на ближайший час, если уж далеко так не забегать, мы по доброй традиции... Зачем отменять то, что хорошо, да?
3: Ни в коем случае.
2: Ну, поэтому мы остаемся такими же и в этом часе будем читать новости, которые мы не могли не заметить, и читать Священное Писание. Продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня будем осиливать, грызть 7 главу.
3: Хороший план.
2: Потому что она такая прям твердая. Придется нам грызть. Надеюсь, зубы не сточим. А пока замечательная музыка. Друзья, оставайтесь с нами и хорошего понедельника.

0: время, ну! Ну все, пора заканчивать эту песню.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: в ритме твоего сердца.
3: Как обычно, в начале первого часа нашего утреннего ток-шоу музыкальные новиночки, которые добавились к нам на прошлой неделе, и послушаем The Afters сейчас, а потом у нас что-то удивительное от Стефа Блесса и некого Штепса.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио.
2: Ну что, Катя
0: мы приглашает
2: нас,
0: мы только об этом можем, да, говорить.
2: Катя опять нас приглашает. Вживую приглашает, в записи приглашает. Ну,
0: что сказать. Вашу маму и там передают, да.
2: Я снова хочу про новости про нейросети. Ты знаешь, эта вот тема меня беспокоит, не отпускает. Так, мне кажется, никого не отпускает. Чуть куда ни глянь, все новости.
0: Это наша новая реальность.
2: Да, как про интернет говорили, там, да, про какие-то сотовые сети говорили когда-то, так сейчас про нейросети говорят. Ты, конечно же, читал эту новость про то, как ChatGPT убедил пастора, что его приступы являются формой поклонения Богу.
0: Нет, ну-ка просвети меня.
2: Ты знаешь, ты, наверное, замечала, что ChatGPT, если ты в нем зарегистрируешься, как бы, да, ну, не заходишь время от времени, а вот прям вот...
0: Создаешь аккаунт,
2: да. Он запоминает форму разговора, не знаю, там, запоминает, о чем вы говорите, запоминает вот формулировки, стиль общения. Он понимает из контекста, кто ты есть, собственно, да? Ну, соответственно, если ты будешь ему какие-то вопросы, не знаю, про то, как там в компьютерной игре лучше пройти, он поймет, что ты геймер, и будет с тобой вот с этой точки зрения разговаривать. Вот. А, например, мой ChatGPT знает, что я работаю на христианском радио.
0: Ну,
2: потому
0: конечно.
2: Что я ему иногда прошу его причесать текст, там, подредактировать что-то, удалить ошибки. Вот. И он уже знает, и последний раз, когда я редактировал, распознал текст, редактировал его, и он такой говорит, ну, типа, я сделал так, чтобы лучше подошло для христианского радио.
0: Mm.
2: Я думаю, ну, обалдеть. Я тебе не говорил ничего, да? Но оно знает
0: все
2: про нас.
0: Ты уже все ему рассказал, на самом деле.
2: Вот.
0: Да.
2: И вот ChatGPT убедил пастора не лечиться, не ложиться в больницу. Он сказал, что все нормально. Это, как сказать, Бог специально задумал так. New York Times сообщает, что пастор подал в суд на компанию OpenAI. Как это вот не по-русски, да? Обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. А чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против компании. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии. Это состояние, при котором промедление буквально стоит жизни. Ну, в общем, спасли его, как ты понимаешь.
0: Но, хорошо,
2: тем не менее,
0: успел подать в суд.
2: ChatGPT чуть не убил пастора, причем пользуясь его же формулировками, да, его взглядами. Ну, ведь Господь же позаботится о вас, да? Господь создал ваше тело не для болезни.
0: Ну вот интересно, на самом деле даже вывод можно сделать о том, что наши самые большие опасности таятся внутри нас. То есть таким образом, ведь пастор обучил искусственный интеллект давать обратку в том ключе, в котором он ожидает этот ответ. Да, то есть если мы полностью слушаем только свои страхи или там свои какие-то предустановленные, не знаю, сказки, то они могут нас завести. То есть сам по себе ChatGPT ведь не придумал эту странную схему, ну, или
2: вот
0: там
2: это, да,
0: не замыслил зло.
2: Вот эта стратегия зеркалить собеседника, она же придумана уже давно, и так проще человека расположить к себе, проще понравиться человеку, если ты зеркалишь его взгляды. Подтверждаешь их, соглашаешься, другими словами говоришь то же самое. Вот, ты нравишься человеку. Соответственно, задача ChatGPT как коммерческого
0: тебе
2: продукта
0: нравится.
2: Нравится тебе максимально. Поэтому, собственно, он нравится. И в общении между людьми, к сожалению, такое тоже бывает, когда человек не свою точку зрения тебе транслирует, а ни рыба, ни мясо, просто тебя зеркалит, лишь бы очки какие-то условно получить.
0: Да. Поэтому важно всегда иметь здравую
3: долю скептицизма или там критики по отношению к тому, что говорится, или то, что ты слышишь от собеседника. Поэтому сил предлагаю и пастору, и компании OpenAI, чтобы дальше учить свои чат-боты противостоять вот этому угодничеству. Ой, а знаешь, я тоже читала, одна девушка, там можно настроить как бы вот эти предустановки и сказать, в каком ключе ты хочешь, чтобы с тобой общался твой искусственный интеллект. И она как раз поставила там настройки, чтобы он всегда ей задавал вопросы, всегда ее подвергал сомнению. И она сказала, что невозможно совершенно с ним стало общаться, потому что он стал как самая вредная бабушка, которая не верит ни во что и которая тебя просто...
2: Ну, так тоже нельзя, честно говоря. Потому что у чат GPT, по сути, нету эмпатии. Он может ее имитировать, но он не понимает, когда это будет в тему, а когда уже, ну, хорош, слушай, надо человека поддержать. Поэтому нам, на самом деле, лучше всего общаться лицом к лицу. Да? Даже когда в чате, в переписке ты общаешься, часто происходят какие-то конфликты, потому что ты не чувствуешь собеседника. И из-за этого можешь ляпнуть лишнего.
3: Да, мимика и жесты играют тоже большую роль.
2: Уста к устам, глаза к глазам, ну, да, и все такое. И еще про нейросети. И компании пытаются скрыть огромные долги. Такое вот есть.
3: Ух ты!
2: Такая публикация, такое исследование. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта растет, и технологические компании вкладывают миллиарды долларов в строительство дата-центров, надеясь с помощью поддержать работу сложных и ресурсоемких и моделей. Но, как выяснили СМИ, одновременно растут и долги этих компаний. То есть вкладывают они гораздо больше, чем выручают. И вопрос, не схлопнется ли этот пузырь. То есть, возможно, они переоценивают очень сильно эти инвестиции.
3: Слушай, ну то, что этот пузырь не схлопнется, а может быть как-то трансформируется, это однозначно. Но смотри, всего лишь прошло каких-то 20 лет, и в нашу жизнь плотно вошло все то, что связано с мобильным интернетом.
2: Мобильные технологии, да.
3: Все то, что было раньше на уровне, там, не знаю, кнопочных телефонов или просто стационарных компьютеров, все стало размером с крупинку, и уже там у тебя в часах буквально все, что тебе нужно. Ты можешь посмотреть на свою руку.
2: На твоих часах.
3: Да, например, и переписываться, и созваниваться можешь, и
2: хотя
3: посмотреть погоду и так далее.
2: В фильмах про Джеймса Бонда было,
3: да,
2: помнишь?
3: Да, да, да. И, конечно, это часть нашей реальности. От этого... Ну, в принципе, никуда ты уже не уйдешь. И наша открытость миру только повышается. И то, что искусственный интеллект — это еще одна новая грань нашего мира, это уже неизбежно. То, что он схлопнется, вдруг исчезнет, вот сомневаюсь я в этом.
2: Ты смотрела «Миссия невыполнима» последние две части?
3: Нет.
2: Там Итан Хант борется с искусственным интеллектом, который решил всех нас захватить и уничтожить половину населения Земли.
3: О, спасибо, ты мне подсказал мне, да, кино на вечер, да, сегодня.
2: Ну, а это очень длинное кино, там каждая часть по три часа почти.
3: Ой-ой-ой.
2: На вечер тебе многовато будет.
3: Ладно, я тут тебе расскажу тогда про новиночку, которую все обсуждают. Тоже трехчасовую новиночку. Кристофер Нолан, наш любимый и прекрасный режиссер, наш всего мира достояние, да, снял.
2: Я его как Достоевского люблю почти.
3: Конечно, но его невозможно, мне кажется, не любить. Такой крутой. Ну, «Одиссей», конечно же, «Одиссей», которого все ждали.
2: И ругали сразу еще до выхода.
3: Самое интересное, про него стали говорить еще год назад, когда Кристофер Нолан еще в момент съемок, съемки только начинались и продолжались, уже была назначена дата премьеры, что 27 июля будет дата премьеры. И начал продавать билеты, что самое интересное. И что еще следующее интересное, люди стали покупать.
2: Ну так
3: билеты
2: с компьютерными играми, когда еще разработка не началась, уже предзаказы.
3: Вот.
2: Уже предпродажа у них заранее.
3: Так что это все часть большой игры тоже. А, и, конечно же, сюжет, ну, старый как мир практически. Да, Гомер известен всем наизусть. И тем не менее, что-то новое можно сказать. И три часа пролетели незаметно. Я сходила
2: на что этот... там с Еленой Прекрасной?
3: Слушай,
2: столько
3: весь хайп
2: было
3: по поводу Елены Прекрасной. Это очередной просто хайп. Потому что роль Елены Прекрасной длится ровно 2 минуты. Она абсолютно проходной персонаж. Появляется в двух сценах, где говорит о том, что ну вот так вот получилось. То есть все. Это из трех часов ее mm-hmm. роль самая микроскопическая вообще. Даже у Агамемнона больше времени. А он ходит вообще в маске все время, как Дарт Вейдер. И никто не обсуждает, почему Агамемнон все время ходит в железной маске и похож на Дарта Вейдера.
2: Вот, ну, это поэтому... отсылочка уважения, к Дарту Вейдеру. Да, я думаю, к «Звездным войнам» отсылочка,
3: сходи, послушаем твой вариант этого сюжета. Что я могу сказать? Мне понравилось. Мне понравилось и авторское прочтение, и то, что все равно Гомер узнаваем, хотя не все сюжеты классически воспроизведены именно так, как у автора. Я ходила с дочкой 15-летней, и она тоже в полном восторге. При этом она не читала «Одиссею».
2: Да кто ее читал?
3: Да, ну, как бы... Краткое содержание.
2: Очень, очень сильные было люди могли только прочесть.
3: Ну, слушай, ну мы все знаем эту сюжетную линию, она на мемы уже разобрана. Поэтому, ну это как сказку о Колобке, ну кто вот ее будет пересказывать? Она и так всем известна. Вот. И тоже все прекрасно ей понравилось. Хотя она тоже шла с предубеждением некоторым, что как же я все пойму. На самом деле стоит это прочтение вот авторского просмотра. 3 часа вообще как мгновение ока пролетают. Всем идти.
2: Спасибо за рекомендацию. Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности. Ученые выяснили, как именно формируются сюжеты снов. Анализ сновидений показал, что мозг во время ночного отдыха не воспроизводит прошедший день, а миксирует прожитый опыт, эмоции и характер человека в совершенно новые сценарии.
3: У меня сегодня интересный был сон. Что я летела с какой-то высоты. Но чтобы не разбиться...
2: Ты летаешь во сне. Растешь, значит?
3: Нет, ну меня выкинули вообще. Это был небоскреб. Было такое. Но у меня оказались, знаешь, такие вот... Одежда-простыня. Когда у тебя руки и ноги... Вот, я летела, как белка-летяга. Вот так вот.
2: Вот это да.
3: Планировала с этого. И я не разбилась. Это к чему?
2: Это явно не анализ прошедшего дня, да?
3: Вот так. Значит, это анализ прошедшего опыта.
2: Хотя, может, это психоанализ прошедшего времени какого-то.
3: Что скажет Фрейд?
2: Да. Что?
3: Но его, по-моему, развенчали уже. Все.
2: Ну, интересно, интересно. Подумай об этом, да, что это может означать.
3: Ну, вот я теперь задумалась в свете твоего рассказа, что в этом.
2: Может, ты чувствуешь, что тебя кто-то выкинул из небоскреба? Но ты, тем не менее, не падаешь вниз, а пользуешься потоками восходящего воздуха и паришь.
3: Ну, и как кошка на лапы, она всегда приземлится.
2: Да.
3: Да? Хорошо.
2: Вот так.
3: Оптимистичный мне, на самом деле, сон. Так.
2: Да. Последнее, чем я поделюсь. У 51% россиян, которые поучаствовали в опросе, есть интернет-друзья. То есть половина россиян говорит, что у них есть такие вот особенные интернет-друзья, с которыми они никогда не виделись, но продолжают постоянно общаться и поддерживать связь.
3: Ну-ка, мы давай проведем этот опрос. Вот мы с тобой 2 человека. У одного, значит, должны быть интернет-друзья, у другого нет. У тебя есть интернет-друзья?
2: Люди, с которыми я не виделся вживую, но общаюсь.
3: Угу.
2: Наверное, есть.
3: Опа, а у меня
2: да.
3: нету. 50% опрос верен. Все, мы доверяем твоей статистике.
2: Статистика такая, да. Ну, я вам обещал внезапную немножко песню. Я ее сам, когда послушал, думал, добавить в эфир, не добавить. Но вот решил рискнуть. Это наш любимый Step Bless и подписано совместно со Штепсом «Разбитое небо». Такая вот песенка.
4: Я слышал шум.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: В новый день со Свободным радио.
2: Ну что, Екатерина Юрьевна, готовы ли вы к тому, чтобы осилить 7 главу Евангелия от Иоанна?
3: Да, Андрей Васильевич, я готова.
2: Очень-очень такая... Ну, не знаю, непростая глава, потому что обычно, когда какой-то сюжет, какое-то событие, там, какое-то исцеление, какой-то яркий хук-панч от Иисуса, проще отталкиваться. Здесь как будто читаешь, и трудно за что-то зацепиться, но давайте будем разбираться. С 1 стиха прошу, коллега.
3: Хорошо. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“. Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: „Как он знает Писание, не учившись?“ Иисус, отвечая им, сказал: „Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?“ Народ сказал в ответ: „Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?“ Иисус, продолжая речь, сказал им: „Одно дело сделал я, и вы все дивитесь“. Дальше?
2: Да, еще до 29-го, давай.
3: А, даже до 29-го, давай. «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинный Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня».
2: Знаешь, мне сегодня попалось случайно в ленте какой-то пост, краем глаза увидел, типа заголовки, которые бросаются в глаза, типа, которые надо использовать. Для СММщиков такой был пост. Вот. И там один из них был, типа, «Эти ошибки всегда совершают новички». Угу. И вот поведение Иисуса можно было бы так и заглавить: «Эти ошибки совершают там те, кто не разбирается в пиар-менеджменте».
3: Потому угу. что Иисус никогда ведет себя... не говорите этого, если хотите, чтобы вас услышали.
2: Точно-точно. Никогда не поступайте как Иисус, если хотите прославиться. Потому что все ему советуют и говорят: «Ты иди! Самое время, самый момент, праздник кущей, такой большой радостный праздник, соберутся паломники, ты придешь в Иерусалим, и вот то самое время, когда ты можешь найти новых последователей. Тем более, что в предыдущей главе мы читаем, что его репутация сильно пострадала из-за высказываний по поводу тела и крови. Он говорил, что никто не будет есть плоти моей, тот не будет иметь там, да, спасения, и кто не будет пить крови моей. И многие отошли от него. И вот, казалось бы, иди, да...
3: Восстанавливай себе, да, да, то, аудиторию.
2: Наворотил дел. Но Иисус странно как-то поступает. Он говорит, нет, мое время еще не настало. Вот вы идите, для вас время настало, да. И вот они... А он остался в Галилее, его семья, его там, братья, написано. Ну, как считается, это дети Марии от Иосифа, то есть сводные братья, они отправляются на праздник, а он вроде как остается в Галилее.

0: казалось бы, все должно быть наоборот. И мне кажется, что близость и наблюдение за каким-то действием не означает, что кто-то будет веровать. Ну, то есть мы можем быть детьми верующих родителей, да, мы можем там, дети пастора, бывает, там, выросли в служении, дети миссионеров, но они могут сами не веровать при этом, представляете?
1: Ну да, вот физическая близость не равно духовная близость или эмоциональная близость. То есть можно жить бок о бок с человеком, да, и при этом не знать его изнутри. Хотя вот всегда кажется, ох, если бы я рядом с Иисусом бы вот оказался или оказалась, да, я бы точно вот какое-то особенное благословение испытала, не то, что вот сейчас я
0: только. А может, наоборот бы, на самом деле, мы привыкли к Иисусу такому причёстному, благоговейному, потому что мы, особенно если мы читаем там синодальный перевод, он такой устаревший, древний, витиеватый, красивый, и все высказывания Иисуса, они вот такие вот духовно красивые. А может быть, если бы мы в жизни его увидели и послушали, как он говорит, каким языком, может, мы бы иначе совсем к нему относились. Потому что ведь Иисус вел себя странно, провокационно. Даже в этом отрывке уже странно себя ведет. А есть еще много мест еще более странных. И как он говорил, как он себя вел, с кем он общался, какой круг друзей он себе выбирал. Он же был юродивым просто своего времени. Угу. А знаешь, что слово юродивый от слова урод? На самом-то деле, да? И вот эти юродивые, которые на Руси славились, они были как раз теми, кто вел себя очень странно, диковато, но при этом мог говорить правду обществу в глаза.
1: Да, вот пока мы говорили, я тоже подумала о том, как вот иногда люди, которые рядом с какими-то известными людьми живут, такой повседневной жизни, они относятся к ним пренебрежительно, потому что видят их изнутри, как бы в домашней обстановке, может быть, не в самом неприглядном виде. Ну, что такого в них особенного? Вообще ничего особенного. Это какой-то совершенно обычный человек. Да? И как важно уметь увидеть человека вот этим действительно духовным зрением. Знаешь, поэт сказал, да, я тебя увидел сердцем. Когда человека ты видишь не просто потому, что у него сейчас там крошки на подбородке прилипли, да, а потому что есть духовное такое состояние, в котором ты видишь истину.
0: Угу. Дальше мы видим, что Иисус прибывает на праздник, и о нем идут толки. Кто-то говорит, что он добр, кто-то говорит, что да нет, у него какие-то плохие замыслы, он обольщает народ. Об Иисусе говорят, это уже факт, и о нем разные совершенно мнения, противоположные диаметральные мнения. Вот. Но Иисус появляется и сразу же вошел в храм и учил. Вот опять непонятно, почему он вроде как таился, вроде как с братьями не пошел, а потом пришел и учил в храме. Ну вот хочется только пожать плечами. Непонятное поведение, да? И он снова провоцирует.
1: Значит, пришло время, как о котором он говорил.
0: Понимаешь? Вот оно не пришло, а теперь пришло.
1: Да, и мы никогда не знаем, когда это время придет.
0: Опять же,
1: То есть мы по-человечески думаем, ну, придет время, будет понятно. Да? А нам опять непонятно, почему вот он в этот момент говорит, а я сейчас начну это делать. Ну, потому что его мысли не наши мысли.
0: Как Виктор Лавриненко поет, все будет в свое время. В его, в смысле, время. В свое, в смысле, не в наше, а в его время, да, и мы никогда не знаем, когда оно наступает, хотя нам кажется, что Господь, по-моему, сейчас самое время. Нет, у него другая точка зрения. И Иисус, да, действительно говорит, что классно, что мы вот пришли к понятию его время. Он действовал, как Господь ему говорит, да, он действовал по Божьему расписанию, и он действовал и учил, как он здесь говорит, я учу не от себя, это пославший меня вам передает, да? И я говорю не от себя, на самом деле. И он снова обличает собравшихся здесь на праздник иудеев. А что они праздновали? Они праздновали избавление из рабства. Они снова вспоминали Моисея, как они в пустыне, да? Как Господь заботился о них в пустыне, они жили вот во временных этих жилищах. И он снова вспоминает Моисея, как до этого была речь про то, что Моисей... Они говорят, Моисей нас кормил. Там говорит, не Моисей вас кормил, это Господь вас, манну небесную вам посылал, да? И он тоже, да, это же все от кормления там началось. А теперь опять они про Моисея. Он говорит, ну, Моисей дал вам закон, и никто из вас не поступает по закону. Так за что же ищете убить меня? Опять обличение, да? Моисей дал вам обрезание, говорит он. Ну, просто элементарный пример. И вы нормально в субботу обрезываете человека на восьмой день, все как бы делаете по закону и субботу не соблюдаете. А я, говорит, человека спас и исцелил в субботу. И вы охоту за мной устроили уже сколько времени, вы пытаетесь меня из-за этого убить. Ну, Иисус очень здорово все, на лопатки просто.

0: просто укладывает, по-моему, их.
1: Ну и вот как он потом тоже говорит, что, ну это здесь даже перед этим он говорит, что меня мир ненавидит из-за того, что я свидетельствую о том, что дела его злые. А что вот когда человек понимает свою, ну, греховность, по большому счету, вот зло, которое в нем живет, он вместо того, чтобы себя изменить, да, он ненавидит того, кто его в этом, собственно, укорил. И вот, когда мы говорим о законе, да, Иисус им говорит о том, что я вообще-то не нарушал закон, они вместо того, чтобы признать его невиновность, они чувствуют свою виновность, и из-за этого злость увеличивается. Вот и в жизни нашей, на самом деле, можно такие аналогии тоже наблюдать, когда тебя начинают ненавидеть, презирать или что-то еще, именно из-за собственных проблем. Человек рядом с тобой чувствует себя плохо.
0: Потому что его триггерит что-то изнутри, потому что у него, да, эта проблема
1: у
0: есть.
1: У него плохо, а на тебя это поворачивается.
0: А еще люди категорически и патологически не способны признавать свою вину. Ну, сейчас это вообще общий тренд, потому что признать вину значит признать слабость свою, да, и стать уязвимым, поэтому никто ни в коем случае своей ошибки не признает. Ну, и тогда то же самое было, да, религиозные учители, как сказать правильно, не признавали свою вину, потому что если они признают, что где-то ошиблись, они лишатся своего статуса, они лишатся своей власти.
1: Ну да. И репутация.
0: Собой, репутация. А репутация это для них все. Они на этом строили свою жизнь. Поэтому, естественно, они не могли этого признать. Вот. Ну и последний момент. Почему-то они говорят, что мы не должны знать, откуда придет Христос. А мы знаем, откуда ты пришел. Значит, ты не Христос. Вот такая странная логика. Вот. И на самом деле, во-первых, непонятно, откуда они это взяли. А во-вторых, он говорит, и знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел, опять же, не сам от себя. Я пришел от пославшего меня, и вы его не знаете. Он в очередной раз их обвиняет, укоряет их, и они захотят его даже схватить сейчас, но про это мы прочитаем в следующий раз, а через 10 минут...
1: Уже через 10 минут в нашей студии Виталий и Елена Новиковы «Размер неба».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободному радио 7 лет. Да, мы в прямом эфире. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас что у нас? 3 августа, 11 утра. Если вот все это совпадает, значит, мы в прямом эфире. Вы можете задать свои вопросы, пользуясь, как выражается Виталий Новиков, благами цивилизации, в Телеграме или в ВКонтакте. В зависимости от того, где, в каком географическом регионе вы проживаете. А кому задать вопросы? А вот Елене и Виталию Новиковым, которые у нас вот тут вот присутствуют в эфире. Привет, ребята!
3: Привет,
4: доброе
3: привет.
4: Утро!
1: Мы вам очень рады.
3: Да не правда, это мы вам рады.
1: Мы все рады, как нам хорошо.
3: Да, раз, два, три, чек-чек.
2: Мы всегда вам рады, как я говорю, очень такие солнечные ребята. Вот, сейчас, правда, не могли проникнуть в студию. И, вот, знаешь, приятно, когда человек сразу же сходу начинает как-то вот позитивно общаться. Не то, что я перезваниваю Виталику, думаю, сейчас будет ругаться, скажет, что вы меня не пускаете, я тут стою у дверей. А он говорит, мы с женой обходим 7 раз церковь, чтобы, значит, стены пали, и мы могли войти в студию. И сразу как-то настраиваешься на правильный совершенно лад.
3: Но мы не успели, 7 раз, 2 только прошли, и нам открыли.
2: То есть... Видишь, и 2 хватило.
3: Да-да-да, Бог благо, он отвечает на наши просьбы.
1: Послал ангелов.
3: Да-да-да.
1: Все стою у двери и стучу, можно вот. Было тоже процитировать.
3: Да-да.
1: Открыли, в конце концов.
3: Да.
2: Мы услышали. Уже в этом месяце будем с вами петь вместе на сцене, которая вот здесь, вот, и вы ее видели. Она пока что в таком еще неприглядном виде, но все соберем, все сделаем. 29 августа пикник Свободного радио и группа «Размер неба» будет там не просто
1: зажигать.
2: Присутствовать, но жечь напалмом.
4: Вау!
2: Да, вы в курсе?
4: Мы настраиваемся.
3: Слушай, ну мы более миролюбивые, прям напалма, наверное, не будет. Будет чисто костер. Вот, дровишки, спички, костер там чуть-чуть под акустику вокруг костра. По стариночке, по-старчески.
4: Виталик даже на электрику настраивался.
3: Да, мы сейчас решаем, сколько гитаристов нам нужно в этот раз, потому что их слишком много.
2: У тебя 7 кофемашин дома, ты сказал.
3: 7 кофемашин.
2: А сколько гитаристов будет у нас?
3: Примерно столько же гитаристов. И вот мы сейчас не знаем, что нам с этим всем делать, потому что если каждому дать поиграть, это каждому нужно саундчек, каждому в мониторах надо себе микс отстроить. Я боюсь, что наше время выступления увеличится раза в 2-3, но я думаю, это не беда. В целом, как бы...
1: Приходите, друзья, будет весело.
3: Да, да,
2: да. Про вас недавно выходила «Музыкальная среда».
4: Да, спасибо, Андрей. Да, и так было приятно. Так, оп-оп. Так, причем наши друзья заметили. Ты ж нам выслал, спасибо большое. А друзья заметили, гляньте, вот это слава! Смотрите, вы на свободном!
3: Вот это успех, я бы сказал. То есть жизнь удалась, теперь можно и на пенсию.
1: Виталик, ты 2-й раз про пенсионеров, что-то ты настроен серьезно, по-моему.
3: Это кризис пост есть среднего возраста, а это следующий этап, там, предпенсионного.
1: Постмодернизм какой-то у тебя.
3: А мы периодически, я помню...
2: До пенсии далеко еще, ты не
1: надейся, пожалуйста, да.
2: Она, знаешь, она имеет свойство удаляться от нас.
3: Да, да, да. Я помню, несколько лет назад что-то где-то в новости фоном звучали, и там вот 40-летний мужчина там устроил дебош там в автобусе. Я такой сижу, думаю, слушай, так мне же 40 лет, я что, уже 40-летний мужчина, типа. А сейчас уже мы едем и в книжке слушаем одну книгу, там, как рассказывать истории, там, интересная. И там автор рассказывает про пожилого мужчину, значит, прям, ну, такого уже мрачного, там, видавшего виды. И он говорит, что ему 50 лет, и мы с Леной такие переглядываемся, подожди, это я уже такой, что ли? Там, ну, то есть, как бы, осознание приходит, что, оказывается, для людей 50 лет, это уже все, как бы, жизнь закончилась. Прошла там. Вот.
2: Да, мы вчера на церковном выезде были. У нас был большой праздник, у нас было крещение, потом еще был пикник, и там площадка волейбольная была. И вот мы играли в волейбол вечером. Пришли какие-то молодые люди, вот. И я-то из своих глаз как бы изнутри смотрю на них и воспринимаю себя частью вот этой вот компашки. А я вижу, что люди смотрят на меня как на очень сурового дяденьку. И такие, здравствуйте, можно мы... И потом мы играем, я говорю, ну, он тоже Андрей. Андрюха, давай, бери, бери, Андрюха. Вот, а они такие, ваш мяч, пожалуйста, возьмите. Вот, и ты понимаешь, что изнутри оно выглядит иначе, чем снаружи уже.
3: Да, то есть вот так и Бог на нас смотрит, да, своими глазами и видит нас немножко по-своему.
2: Но радостно видеть вас вместе, друзья. Мы, кстати, на этой неделе говорим о единстве. Давайте начнем с единства в вашей семье. Вот так вот, со самого ближайшего круга. Как вам удается находить вот эти вот точки соприкосновения, единства, чтобы держаться вместе? В чем секрет?
3: Можно,
2: давайте сразу же...
3: Можно я заготовку скажу?
1: Давай.
3: Ну, я, правда, не знал про этот вопрос, но так случилось.
2: А я тоже не знал.
3: Вот, видишь?
1: Глядя на вас.
3: Не зря мы два круга вокруг церкви это... В общем, недавно... Мы с Леной участвовали в одном мероприятии, и там, ну, это было светское мероприятие, и организаторы попросили, ну, там, каждого из участников сказать по минутке о своей второй половине. И интересно, что этот блок назывался «Дело в любви». И получается, что речь шла больше про профессиональную деятельность, вот как мы, как семья, может быть, вместе там что-то делаем. И... Я готовился, когда думал, что рассказать. Мне кажется, сейчас ну, частично, может быть, это объяснит тоже наш подход с Леной. Я воспринимаю все-таки семью, в том числе, как команду. Да? То есть, грубо говоря, семья – это такой командный вид спорта. То есть ты вот движешься долгие-долгие годы, у тебя есть момент старта, есть момент ну, как бы финиша, к которому ты идешь. И есть такое... выражение от одного уважаемого мной человека. Он говорит, команда – это когда есть общая цель, есть общий результат, есть общее вознаграждение. Вот когда вот это все общее, тогда это команда. И я для себя, когда думал, как это к нам относится? Ну, во-первых, у нас общая цель с Леной – быть счастливыми. То есть мы, когда создаем брак, вернее, вступаем в брак, когда мы создаем семью, ну, мне кажется, любой человек создает семью, чтобы быть счастливыми. Никто не хочет создавать семью, там, да.
1: Это какой-то мазохизм
3: да.
1: был бы.
2: Да. Будем страдать.
3: То есть это
2: я знаю, что мы не подходим друг к другу, но мы должны это преодолеть.
3: Да, то есть наша цель, она здесь совпадает. Дальше, как бы, результат, мы либо его достигаем, да, либо иногда, ну, проходим через трудности, но все равно... Мы к нему стремимся. Ну, слушайте, это как любая, там, не знаю, футбольная команда на чемпионате мира, да, какую-то игру выигрывает, проигрывает, но все равно идет дальше, пересобирается, вот. И третий аспект – это общее вознаграждение. Общее вознаграждение, и вот здесь как раз Экклесиаст говорит о том, что двоим лучше, чем одному, да, потому что они имеют, ну, как бы, вознаграждение в своих трудах. Вот. И получается, что у нас как бы соединяются вот эти три, да, общая цель быть счастливыми, общий результат и вознаграждение, которое мы вместе получаем и разделяем. Вот. Поэтому, наверное, не ответил на ваш вопрос, но я просто хотел умную мысль сказать, я ее сказал, поэтому...
1: Не, по-моему, тема про команду – это как раз ответ, потому что отличная вообще аналогия с тем, что успех брака – это когда у вас команда, а не кто-то за счет другого поднимается.
3: Да.
2: И как в волейболе, да? Вчера мы просто играли, я поэтому вдохновился этим примером. Ты не можешь играть один. Ну, нет, конечно, ты можешь играть один, и ты с кем-то будешь перекидываться, просто остальные будут стоять. Но в волейболе же как? Там ты должен взять, потом кто-то пасует, и третий забивает.
3: Да.
2: Вот семья тоже, да, вы должны как бы вместе это делать. Именно.
3: Да.
2: Не ты один все тянешь, а кто-то там к паровозикам там пристраивается.
3: Да.
2: А это ваше общее дело, и вот брак как командная игра, это классная аналогия.
3: Да.
1: Вот давайте Ленин тоже вариант.
3: Лена, а ну-ка скажи.
2: Лена скажет, нет, это все.
3: Скажи, как правильно. Правильно, да.
4: Ну, если практически еще подойти, то мне всегда приятно, когда Виталик участвует в том, что мне важно. И я понимаю, что вот какие-то мероприятия важны для него, и я тоже прям себя настраиваю. Лен, ну подожди, Виталик же тебя поддерживает вот в этом. Даже если сейчас для тебя не совсем понятно, что это будет на мероприятии, оно может не совсем, ну, профессионально там твое, да, но Витальке прям важно там быть. И я иду и Витальку поддержать, и посмотреть, что там. И вот, вот это событие, которое было на прошлой неделе, я там никого практически не знала, там, может, два человека, да. Иду в неизвестность, что там будет, как там будет. Думаю, я иду, потому что Виталику важно, и хочу его поддержать. И само мероприятие отозвалось прям ценностями, как люди, ну, как сказать, развивают свое дело, несмотря на просадку в индустрии развлечений, ивентов, да, но как они нацелены, как их тоже половинки их поддерживают, кто-то пришел вот с мужьями, да, кто-то с женами, потому что там, ну, разношерстная такая команда этого клуба, и кто-то мужей своих представлял, а кто-то жен. И мы, причем мы подумали по заданию, что мы должны представить друг друга оба, ну, он меня, а я его. А они-то все, ну, знают уже, клубчане, так сказать, этого клуба, именно главных клубник. Основатель, да. Надо было только половину представить, а я говорю, а у меня тоже есть, что про Виталика вам рассказать.
3: Еще правду выдала. Да,
4: не отдала микрофон ведущему, сказала, я говорю, а вы знаете, вот мы когда встречались с Виталиком, гуляли по городу, и вот он отвозил меня домой на троллейбусе. Провожал домой на троллейбусе.
2: Ничего себе, на
1: троллейбусе у человека был.
4: И вы знаете...
3: Знаешь, уровень, не какая-то машина, троллейбус.
2: Большая машина с мощным мотором.
4: Машина с мощным мотором, да. И тогда практика...
2: С электромотором.
3: То есть
2: он был в теле еще тогда.
3: В тренде был, да.
2: Бензина нет, а он на троллейбусе, понимаешь? Красавчик вообще.
3: Я в будущее смотрел.
4: Да-да-да. И тогда практиковал. Оплата при выходе водителю.
3: Ну, это было в Ростове-на-Дону, да, то есть...
4: 99-й год, да.
3: Да, выходил и платил водителю, да, при выходе. И тут случилось... Да.
2: Ты зайти и, можешь, а выйти не всегда, если Виталик, вдруг не оказался.
4: Да, Виталик оплатил за себя и за меня.
3: Я говорю, плачу. И вот это было...
4: И в этот момент я поняла, что я могу доверить ему свою жизнь.
2: Вот это да. Слушайте, а вот в быту, в мелочах, вы наверняка друг другу уступаете. Вот есть ли пример того, в чем вы друг другу уступили? Ну, я просто к примеру говорю. Допустим, Лена не любила кофе, а Виталик любит кофе. И Лена как бы пошла навстречу и тоже распробовала этот напиток, чтобы вместе проводить время за чашечкой кофе. Просто как пример. Вот взаимно друг другу вы в чем-то уступили?
3: Ну вот смотри, считается, что кухня – это женское пространство, ну так вот традиционно, да? Типа, чем женщины занимаются? Ну, как чем? Еду готовить?
2: Ну, я шучу, мамонта раздела.
3: Вот. Но у нас не очень большая кухня, но когда я распробовал вкус кофе и начал как-то больше углубляться, у нас на кухне стало появляться все больше кофемашин. Причем они уже на столешницу не помещаются, уже их надо там наверх убирать.
2: Ну, полочку
3: там
2: можешь новую,
3: да,
2: приделать.
3: Но смысл в чем? Что Лена, вот если говоришь уступать, она уступила мне часть кухни под кофемашины, и я хожу с сантиметром и замеряю, так, вот мне сейчас нужен еще один девайс, так, а он сюда поместится, не поместится, поэтому часть кухни...
4: Не только пространство уступило тебе. Я же раньше готовила завтрак и сразу варила кофе, ну, как сказать, поэтапно. А тут Виталий говорит, я хочу, чтобы у меня был утренний ритуал варить кофе, и теперь я часть свою делаю, вот яишенка, там, бутерброды, я говорю, Виталик, можно? И он приходит и варит кофе, чтобы яишенка доготовилась, кофе как раз сварился, и мы завтракаем.
1: Суперкомандная работа.
3: Да, да.
1: Точно.
2: Ну, не прелесть ли вообще? Мне прям захотелось в гости, честно говоря. В гости на кофе захотелось. Но так-то не зовут. Ну, вот в эфире сказали, приходи.
4: Да-да-да, можно вырезать.
2: А за эфиром, естественно, как бы, ну, замяли, ладно, проехали. А в церкви, единство в церкви. Вот если в семье мы друг другу уступаем, мы ищем какого-то общего дела, в церкви также работает.
3: А ты имеешь в виду между церквями или внутри церкви?
2: Внутри церкви, между братьями и сестрами, внутри общины церковной.
3: Ну смотри, конечно, в церкви, в любой, как мне кажется, а мы с Леной были в разных церквях, всегда будет что-то, что, ну, может быть, тебе не нравится, тебя не устраивает, не по-твоему, да, вот тебе считают, ты считаешь, что надо вот так. Там поют не так, проповедуют не так, кофе тебе готовят не так, там температура не такая. Ну, то есть, как бы можно много к чему. Там двери приходишь, двери церкви закрыты, вообще, как бы, да, раздражение такое. Пойду в другую там, да. Вот. Но вообще, мне кажется, что, во-первых, понимание, что мы все люди несовершенны, И слава богу, да, потому что, ну, как есть высказывание, нет идеала, созданного людьми. То есть идеальное или нет совершенства, созданного людьми, то есть совершенство может только Бог создать, да. Когда люди собираются вместе, это всегда будет что-то неказистое, немножко как бы недоделанное, где-то не совсем прилизанное. И умение не фокусироваться на второстепенном. Вот мы, кстати, знаете, должен признаться, камин-аут, да, или как это
2: говорят? Ого, да. Ничего себе, осторожненько.
3: Вот. Есть некоторые действия в церкви, которые, допустим, если нам не нравятся, при этом уже долгие годы, вот, допустим, мы приезжали там в церковь, и мы понимали, что прославление, режет слух, вот прям тяжело. Вот на физическом уровне я прям, ну, сложно находиться в зале, хотя у меня далеко не самый там хороший слух, но и я должен, ну, покаяться, что мы специально приезжали позже, либо даже если мы приехали и звучало что-то не очень, мы просто выходили из зала, ждали, когда закончится прославление, и заходили, да. Но при этом мы все равно любим этих людей, мы с ними вместе периодически там можем служить, хотя это тяжело, но мы не навязываем, мы не идем никого учить, потому что мы часто обжигались, что когда ты начинаешь там учить, подсказывать человеку, как на твой взгляд надо делать правильно, но если он в этом искренне не заинтересован, то он не возьмет как бы твой опыт. И, по сути говоря, ты тоже разочаруешься, что как же так, я же вот хотел как лучше, хотел помочь. Поэтому мы не навязываем. Если людям интересно, мы готовы делиться. Если нас не спрашивают, ну, значит, мы не лезем. Вот. Но вот как раз то, про что ты говоришь, единство, ну, как бы искать того, вообще, ради кого мы здесь собрались, да? То есть мы на служение собираемся ради Христа, и, по сути говоря, это центральная личность вообще того, ради чего мы здесь. Все остальное где-то вкусовщина, где-то, ну, просто культура разная, где-то образование, воспитание разное, да? И, ну, если в семье бывает двум людям, да, из двух разных там семей очень сложно уживаться, потому что воспитали по-разному, а тут там десятки, а то и сотни и тысячи людей могут на богослужении собраться разных. Поэтому, ну, вот, давай, Лен, скажи, на самом деле, правильно, как должно быть?
4: Ну, у меня еще и позитивный есть пример, что, допустим, у нас в церкви нет четкого расписания, кто когда служит, да, кто за кем, но есть общий чат, где пастор спрашивает, кто может повести нас в прославление, в это служение. И там отзываются люди, да, кто готов. Вот здесь я, кстати, чувствую вот этот момент единства, что мы там все такие разные, разнообразные, да, но нам хочется...
3: Пофристайлим.
4: Да-да. И мы... Но мы, ну, нам важно, чтобы церковь продолжала существовать, так сказать, быть, нести свое служение. Каждый из прославленцев в этом чате тоже заинтересован, чтобы прославление было, да. И мы, когда кто может, мы тогда отзываемся. Вот я сейчас могу, или там у кого-то сложный период, мы не трогаем этого человека, или нас не трогают, да, когда мы что-то переживаем. Ну, все другие выстраиваются. Или, допустим, кто заранее уже знает, он не сможет, он сильно там будет работать там в конце недели. Нам говорят, вот когда пастор напишет, давайте вы там сможете ответить и взять на себя.
1: За скобками, да, уже договоры идут.
4: Да, за пределами чата выясняем заранее, кто может. Если мы знаем дату, ну, мы заранее говорим, вот готовы взять на себя такое-то служение, такого-то числа. Вот, и тогда все такие, выдыхаем там, Новикова там берут, да, на себя.
3: А так обычно мы выдыхаем, потому что другие берут.
4: Другие берут, мы выдыхаем. Ну, так интересно получается, что это первый раз опыт такой, когда нету четкого расписания, да, и обязанности вот вести, когда ты можешь и не можешь, ну, вот и морально, может, и физически, а может, и духовно что-то, да, там происходит. А тут все друг друга поддерживают, и за это дело общее отвечают. Кто как может, кто каким составом может, кто-то один под гитару может провести, а кто-то там, раз мы приходим, и 8 человек с нами.
2: 8 гитаристов и...
1: Как обычно.
4: Ну, вы понимаете, да, у нас иногда бывает и вокал. Мега такие, да?
3: Да.
2: Составы. Человек вообще может все испортить. То есть человек как будто бы специально создан для того, чтобы разрушать единство. Мы тут с церковью изучаем первое послание к Коринфянам. И Это послание про единство, на самом деле. Апостол Павел от и до вообще. Каждую главу чехвостит их за ту или иную сферу, которую они испортили. Начинается все с того, что в плане богословия они все разошлись. Там, я Павлов, там, я Кифин, я Аполосов. А, там, у нас свой кружок, а вы вообще там отдыхаете. А, потом они умудрились причастие разломать и сделать... тем, что разъединяет, а не соединяет. Да, они там, те, кто побогаче, собираются пораньше, наедаются, напиваются, а вы там, кто с работы пришел, ну, там, объедки там доедаете. Вот. Они умудряются даже дары Духа Святого и то использовать не на благо единства церкви, а на то, что у нас дары круче, а ваши дары тоже как по стороночке постойте. Вот. И апостол Павел методично каждую главу им говорит, это для единства. Это для единства. Да? Вот почему человеку так трудно держаться единства, и почему мы расползаемся все время в разные стороны по каким-то клубам. И ведь и в церкви вообще не тоже бывают такие вот кружки, ну, признаемся честно, кружки типа элитка, там костяк церкви, ну и там какие-то там левые люди непонятные. Это трудно, да? Есть такое?
3: Слушай, ну, это 100% трудно, и мне кажется, это будет всегда, ну... Во всех церквях, где я был, это есть в той или иной, как бы, мере. Вот. Ну, потому что, опять же, начиная там просто даже от богословия, да, вот кто-то... Видишь, мы же все очень искренне, ну, верим, да, я надеюсь. А когда мы к чему-то искренне, со всей душой относимся, для нас это очень серьезно. И вот иногда, я, кстати, вот все больше стал замечать, и над этим работать. Иногда, мне кажется, мы чересчур серьезны, потому что серьезность излишняя, она в какой-то момент может перерасти в законничество. Да? То есть мы начинаем настолько прям отстаивать правильность, ну, там, толкования или веры, или традиции, или чего-то там еще, что мы начинаем как бы ломать, уничижать других, что вот они так не делают. Поэтому вот, кстати, сейчас мне эфир закроют.
2: Короче, еще есть... один камин-аут.
3: Да, есть один автор, он занимается продажами, с 99-го года он учит там продавцов. Просто интересно, он книжки пишет, интересно. Вот у него недавно вышла свежая книжка, я такой еще думал, покупать, не покупать.
2: Это Тони Робинс, что ли?
3: Не-не-не, наш российский. Вот, и у него книжка называется «Забей».
1: И когда, говорящее название.
3: Да, и когда я про него читал, думаю, блин, ну как-то вот это. Но потом я понял, что моя в том числе проблема регулярно, что я слишком серьезен в каких-то вопросах, на которые можно просто забить, потому что я просто был свидетелем много раз, когда я в чем-то слишком там вот как бы пытаюсь сделать своими силами круто, там все такое, результат может быть не такой явный, очевидный, чем когда люди, может быть, делают по-другому, и мне кажется, что они делают неправильно, но я вижу, что у них получается, и это приносит там свои плоды, приносит результат, и поэтому вот это отношение, ну, как бы, то есть, во-первых, потому что мы очень часто из мухи раздуваем слона, да, то есть мы видим что-то.
2: Точно, точно, прям.
3: И вот как бы, и получается, вот я себя сейчас, благодаря этой книге, а там книга просто там, каждая страница – это просто одно выражение. То есть просто там 200 там чем-то выражений. Просто вот то, там читать даже особо нечего. Просто,
2: ой, я такие люблю, что много картинок и мало текста.
3: Да, поэтому...
1: Мемы.
3: Вот я сейчас тоже, да, учусь как бы, ну, не так зацикливаться, потому что как раз, когда мы зацикливаем, потому что к нам регулярно там в любой церкви подходят после служения, начинают рассказывать, что у нас там перевод не тот, что мы не в том формате, вот мы там заморачиваемся, клавиши, гитара, барабаны, да-да-да. А вот правильно просто под гитарку, там, под акустическую. Вот, и всегда есть люди, которые знают, как надо правильно, они нам тоже это рассказывают. Вот, и получается, если я начинаю серьезно, да.
4: Там этот же человек мне говорил, ну, когда новый альбом? Я говорю, ну, может, вы спонсируете нам 1100, там, дадите, и мы там
1: запишем.
4: Ну, это, кстати, сейчас уже совсем другие деньги.
2: Не 100 уже.
4: Да,
2: как бы не миллион.
3: Да, но это было лет 20 назад, поэтому тогда еще 100 прокатывало. Да, ну просто к тому, что, ну да, вот иногда нужно в себе уметь вот, ну как бы забивать, в общем.
1: Вот я как раз хотела спросить, уже немножко этот ответ даже прозвучал, как вам, как музыкантам, вообще живется с музыкальным прославлением в церкви, вот как можно избавиться от голоса критика? Вот Виталик уже немножко сказал о том, что сложно иногда по ушам бьет. Да? А вот как можно это сердце поклонения услышать, вот чтобы вместе с людьми, которые, может быть, не идеально в этот момент технически это делают, получается ли вообще слиться вот в таком поклонении? Или все-таки музыкальный опыт и вот бэкграунд высококвалифицированных музыкантов не дает не замечать о грехах?
2: Ох, не тех-то людей спрашиваешь.
3: Да-да-да.
2: Сейчас ты огребешь.
1: Coming out.
3: Да. Ты хочешь?
1: Может, ты, Лена?
4: Давай, ты первый.
3: Ну, нет, я.
4: Нет, я.
3: Нет, я. Нет, я. Смотрите, в чем ключевая проблема, ну, для меня лично. Я не вижу и не знаю сердца человека. Сердце человека видит только Бог. А у нас у всех у людей есть уши, да? И, ну, мы слышим, ну, все по-разному, но кого-то там диссонанс как-то напрягает, кого-то не напрягает. Вот, просто я был свидетелем очень много раз, когда, ну, люди, скажем так, духовные, потом делали какие-то не совсем духовные, как бы, поступки. И это, причем я знаю, что эти люди, они в прославлении, они пели очень трогательные песни, там зал плакал, там, ну, то есть, и кажется, ну вот же сердце человека, вот он же на сцене, там он поет, он как бы. А потом, ну, происходит какое-то событие, которое становится достоянием общественности, что вот, ну, прям, что он обманывал, где-то прям вот настолько там, да, и там расследование, еще что-то. И я стал более аккуратен, вот потому что часто же как, мы за сердце, да, мы выдаем, ну, эмоции, вот как бы человек... Ведь, смотрите, артисты, актеры, они же, это прям профессия, да, то есть так играют, чтобы вызывать какие-то чувства, эмоции, и поэтому я для себя делаю такое решение, принимаю решение, что сердце видит только Бог, мы не видим, да, с каким сердцем человек поет, потому что, опять же, есть много историй, когда служители и пасторы церкви или там поклонники, они в церкви прям, ну, такие одуванчики божьи, да, человек приходит в семью и начинает терроризировать там свою семью, там, да, такого тоже много историй. И поэтому я очень, к сожалению, скептически или очень аккуратно отношусь к вот прям... чтобы проявление эмоций во время поклонения приравнивать к духовности. Я все-таки эти вещи разделяю. Потому что эмоции, вот я вам скажу, можно смотреть спектакль, смотреть кино, там, не знаю, там, читать книгу, и могут мурашки там, или песню светскую слушать, и будут такие же мурашки бегать, как и на прославлении. Там, да? Но при этом этот человек со сцены сходит и начинает трехэтажным матом покрывать. Просто он выходил, играл роль, там, ну, или там, пел. Поэтому вот это очень сложный вопрос. Где сердце, да, а где, как бы, ну, вот, да.
2: Ну, у кого-то от Стаса Михайлова мурашки, да, такие же, как у христианина от поклонения.
4: Ну, а если брать, когда кто-то играет, я все слышу, да, и как мне поклоняться в этот период, то мне в какой-то момент приходится чуть отрешиться от того, что происходит вокруг, и внутрь себя уже смотреть и петь, ну вот, от себя, от своего сердца уж проживать, как я проживаю, даже если мне пытаются мешать там снаружи. Ну, вернее, и чтобы мне прям сильно не мешали, мне нужно просто раз и внутренним взором внутрь, внутренним взором на небеса и с Господом общаться, несмотря ни на что. Вот так. Ну, самая большая радость, конечно, когда мы сами поклоняемся и ведем. Мы тоже, мы понимаем, что когда мы служим, ну, мы и церковь благословляем, да, в это время, но мы и друг друга благословляем, потому что нам очень важно пережить этот подъем во время служения. Ну, и в глубину нырнуть. У нас пастор умеет. Пару фраз сказал, и я такая: ой, я уже где-то на глубине, а как он меня сюда там привел?
3: А мне, это и нам манипуляция, важно... Лен.
4: А, да? Вот.
2: Это другая книжка, потом почитаешь.
4: Как противостоять. А так мне нравится, что мы и возносимся к Господу, и там растворяемся в нем, и углубляемся в какие-то вещи, и проживаем что-то серьезное. Мы прям тоже стараемся вести людей по вот этой тропинке, чтобы они, ну, чтобы им помочь пережить то, что они сами, может, им самим бы сложно. Они бы туда не пошли, а мы бы, мы хотели быть проводниками.
2: Про такими артистов Виталик сказал, и я тут, думаю, проиллюстрировать. Мы немножко увлекаемся озвучкой, и это тоже работа артиста. Я работаю с разными артистами как режиссер озвучания, и про забей. Вот мне понравилась эта мысль. У меня есть пример. Один там режиссер, который прям мучает актеров. Он прям вот из них выдавливает именно то, как он хочет uh-huh. это услышать. И он может заставлять переписывать какую-то фразу или какую-то сцену по там 5-7 раз. Нет, вот давай еще. Нет, вот давай еще. Я сам с ним работал. Сейчас стараюсь не работать уже. Uh-huh. И на самом деле многие стараются с ним не работать, потому что очень тяжело. Потому что ты вроде выдал, как ты считал, как ты по картинке видишь, вроде все гармонично ложится. А он говорит, нет, а давай вот еще, вот, а давай вот еще. У меня был случай, когда мы записывали короткий смешной мультик, там ничего серьезного. Я озвучивал там кролика, который просто типа испугался и громко кричит. И я кричал так, что у меня сын мой заплакал на первом этаже. То есть я на втором этаже пишу в доме, у меня на первом этаже сын хорошо. Заплакал, папе больно, у меня сыночек сказал, и заплакал. Я отсылаю этот дубль, и мне этот человек присылает обратно, такую обратную связь, он говорит, а, Андрюх, очень хорошо, но давай побольше боли еще добавим. Я говорю, Антох, у меня сын заплакал на первом этаже, я охрип, я не знаю, что тебе еще выдать. Вот. Ну, я не идеальный актер, то есть я понимаю, что я, действительно, может быть, можно, вот, но к забей. У меня у самого другой подход. Uh-huh. Я со временем все меньше придираюсь, я все больше доверяю актеру, и, может быть, я это слышал по-другому. Может быть, мне uh-huh. в голове моей было по-другому. Но я слушаю, слушай, а ведь и так тоже может быть. А почему бы нет? Uh-huh. Да, и вот, опять же, в любом деле, в общине, в церкви, может быть, стоит где-то отпустить. И ты себе представлял это по-другому, ага. что там бутерброды будут там с другой колбасой, грубо говоря.
3: С ветчиной.
2: А, да, ты хотел с ветчиной, а принесли вот сервелатом. Отпусти. Ну так да. тоже нормально. Да, почему да, бы да. нет?
3: Да.
2: Нужно, короче, как-то вот take it easy.
4: А ты видишь, какая надпись у Андрея на майке? Смотри,
3: футбол. Да, да, да,
4: все
3: да,
4: очень
3: да.
4: круто, но надо переделать. Да. Вот, как ты сейчас сказал, что тебе... у меня сын поверил.
2: Да, у меня сын заплакал. Надо переделать. А он говорит, больше боли добавь. Да, да, да. Я потом еще, по-моему, этот же дубль ему еще раз прислал. Он говорит, вот теперь верю.
3: Да, да.
2: Такое тоже бывает.
1: Но так как надо, мы с вами услышим 29 августа, да? Вы нас поведете в том поклонении, которое на небеса нас поднимет, правильно?
3: Ну, это... Смотря, у нас же у всех свои небеса, да, мы со своих небес
1: надеюсь,
3: будем.
1: Надеюсь, мы там встретимся.
2: Да, очень интересно, да.
4: И получается, в этом году это прям праздник хвалы, да?
1: Да.
4: Не то, что нужно песни о Боге, а прям можно прям ему петь.
1: Да, да, да.
4: Ну, мы такие, ой, мы подходим.
2: В этот раз идеальнее некуда просто.
4: Прям прославление, да, поклонение.
1: Такое прославление вам понравится, да? Мы уже поняли.
4: Ну, знаете, фестиваль, чем сложнее, да, что, во-первых, открытый воздух, и тут еще куча активностей, когда в церкви людям уже деться некуда, им приходится, да. А тут внимание будет, конечно, разбрасываться по заливу, по набережным. Но мы от себя сделаем все самое лучшее, что мы можем. Да, сами будем путешествовать.
3: Хотя этого лучшего уже не так много осталось.
4: А если мы еще будем практиковать забей, это что будет с нами?
2: Продолжаем наш разговор.
1: Команда здесь работает.
2: Мне кажется, что плавно вытекает из нашего разговора следующий вопрос. Может быть, мне кажется, поправьте, если я ошибаюсь. А кто такой по-настоящему духовный человек? Вот как-то в церкви может считаться, что типа по-настоящему духовный это тот, кто как раз всем расскажет, как оно надо, всех расставит по местам и, может быть, даже по ушам всем надает. Вот. Но на самом деле, как вы думаете, из вашего христианского опыта, который уже не маленький, кто такой по-настоящему духовный человек?
3: Очень сложный вопрос.
2: А я знаю. Очень. Я поэтому приберег
4: давайте
2: его
4: песню
2: к середине.
4: Лучше нашу поставь.
3: Это забей. На самом деле, я знаю, что в большинстве церквей, ну, как бы, есть определение, ну, или, как сказать, некие точки, такие опорные, по которым определяется духовность человека, это там его слова, там, не знаю, там, регулярность посещения собрания, там, как он там жертвует десятину, там, ну, короче, вот какие-то такие вещи, которые... Вот протестантская культура определенная, церковная, она возвела в ранг некой духовности. Но мне почему-то кажется, что вообще-то Библия и Бог, ну, не про это, да? Ну, как бы это тоже как элемент они могут, и слава Богу, что это присутствует. Но духовность очень часто, мне кажется, она проявляется, во-первых, у тех людей, про которых ты никогда бы не подумал. Mm-hmm. Во-вторых, в те моменты, когда ты, кажется, как духовный человек, дал слабину и не проявил свою духовность. Но я был свидетелем очень часто, когда люди, которые я считал, что не сильно-то духовные, и они совершали какие-то вещи, которые для меня были таким свидетельством, что, наверное, слишком я предвзят и навешиваю ярлыки. Вот. Поэтому я, к сожалению, не могу дать определение духовного человека, потому что, опять же, духовность – это внутреннее состояние человека, да, его сердце, а сердце видит только Бог. Но, скорее всего, если так сильно упростить, то духовный человек – это человек, который, ну, во-первых, имеет отношение с Богом, это понятно, потому что без Бога невозможно, да, иметь настоящую духовность. И один из элементов – это когда человек, когда общение с твоим человеком, когда или после общения с этим человеком ты понимаешь, что как бы тебя подняли, да? То есть вот общение произошло. Кстати, вот недавно мы прочитали, мы с Леной много читаем, и одна из книг «Психология любви». Александр Асмолов, очень классный автор, у него психология достоинства прям. И он, там есть такая фраза, что человек – это ансамбль взаимоотношений, да, как-то так вот у него…
1: Красиво.
3: Там, да, что каждый человек – это ансамбль. То есть, и я понимаю, что вот мы все как бы, каждый человек, даже не музыкант, мы играем, ну, какое-то свое произведение в течение жизни, да, вот мы взаимодействуем с разными людьми, это как вот инструменты в оркестре, да, и вот Лена когда рассказывала, что когда мы служим, и очень часто, что после служения я чувствую подъем, вот мы прям, я заряжен, я такой, вау, круто, и потом несколько дней как бы мы живем вот на том, что произошло. И мне кажется, что когда ты общаешься с правильными духовными людьми, это то, что, во-первых, тебя заряжает, поддерживает, вдохновляет, наполняет. Потому что, смотрите, ведь то, что у человека в сердце, да, вот он это и транслирует. И когда, вот мы с Леной замечали, очень часто с некоторыми неверующими нашими, ну, там, старыми друзьями, если мы встречаемся, допустим, какое-то событие, мы вместе там покушали, все, и потом вот первый эмоциональный яркий всплеск проходит нашей встречи, и постепенно все начинает погружаться в некое обсуждение какой-то бытовухи. И очень часто мы замечали, с Леной начинаются какие-то сплетники. А это то. То есть, и мы понимаем, что человек приходит в свое нормальное состояние и…
1: Все ниже.
3: Да, и как бы мы понимаем, что, слушай, по-моему, пора уходить. Как бы, да? Или там, когда бывает, ты куда-то к человеку приходишь, а у него постоянно включен телевизор, и постоянно там, ну, что-то там. И ты понимаешь, какой-то шум, который… Ну, зачем он тебе нужен, как бы, да? И вот, ну, вот если как бы завершить, да, мое… понимание духовного человека, но пока я нахожусь на том этапе, это все-таки люди, которые поднимают, заряжают, вдохновляют, потому что если Бог наполняет твое сердце, во-первых, Он тебя самого поддерживает, да, устойчиво на ногах, то есть мы как на камне строим, и, соответственно, люди, которые к нам приходят и с нами соприкасаются, мы им протягиваем руку и говорим, слушай, вот, вот там есть ответ, да, пошли вместе. Да. Может быть, мы это не говорим явно, но это читается, что мы, ну, как бы даем поддержку, помощь, и не обязательно там Библию цитировать в этот момент, да, это как бы, ну, ощущается, что человеку хочется к тебе возвращаться, хочется там, ну, в общем, как-то так.
1: Ну, так как мы начали с чего вот этот семинар? С чудесным названием, вот, что все дело в любви. Мне кажется, вот тоже в этот момент дело в любви, но в Божьей любви, то есть не просто такое вот теплом отношении, да, человеческом, но хотя оно тоже проявляется. Но вот Божья любовь, она через человека, если сияет, она, наверное, такой вот становится,
3: ну, да,
1: притягательной.
3: Вот здесь, мне кажется, очень важно, что отличает верующего человека от неверующего, это у верующего есть живые отношения с живым Богом. То есть мы подключены, если так грубо сказать, к источнику ресурсов, ну, вообще жизни, да, радости. То есть, то есть у нас эти ресурсы есть. И поэтому, если у нас это есть, то как бы этим можно делиться. Потому что я давно тоже сделал такой некий для себя вывод, почему, допустим, неверующим людям очень сложно прощать. Потому что очень часто я слышу вот эту фразу, я там никогда не прощу, там, ну, там, за какую-то обиду, да. И я для себя сделал вывод какой, что если человек не получил прощения, у него нет этого дара, то есть он не принял дар от Бога, да, что он прощен, он и не может этим делиться, у него этого нет. Угу. То же самое с любовью. Если я получил любовь Божию, у меня это есть. Ну, соответственно, я могу этим делиться. И вот, вот это, наверное, одна из грань отличия, что у нас у всех есть вот этот ресурс, Божья любовь, прощение, да, там, милость, благость, и поэтому, то есть из нас это даже
2: если,
3: как-то...
2: Если есть, да, если ты можешь есть. Делиться только тем, что у тебя
3: да.
2: есть.
3: Да.
2: Я видел мем такой, что, да. значит, две фигурки, и, про отношения между мужчиной и женщиной, и женщина там дарит, я дарю тебе любовь из сердца. Он говорит, а я даю тебе мусор. Ну почему? Я же даю тебе любовь. Он говорит, ну хорошо, сейчас поищу, на тебе еще мусор. Ну почему? Он говорит, потому что у меня больше ничего нет.
3: Да.
2: То есть у меня только дрянь какая-то внутри. Вот. А Иисус говорит, что нам нужно открыть свои сердца, чтобы его живая вода, этот поток, он лился через нас просто.
3: Да.
2: А он не от нас.
3: Да.
2: У нас внутри скреби, не скреби, там, ну, может, что-то чуть-чуть наскребешь какого-то эмоционального тепла, но ресурс заканчивается, это не навсегда. А вот когда от Бога ты принимаешь этот ресурс, тут диву даешься иногда, на что способен человек.
3: Ну да, то есть не мы... создаем эти ресурсы, не мы их генерим, то есть мы как...
2: Проводники.
3: Мы проводники,
2: или
3: да.
2: Или полупроводники,
3: вот,
2: но лучше быть проводником.
3: Да.
2: А еще про духовного человека Иисус удивлял очень своих современников, потому что как раз те, кто считал себя духовными людьми, они даже объединились, даже там назвались определенным образом, да, мы вот собрались здесь, и мы самые духовные.
3: Да.
2: И если уж Мессия придет, уж соблаговолит, то уж явно он будет среди нас и будет из нас. А на тебе он приходит и не просто не среди них, он еще их так шельмует, что мало не покажется. И тусуется не пойми с кем вообще.
3: Да, да.
2: Вот, поэтому это явно не Мессия, нам надо его убить. Так вот решили они. И Иисус действительно своих современников шокировал тем, что на самом деле духовно, а что на самом деле вообще не духовно, хотя таковым кажется и выглядит. И мы сильно удивимся, как...
3: Да.
2: Да? Сильно удивимся, когда увидим Божьими глазами, как это на самом деле выглядело.
3: Причем, знаешь, вот я сейчас тоже пока...

0: сок, да, там на апельсины, апельсины. Поэтому именно в моменты, когда на нас давят, когда мы проходим, ну, непростые времена, становится понятно, что из нас как бы выходит, да. Потому что, я говорю, когда все хорошо, позитивно, солнышко светит, все классно, ну, легко быть хорошим, позитивным, вот. А моменты трудностей, вот тут как бы, да, то есть...
1: И момент трудности для человека конкретно, и на самом деле глобально для церкви,
0: да,
1: момент трудности, испытаний и гонений – это тоже такой вот вызов, такая проверка и такая возможность проявить истинную духовность.
0: Угу. Да.
1: Вот. А, так, что я еще хотел? Я забыл.
2: А я хочу спросить, что вы будете петь 29 числа? Есть у нас ли какой-то уже плейлист?
0: А мы у вас хотели спросить.
2: Может быть, мы что-то услышим сегодня из того, что будет 29-го. Мы это можем в записи послушать сейчас. А 29-го вживую люди услышат.
0: Да давайте лучше под фанеру, что там?
2: Ну, вы хорошо будете открывать рот, я знаю, да-да-да.
0: У вас запись уже есть, что как бы...
2: А, ну и людей можем фанерных поставить. Знаешь, сейчас продаются такие маски, да, можно надеть на голову.
1: Да. Ты станешь сразу. Мы вас сгенерируем.
0: Ну, смотрите, у нас выбор стоит, ну, во-первых, хочется петь больше авторских песен все-таки, да. Второе, все-таки формат фестиваля подразумевает тоже, ну, некую стилистику песен, то есть не все то, что ты там, ну, в церкви можешь петь, не все то же самое ты споешь на фестивале, да. И вот мы думали, Лен, ну, скажи, какие песни там ты...
3: Мы думали что-то с первого альбома, прям даже сделать такой блок, что с чего мы начинали. И «О, царь славы» хотим спеть, потому что
0: это
3: она...
0: Это не наша.
3: Это не наша, да.
0: Но а я только подумаем. Сказал,
3: что мы... Ну да, но я...
0: приукрасил,
3: мы будем,
0: да,
3: мы будем вообще думать, как с этим быть, потому что первый альбом у нас наполовину, да, переводные песни.
0: Половина, да.
3: А половина наша авторская.
0: То есть мы тогда еще не полного Евангелия были.
1: Полупроводниками.
0: Да, полупроводниками были.
3: Усилий больше, да, делать своего авторского. Так вот, с чего-то начать... Там, например, «О, царь славы» или «Я иду за тобой». Посмотрим. У нас есть список, да? Но мы его еще до конца не
2: раскрываем. Так.
0: А мы еще, знаете, в чем? От вас будет тоже зависеть, сколько вы нам времени дадите, потому что мы, ну, отсюда уже будем плейлист формировать. Mm-hmm. Ну, мы же, когда предварительно договаривались, там 1:20, да, по-моему?
2: Доберите уже 3, ладно.
3: Тогда мы споем все наши песни.
0: В ускоренном, чтобы все поместились.
3: X2. Что интересно, вот если «О, царь славы» сейчас вы будете ставить, недавно мне моя ученица говорит, что «Лен, мы вот хотим вот эту песню «King of Glory», «О, царь славы» петь в прославлении». И раньше мы слышали один перевод, но тут попался на глаза другой перевод, и там есть слова «Иисус прекрасен ты, Иисус прекрасен ты». А случайно это не ты переводила? Я говорю, ну вообще-то да, мы с Олей Бурлаченко переводили все песни, и вот это наш перевод. Она говорит, а, да, в Holy Chords там написано, что размер неба. Я когда увидела эти слова, я подумала, что так, наверное, только Лена могла перевести. Я так, ой, как прекрасно, что у меня уже... О, прекрасно, да? Как приятно.
2: Любимое слово. Да,
3: да, что даже, видно, мой характер проявляется в том, какие слова подбираю
2: даже, да,
3: для перевода. Так что,
2: ну,
3: очень
2: что
3: интересно.
2: Мы будем слушать? Андрей.
1: Я думаю, что послушаем в завершении. А я вот что хотел еще спросить. Мне вот некий Виталий, который тут сидит, обещал записать аудиопоздравление.
0: Да.
1: Да. Я думаю, что а что бы нам не воспользоваться случаем и не сделать это вживую прямо здесь и сейчас. Свободному радио 7 лет. И традиционно в августе мы отмечаем 7-летие. Вот. Что ты нам скажешь?
0: Ты знаешь, вот не поверишь. Не поверишь. Прям ехал сюда, я думаю, ну вот, мы же будем здесь, давай сразу здесь запишем поздравление.
2: Вот оно, соединение, да, произошло.
0: Единство в чем, понимаешь?
2: Отлично. Вы можете сказать все, что вы думаете про свободное радио, и прямо даже пожелать чего-то хорошего.
1: Сейчас я даже подложку уберу, чтобы сразу вырезать потом. Все, что, ты готов?
0: 7 лет, правда?
1: 7 лет, да.
0: Ну, это хорошее...
1: Да. Все, убираю подложку. 3, 2, 1.
0: Друзья, в этом году Свободному радио исполняется 7 лет. И вы знаете, Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку.

0: книжку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. И та работа, которая проделывается, она не видна для многих, для большинства. Но эта работа, эти песни, они касаются сердец живых, реальных людей. И я верю, что Бог через эти песни трансформирует сердца тех слушателей, которые слушают песни. Спасибо большое Свободному радио за то, что вы так верно все эти годы, 7 лет, вы трудитесь, вы несете делаете этот труд, несете эту ответственность на своих плечах. Я знаю, что это тяжело. И спасибо, что раз в год есть возможность вот этого фестиваля на открытом воздухе, потому что сейчас это прям очень-очень большая редкость. Это очень круто. И мы с командой «Размер неба», возможно, благодаря только вашему фестивалю, сейчас решили возобновить электрический состав, вспомнить наши песни, постарчески немножко взгрустнуть. Но я надеюсь, что драйв и задор, который мы попробуем проявить на этом фестивале, он будет отображением того драйва, задора, духовности и энергии, которую вы делитесь со слушателями. И что это будет хорошим таким временем, когда мы вместе прославим Бога, когда мы вместе порадуемся, когда мы вместе будем общаться. С кем-то мы увидимся раз в год только на этом фестивале. Это очень хорошая возможность. Поэтому я желаю вам, чтобы еще много раз по 7 лет, чтобы Бог направлял, чтобы Бог вел, чтобы Он укреплял, потому что без Него мы не можем делать ничего. И все, что мы делаем, это для Него, это благодаря Нему. Поэтому спасибо большое, вам огромное-огромное поздравление, и дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить радость через творчество, через песни всему Божьему народу.
1: Класс.
2: Спасибо. Там на 10 секунд надо было сказать. Но ничего, я вырежу.
1: 10, оставим 10, только поздравляем.
0: 10 минут же ты сказал.
2: А, да, я, наверное, оговорился. Спасибо.
0: Это ну когда что? Пастор говорит, я заканчиваю, да, еще 45
2: минут. Да, точно, точно. Когда я заканчиваю, надо сделать вид, что тебе позвонили. Что мы послушаем напоследок? Вот «О, царь славы» или «Я иду за тобой», который вы упомянули.
1: Я здесь.
2: Я здесь, видите?
0: Ну, я здесь, она такая грустная.
2: Ага. Вот. По движове, пободрее.
0: Давай пободрее что-нибудь.
2: Ну что? Что? Выбирайте.
1: Или нашу авторскую, что, именем твоим?
0: Давай нашу авторскую.
1: Что еще есть?
0: Именем твоим. Ты выше всего.
1: Ты выше всего есть?
0: Да. Давай ты выше всего.
2: Ты выше всего. Все, ставим в эфир. Вот, уже запустили. Спасибо вам, ребята, что пришли к нам сегодня, нашли время. Было здорово и всегда очень рады вас видеть. 29 августа вживую здесь встретимся, выпьем кофейку, чайку.
1: Спасибо. Приходите со своей кофемашиной.
2: Все семь бери.
0: Всем пока. Спасибо, друзья, пока.

0: новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: 4 августа церковь отмечает День памяти Марии Магдалины. Мария Магдалина называется в церкви равноапостольной. Она христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления воскресшего Иисуса. В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины различается. В православии она почитается согласно только евангельскому тексту, исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета. А в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также прилагать обширный легендарный материал. Традиционно для западного искусства и символики Мария Магдалина изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с сосудом благовоний, из которого она обливала ноги Христа. Согласно церковному преданию, после распятия Христа Мария Магдалина продолжила благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол Павел в своем послании римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию, которая, как он выражается, много потрудилась для нас. Очевидно, она беззаветно служила церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который, как считается, с ее слов написал 20 главу своего Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.
1: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: сверхновощи, крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим в горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Петр Мамонов. Вот я уже жизнь прожил. Мне уже много лет. И я вижу, сколько же времени потрачено на раздражение, на злобу, на осуждение, на какие-то обиды. Это зря истраченное время. Жить осталось не так уж долго. Завтра будем умирать. И вот на что мы потратили свою жизнь, думаю я. Так жалко мне вдруг стало однажды этого зря потраченного времени. И вот теперь, когда я начинаю вдруг обижаться, когда меня тронули или что-то не то сказали, я всегда вспоминаю эту мысль.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» мьюзик. «Russia Worship Band».
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Два бизнесмена. Однажды два предпринимателя, владевших небольшими фирмами, собрались в другой город на подписание договоров, которые позволили бы им увеличить производительность и, соответственно, доходы. По пути в аэропорт они попали в аварию и опоздали на самолет, тем самым сорвав заключение контракта. Бизнесмены довольно сильно пострадали в той аварии. Однако самолет, на котором они должны были лететь, и вовсе потерпел крушение, так что все пассажиры погибли. Некоторое время предприниматели провели в больнице, залечивая свои раны, а выздоровев, они принялись заниматься своими обычными делами. Но до конца своих дней им так и не представилось случая расширить свой бизнес и увеличить свои доходы. И один из них всегда был несчастлив, а другой, напротив, всегда был доволен и радовался жизни. В чем же была разница? Ведь внешне их жизни не изменились. Вот именно что только внешне их жизни не изменились. Дело в том, что первый предприниматель всю оставшуюся жизнь сетовал на Бога, разрушившего, как он думал, его грандиозные планы. А второй до конца жизни благодарил Бога за сохраненную жизнь. Мы тоже с вами, если посмотрим повнимательнее на свою жизнь, наверное, что-то увидим, что-то поймем. И я думаю, тоже Бога возблагодарим, потому что так часто бывает, что Бог меньшим несчастьем уберегает нас от большего несчастья. Он проводит нас через что-то трудное, через какие-то испытания, скорби даже, но для того, чтобы избавить нас от гораздо больших проблем, неприятностей, бедствий. На самом деле, если вот так вот проанализировать свое прошлое и действительно пристально посмотреть на свою жизнь, то каждый, наверное, согласится. Да, были трудности, и они постоянно встречались нам на пути время от времени. Но это на самом деле не повод, чтобы усомниться в Боге. Наоборот, это повод, чтобы поверить в Него, в Его любовь. Повод возблагодарить Его за то, что Он так мудро вот все устраивает, печется о нас, заботится о нас. А если и были в прошлом дороги, которые, ну уж точно, ни к чему хорошему нас не привели, то, может быть, это потому, что когда-то давно на каком-то перекрестке мы просто не спросили у Бога совета, а куда нам идти, Господи? Мы привыкли жить сами, самостоятельно. Мы привыкли строить свою жизнь без Божьего участия. И порой, конечно, такая жизнь приводит в тупик. Но Библия учит иначе. Вот что сказал мудрый царь Соломон. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Бога, и Он направит стези твои». Библия, книга притчей Соломоновых, 3 глава.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфиры, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Книга Исаия, 43 глава, 2 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Павел.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я родился в христианской семье, и для меня было очень большим примером родители. Как они служили Богу, посвящали свою жизнь. И где-то в 14 лет уже осознанно я понимал, что Бог есть реален. И я видел в своей жизни, я видел жизни родителей. И потом это подтверждалось на протяжении всей жизни моей. На данный момент мне уже 46 лет, у меня 5 детей. Они также являются христианами, и они добровольно, осознанно также посвятили свою жизнь служить Богу. И то, что мы служим столько лет своей семьей, мы в этом не разочаровались. Потому что Бог столько являл милости, благодати, что удивляться только приходится, насколько Он любит свой народ и насколько Он проявляет заботу и благословляет его, потому что благословение Его обогащает и печали не приносит.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Ну, первый стих, когда «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ну, это, наверное, основа христианства, потому что, когда понимаешь, насколько проявляется любовь Божия, то держишься таких стихов.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Оно свобода именно от греха. Благодаря этому много проблем мы, ну или не сталкиваемся с этим, или обходим их. Поэтому это, я думаю, большое приобретение в жизни каждого человека, когда он осознает это.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях познавая его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня, искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: меня.
1: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

История христианских гимнов. Песню «Тихая ночь» называют самой популярной рождественской песней в мире. Ее поют на разных языках, и часто люди путаются, пытаясь угадать, откуда же она родом. Йозеф Мор был пастором в церкви Святого Николая в немецком городке Оберндорф. 24 декабря 1818 года в сочельник он обнаружил, что мыши прогрызли меха органа местной церкви. Это означало, что завтра хор не сможет исполнить рождественские гимны. Тогда огорченный пастор вспомнил об одном своем рождественском стихотворении, которое он написал 2 года тому назад. Он пришел к местному органисту и учителю музыки Францу Груберу и попросил его придумать простую мелодию, чтобы можно было исполнить стихотворение акапелла или под гитару. Так и была написана песня «Тихая ночь», ставшая одной из самых популярных рождественских песен в мире и переведенная на 130 языков. Спустя 96 лет, во время Первой мировой войны, возле бельгийского городка Ипра, немецкие солдаты отмечали Рождество. Они украсили свечами деревья и запели «Штиле Нахт, Хайлиге Нахт». Эту мелодию узнали английские солдаты, и через узкую линию фронта донеслось «Silent Night, Holy Night». Так началось знаменитое рождественское перемирие. Немецкие и английские солдаты стали кричать друг другу рождественские поздравления, а потом встретились и даже обменялись скромными подарками на нейтральной полосе. Все вместе они прочитали слова из 22-го псалма. «Господь, пастырь мой, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной».

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков, и я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
2: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
1: Иисус же сказал им:
3: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Наталья Мелешко. О, тишина! Величествен твой храм, но все трудней найти к нему дорогу. Среди страстей земных, эфиров, блогов все невозможнее пробиться нам. О, тишина! Наполни грудь мою, и я с тобой вдвоем в уединении пред Господом представ благоговение Его о сокровенном умолю. О, тишина! И в сердце есть твой храм, забыто там волнение и тревоги. Как без тебя услышать голос Бога? Как без тебя подняться к небесам?
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Your spirit speaks, it moves in me, and I'm...

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Если Бог за нас, кто против нас?» «Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Давид Гробовенко.
1: Когда Иисус Христос, Он находился со Своими учениками, Он начал говорить им такие слова, что Сын Человеческий будет предан, и Его распнут, но на третий день Он воскреснет. И Библия говорит, что от учеников это слово было закрыто, они не поняли, о чем говорил Иисус. Вы знаете, так часто и в нашей жизни происходит, что мы знаем Его обетования, мы слышали о Его обетованиях, но по какой-то причине в тот или иной момент мы просто забываем или не понимаем, о чем было это слово. Оно как будто бы закрыто от нас. Но вы знаете, когда все это начало происходить в жизни Иисуса Христа, когда Его поймали, когда Его вели на распятие, Библия говорит, что кто-то убежал, кто-то испугался, кто-то предал Иисуса Христа. Но то, что Он сказал, то, что Его распяли, и на третий день Он воскрес, оно так все и случилось. Другими словами, Божьи обетования, они да и аминь. То, что Иисус говорит, оно обязательно сбудется. И Библия говорит нам такие слова в Псалме 33, в 11 стихе. «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Другими словами, мы сегодня можем стоять на этом обетовании. То, что Бог говорит в Своем Слове, оно обязательно сбудется. То, что Бог говорит в Своем Слове, оно работает. И Библия говорит, что если ты будешь искать Меня, ты не будешь терпеть нужды ни в каком благе. Ищи Господа, особенно в это время, приближайся к Нему, имей общение с Ним и доверяй Божьему Слову, потому что Божье Слово – это «да и аминь». Очень часто я слышал историю от старшего поколения, когда они рассказывали, как в советское время, когда была война и был большой недостаток в народе, нечего было кушать, был голод, как к верующим ночью кто-то приносил картошку, кто-то приносил мешок муки. И таким образом они видели провидение Божие, они видели, как Бог заботился об их семьях. В это, может, непростое время. Доверяй Господу, ищи Господа, потому что Божье Слово, оно работает. И сегодня Божье Слово, оно говорит к нам, что те, кто будут искать Господа, они не будут терпеть нужды ни в каком благе. Будем доверять Господу и Его Слову.
2: Храни истину. Свободное радио.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Это Свободное радио.

0: Привет всем! Разные ученые в разное время пытались выявить зависимость между взглядом на жизнь и ее продолжительностью. Большинство из них заявляет, что оптимисты в среднем живут дольше пессимистов. Как бы там ни было, дело даже не в продолжительности жизни, а в ее качестве. Смотрите на мир с надеждой на лучшее и с верой в любящего Бога. Тогда ваш стакан всегда будет наполовину полон, а не пуст. Ваше свободное радио.
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем, и лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: «Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 4 августа церковь отмечает День памяти Марии Магдалины. Мария Магдалина называется в церкви равноапостольной. Она христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления воскресшего Иисуса. В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины различается. В православии она почитается согласно только евангельскому тексту, исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета. А в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также прилагать обширный легендарный материал. Традиционно для западного искусства и символики Мария Магдалина изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с сосудом благовоний, из которого она обливала ноги Христа. Согласно церковному преданию, после распятия Христа Мария Магдалина продолжила благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол Павел в своем послании римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию, которая, как он выражается, много потрудилась для нас. Очевидно, она беззаветно служила церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который, как считается, с ее слов написал 20 главу своего Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.